0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: СВХ плюс.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь домфоном.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я

0: для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: СВХ плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Я музыка.

для всех. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Про Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.

0: СВХ+.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Комфорт и квалитета уз ilgu laiku.
6: Цены падают, как осенние листья. В Мебель у Намс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель у Намс на Дзелзовас 72 или на MN Mebels LV. Мебель у Намс, цены падают.
7: 24 ноября на сцене Дворца культуры ВФ.

0: искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах. Билетшус сервис.
1: СВХ плюс.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
1: Man patīk sports īpaši, ja viss notiek ātri.

0: Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
1: Paga, vai mēs runājam par sportu?
0: Protams, sports, sports un vēlreiz sports. Optibet.
1: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, слабый или умеренный. Днем по стране от 15 до 20 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе сегодня до плюс 19, в Даугавпилсе Резекне плюс 16, плюс 18. В Риге 17-18 градусов тепла, временами облачно, без осадков.
0: Радио СВХ.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии начался сезон гриппа, а вакцины запаздывают. Сегодня Сейм рассмотрит запрет депутатам самоуправлений ездить в Россию и Беларусь, включая транзит через эти страны. Новым директором государственной канцелярии Латвии может стать бывший футболист и глава Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкш.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латвии начался сезон гриппа и других острых респираторных инфекций, но часть оплаченных государством вакцин поступит позднее обычного из-за задержек производства в Европе. Детская вакцина в виде назального спрея уже доступна. На этой неделе семейным врачам начнут поставлять препарат для жителей старше 60 лет, а также людей с ослабленным иммунитетом. Остальные вакцины от гриппа для групп риска должны поступить до 13 ноября. Заболеваемость гриппом пока остается низкой, но первые подтвержденные случаи зарегистрировали еще в сентябре. Сегодня парламент решит, вновь ли откладывать введение двух уровней государственной медицинской помощи, на этот раз до конца 2027 года. Система существует в законе с 2018-го, но на практике так и не заработала. Она предусматривает минимальный набор услуг для всех жителей и полный комплект для социально застрахованных и некоторых других групп. Депутаты признают, что до сих пор непонятно, какие медицинские услуги должны входить в минимальный набор и как контролировать право пациентов на полное обслуживание. Минздрав предлагает отказаться от двух уровней и разработать другую систему. Сегодня Сейм, скорее всего, введет запрет депутатам самоуправлений ездить в Россию и Беларусь, включая транзит через эти страны. Сейчас такой запрет распространяется на депутатов и работников Сейма, на военнослужащих, дипломатов, работников судов и прокуратуры, а также людей с доступом к государственной тайне. Автор поправок Раймондс Бергманис объясняет их ролью местных депутатов в системе гражданской обороны и возможным доступом к связанной с безопасностью информации. Законопроект этот планирует принять в срочном порядке. На должность директора государственной канцелярии Латвии претендует глава конфедерации работодателей, бывший футболист Каспарс Горкш, бывшая руководитель службы госдоходов Ева Яунземе и директор школы государственного управления Агита Калвиня. Всего поступило 18 заявок на конкурс. До заключительного этапа дошли трое. По неофициальной информации государственного телевидения ЛТВ, лучшим кандидатом был признан бывший футболист Каспарс Горкш. В ближайшее время премьер-министр Андрис Кулбрекс сможет представить Горкша, его кандидатуру, на утверждение правительства. Зарплата директора государственной канцелярии, которая распоряжается финансами правительства, составляет 7255 евро в месяц до уплаты налогов. После перебоев с электроснабжением во время летней бури, которая бушевала 22-23 августа, Сейм рассмотрит вопрос о расширении зон вырубки под высоковольтными линиями. Сейчас от деревьев полностью очищают полосу шириной 13 метров с каждой стороны. Ее предлагают увеличить теперь на 5 метров, то есть до 18 метров. Во время августовской бури более 70% повреждений линии электропередачи вызвали именно упавшие деревья и ветви. Изменения потребуют расчистить почти 700 гектаров земли, а владельцам частных лицов должны выплатить компенсации. Расширение трасс хотят завершить к концу 2029 года. В Рижском университете Страдани сегодня обсудят права пациентов, ответственность медработников и коррупционные риски в здравоохранении. Отдельное внимание в ходе дискуссии собираются уделить использованию данных пациентов, ответственность врачей оказанию психиатрической помощи без согласия человека. Одной из основных тем станут неофициальные платежи медработникам. Участники конференции рассмотрят, где проходит граница между подарком в знак благодарности и коррупцией. Во встрече примут участие специалисты в области медицины, права, госуправления и защиты прав человека. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В Auronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Auronix. Смотрите на auronix.lv.

0: СВХ плюс.
1: Хотите, я вам жуть расскажу? Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Александр.
2: Хотим.
1: Бонжурно. Жуть хотите?
2: Ну, давай.
1: Так, ну, ты не собачник. Собачники знают, что, значит, в зоомагазинах продаются изготовленные человеком. Человеком, ну, машины, конечно. Но человеком кости для собак.
2: Я кошатник, но я знаю.
1: Откуда?
2: Я посещаю зоомагазины.
1: Ну и что? А, ну, бросаются в глаза.
2: Ну, конечно,
1: значит,
2: конечно.
1: Они сделаны, значит, из жил. Ну, я такой... Mm-hmm. Предполагаю, из каких-то жил изначально, да? Но кто-то говорит, что из пенисов какого-то животного.
2: Возможно.
1: Но неважно. Короче, значит, изначально это жилы были, потом, значит, жилы тянулись, а потом они засохли и стали такими, ну, вот прям, ну...
2: Похожим на кость.
1: На кость, да нет, форму кости, кости придают и, соответственно, продают, и собачка начинает ее грыть, и она такая долгоиграющая, по факту.
2: Собачке вкусно.
1: Собачке вкусно, потому что это жилы, но это как вобла. Для, значит, заправского любителя, значит, воблы. Ну, там весь, там все в процессе. Не то, что там много еды, да, но процесс, он прекрасный, да. И вот собачка, это все вот потихонечку, значит, один с одного края начинает превращать в такую мочалочку. Там ее... Ну, очень вкусно.
2: Пока жутью не пахнет.
1: Но жуть была не в том. Значит, свежую кость получила собака. Ну, за примерное
2: поведение... распишитесь.
1: За примерное поведение, за виляющий хвост, за эту как будто бы улыбку. Хотя, ну, как бы...
2: Фальшивую, но
1: так,
2: все-таки.
1: Мы не так давно, значит, рассказывали о том, что эти физиометристы, физиономисты, ну, которые эмоции по лицу могут распознать, сказали, что у собаки там в районе 16 эмоций есть.
2: Есть.
1: Причем с лица можно читать. Вот, ну и то есть то, что мы думали, что это, ну, как бы мы понимаем, а это мы действительно понимаем. То есть можно считать, что с собачкой-то, ну, особенно со своей, там, ты же видишь.
2: Ну, понятно.
1: Короче, и вот, значит, вот за довольный хвост, виляющий за моську, вот это, за отличное настроение, каждый день собаке была дарована такая кость. Ну,
2: так.
1: время она получает.
2: Поощрение, да.
1: Поощрение такое. Ну, потому что это же кайф, ты, значит. И, короче, ну, я не знаю, как ваша собака. Ну, моя, допустим, если что-то такое получила, она сразу тащит на диван. Ей удобнее на диване с этим расправляться. Ну, вот, и здесь уже...
2: Ну, ты тоже не стоя кушаешь.
1: Ну, как бы да, ну, и как бы... Ну,
2: и все.
1: А вы хотели сказать, что на диване я не кушаю.
2: Вранье.
1: Ну, бред же, да. Ну, в общем, неважно, ну, тащит на диван. И тут, представь себе, вечер собака заполучает кость. Да, значит, там же самое главное это начать. Собака бывает такое, что она, ну, как бы хватает ее, побежала, и все, и начинает ее там потихонечку начинать размачивать, чтобы она была как...
2: Обсасывать.
1: Ну, обсасывать по факту, ну, да, это же с помощью слюны все это происходит, естественно.
2: Конечно.
1: Вот, ну, а первое, а сначала она должна погрызть. В общем, короче, свежая кость, ну, значит, она ее заполучает, но сразу к ней не приступает. Ну, что-то как-то, как бы, попозже, на попозже, знаешь, как это? Это я вечерком с чайком.
2: Да.
1: Типа, представь ситуацию. В общем, короче, я сокращаю эту историю. Я ложусь уже в кровать, значит, все, ложусь и, в принципе, засыпаю почти. Ну, вот этот вот этот момент, когда ты, когда Морфей своими ручищами говорит, Вован, давай сейчас мы до утра
2: пошли.
1: С тобой пойдем, я тебя обниму, дружище, будешь спать, я буду смотреть, а ты будешь спать. В общем, короче, в этот момент я чувствую, собака с костью пришла, вернее, ну, я чувствую, что собака пришла, в ногах ложится. И, короче, я засыпая, чувствую, она, ну, сверху лежит одеяло, да. Сверху лежит собака, которая начинает грызть кость.
2: Угу.
1: Но делает она это на моей ноге. Там, в районе ступни. И, блин, вот эта вибрация, знаешь,
2: это страшно.
1: Такое ощущение, что реально моя собака отгрызает, блин, мне ногу. Это такой, я сразу так, все, нафиг пошла отсюда.
2: Не-не, не сегодня.
1: Это вообще такой-то фильм ужасов.
2: У меня завтра теннис, давай не надо.
1: Не, у меня завтра теннис, мне нога нужна.
2: Да, в другой раз.
1: Поэтому пошла. Слушай, ну это жуть, просто такая жуть. Я лежу, как бы мне и страшно, и ну и конечно, ну бред. Ну такое нет, конечно. Как там было? Берег совсем не пологий, и мужик сидит без роги, а на ноги, а на дне реки злые щуки едят его ноги и мерят его шерстяные брюки.
0: Вот такое.
1: Вот. И вот это я вот чувствовал как раз-таки. В общем, жуть была. Вчера хотел поделиться. Такого еще никогда не было. Хотя собак было много и всякие разные ситуации.
2: А такое впервые.
1: Случались, да-да-да. Бодренькая утрица, ребятушки. Так, всемирный день карате вчера гремел. Наши поздравления, естественно, значит, Евгений уже весь наполучал. Вот. Ну, мы в лице Жени мы всегда поздравляем все школы карате. Все школы карате. Ну вот, да, значит, да. Бригада Вечного Солнца Виктор с утра сегодня разразился поэтом. Да, светит месяц прямо в окно. Хорошее начало.
2: Нормально.
1: А за окном еще очень темно. Вставать всем пора, а так неохота. Просыпайся, страна. На родную работу. Ну, браво. А что? Пролетарские стихи. Бабулька, привет, шалом православная. Сегодня, значит, один из праздников — Международный день бездорожья. Я, кстати, на него...
2: Поздравляю.
1: Бездорожье. Слушай, я... Обратили внимание, начали латать асфальт то тут, то там. Причем, ну, фрагментами, небольшими фрагментами. И, ну, выпиливают его и делают такие острые края. Я уже, наверное, раз...
2: Опасненько.
1: Наверное, раз пять, наверное, влетел так, что, ну, как бы, ну, даже несмотря на то, что там ты сбрасываешь вообще до минимума, и все равно даже на этих 20 километрах ты получаешь такое... под этот самый, под тохос свой. Что такое?
2: Импульс.
1: Черт возьми.
2: Это больно.
1: Это хорошо, когда рабочая машина. Это хорошо, когда арендованная машина.
2: Когда своя.
1: Или машина друга. Дай проехать. Ну вот. А когда своя, это как будто тебе в селезенку прямо, ну, что-то. Или когда у тебя собака на ноге ногу твою грызет. Вот это примерно так же. Купил Аркадий внедорожник, чтоб по грязищам рассекать. Теперь он вязнет дальше в поле, где не ступал еще никто. Но так и есть. Ты же, ну, если ты покупаешь что-нибудь такое, что, в принципе, внедорожнее, чтобы оно... То тебе нужно вне дорог. И вот чем, значит, мощнее внедорожник, тем дальше в поле хочешь залезть. Ну, так или иначе, рано или поздно встанешь. А еще есть паркетники, товарищи. Они не внедорожники. Кстати, про это вообще. Значит, рассекал... У меня X3 был. Ну, и прям, ну, машина, которая должна была, ну, как бы, ну, ехать, ну, там, ну, по... какой-то X-Drive там, ну, короче, она... Ну,
2: но внедорожник.
1: Ну, она, типа, она как бы паркетная, но внедорожная, ну, по крайней мере. Короче, выезжал с радио, а там насыпано было столько снега. Я думаю, ну, я аж проеду. Я, короче, я встрял там. Думаю, ну, блин,
2: проехал.
1: Ну, пытаюсь смотреть. Говорю, посмотри, у меня там все четыре колеса крутятся. Нет. Крутится одно, которое про это самое. А остальные как? Короче, оказалось, что там была кнопка. Это
2: вот
1: единственный раз в жизни, когда мне потребовался внедорожник. Я не знал, где кнопка, чтобы принудить.
2: Где тут включается?
1: Ну, это все мы в этом все. Товарищи гуманитарии. Ну, кстати, про гуманитариев. Директор школы, доброе утро в вашей школе.
2: Привет.
1: От моей вот чувствую запашок пятницы.
2: Да-да.
1: И это благородный запах, месье. Хорошо. Ну, ничто не чудно. Светулька, привет вам, бодрячки, всем тепло. Добра, хорошего настроения. Так, ну, известная фраза, Артурчик написал: чем круче джип, тем дальше идти за трактором. Ну,
2: вот.
1: Понятно, это же наше все. Да. Когда, типа, давай проверим еще. Я из такого в детстве 100 раз вылезал. Ладно, ну что, давайте будем, ребятушки, все вместе начинать сами как бы просыпаться, всех остальных потрошить. Нет, другое слово, даже тормошить.
2: Вот. Вот
1: гораздо
2: надо.
1: Лучше. Вот. Вот, ну и, соответственно, все вместе давайте 8 октябрьское утро откупоривать.
2: Четверг.
1: Да? 7 часов 18 минут, бонжорно. Александр Буслаев, Владимир Уэлл.

0: šogad būs? Silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs Svedbank.
7: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
8: Свежее без добавок.
9: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
10: Свежее?
11: Свежее.
10: Без добавок?
11: Без добавок.
10: Очень хорошо.
9: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins.
12: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, €59.
9: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
13: Гентаро Мэблес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Гентаро Мэблес.лв.
14: Владимир Вэлл и его друзья
15: на СВК Плюс.
16: Гриша Ургант, он же Ваня Ургант.
17: А знаешь, что это такое?
16: Что это такое?
17: А знаешь, что такое правда, которую не надо? Что такое дружба, которую не нужно?

такое ты? Что такое я? Что такое? Что такое я? Что такое ты? Что такое я? Что такое? Что такое я? Что такое ты? Что такое я?

0: Ваня Ургант, друзья. Ну, хорошая породистая музыка, конечно же. Очень интересная.
1: Нравится.
0: Многие находят, говорят, это же ело.
1: Ело первый. Спарксы. Слушай, у него серьезная коллекция.
0: Когда мы его убьем, можешь оставить все это себе. Look at me now. Feeling emotion. Видите? Судя по твоим глазам, жмурки не видел, а?
1: Не-не-не-не.
0: Да ладно. Я даже тебе не буду рекомендовать.
1: Это там ты Панин?
0: Ну, при чем здесь Панин? Там много кто.
1: Понятно.
2: СВК Плюс.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Друзья, сегодня, если девочка Айна среди ваших знакомец есть, то поздравьте, 3294 Айны у нас живет и зарегистрировано, по крайней мере, возможно.
1: Официально,
0: часть,
1: да.
0: Из них, да, часть из них, так сказать, на удалении, вот, но тем не менее, значит, а также Анетта. Анетка.
1: Да.
0: Наша Анетка.
1: Их 3014.
0: Да, Пламя Зварда Дэна, поздравляем. Сегодня, кстати, международный день педиатрии. Есть педиатрия. Педиатр. Ну, детьми занимается. А педиатрия, подологи. Значит, все, что с ножками своими. Уже волосатыми. Международный день регистрации рождения, пожалуйста.
1: О, важно.
0: Вы где были зарегистрированы?
1: В Риге.
0: В Риге, да?
1: Да.
0: Окей, хорошо, ладно, на всякий случай.
1: Главное, этот наш Земдемунамс.
0: Главный. Да нет, вот где родился, там и пригодился, и у каждого свой главный. А главный это какой? Это где? На меры, которые?
1: Да, хочу, да, меры, да.
0: А я так понимаю, что мама все время рассказывала, что я в первый городской родился.
1: Ближе к центру.
0: Не, вполне возможно, как бы со мной были проблемы. А возможно, и там родильное отделение.
1: Может, там ближе к дому.
0: Возможно. Не, ну, это же было когда? Это же было в 1832 году уже.
1: Ну, что ты обманываешь?
0: Крепостное право.
1: Еще раньше, ну, что ты обманываешь?
0: Сегодня Всемирный день зрения. Проверьте, пожалуйста.
1: Да, это важно.
0: Видите деньги? Если не видите, то значит зрение стало хуже.
1: К врачу сходите.
0: Да, Всемирный день осьминога. Ой, хороший. Ребята, конечно, это настоящее чудо. Одно из чудес, когда ты прям замираешь, когда ты первый раз под водой видишь, как работает осьминог вообще. Это просто восхитительно. То есть здесь, конечно, братья-дайверы, им повезло больше. У них шансов в разы больше, чем даже у простого снорклера, кто с маской и с трубкой, да? Вот. И это прямо, ну, это восхитительно, это завораживающе. Один из самых завораживающих элементов океана, это, конечно, осьминог. Короче, вот весь, вот ты смотришь
1: как
0: на него.
1: Как он живет.
0: Он прям именно живет, причем живет при тебе, он там, ну, что-то там, такое ощущение, что он, вот, знаешь, вот, когда на рынке ты видишь человека, который за прилавком, ага. Вообще, ну, торгует. Да. Ну, торгует, понимаешь, он там со всеми, он там зазывает, хопа, быстренько там окучивает, там, пока ты подходишь, вроде очередь есть, а он тебе уже пакет, говорит, вот там набирай огурцу, а там, да, например, сливы ты возьми, да, то есть, работает прям. Так вот, осьминог, вот он именно такой. Он постоянно там что-то там мухлюет, жилит, и там что-то когда-то где-то берет, кому-то дает там.
1: Много
0: вот.
1: Дел у него.
0: И при этом еще и цвета меняет. О. Знаешь, при всем при этом. Ох, какой красавец! Прямо хочешь взять вот это то
1: и самое. И домой забрать.
0: Не так много. Не так много там вот этих морских животных, которых хочется обнять. А вот осьминог.
1: Который удивляет.
0: Осьминог хороший. На нем еще, наверняка, на нем спать удобно. Как подушку использовать, конечно же. Сегодня день зануды. Поздравляем.
1: Поздравляем,
0: ребята. Сами, ну, как бы сейчас писать.
1: Сами знаете.
0: Не будем писать, если ты зануда. Вот, мы тебя поздравим. Сегодня международный. Да, сегодня день квашеной капустки. Нравится покрустеть?
1: Нравится.
0: А сколько витамина С?
1: Ой, много-много.
0: Покажи зубы. Видишь, у тебя цинги нету. А это потому, что квашеная капустка.
1: Вот.
0: Хороша закуска. Квашеная капустка. И подать не стыдно. И сожрут, не жалко. Правильно. Ну и также сегодня день лососи.
1: Да.
0: Лососю.
1: Вкусно.
0: Все мы уважаем в разных ипостасях. Обрати внимание. И сырой ее вполне
1: себе. В роллах.
0: Ну, в роллах, в сашими, неважно. То есть как бы просто кусок... Потом, значит, только огонек показал. Ну, то есть... И тоже хорошо. Возьми какой-нибудь соус. Ну, что-нибудь типа, не знаю, поке. Ну, хотя немножко лучше. Даже и терияки возьми. А кунжутные семечки посыпь. И вот тебе, пожалуйста, вершина японской кухни. Пожарь немножко стейки получше. Но главное не пересушить.
1: Ну, что ты делаешь?
0: За такой отдельный круг ада есть для тех, кто пересушивает лосось, понимаете?
1: А вот. У тебя нету сердца.
0: Да, у меня нету сердца, конечно.
1: Нету.
0: А просто взять его и вот с солькой и сахарком немножечко.
1: Остановитесь.
0: И оставить на полтора часа, понимаете? Он возьмет все нужное, все хорошее, и у тебя будет такой... А ты так его еще на такие вот слайсики... я люблю, чтобы такие слайсики были тоненькие, их было много. И тогда
1: уходи.
0: Кучерявый такой большущий бутерброд себе делаешь.
1: Хватит.
0: И лучок обязательно кольцами. Да.
1: Все, стоп.
0: А если есть у тебя немножко каперсов, ой, господи, тогда просто пошинковал каперсами туда. Лучок опять же меленько. Есть шалот вообще идеально. Вот как... И ты прям тут, перепелиное яичко вбил, и, пожалуйста, тартар.
1: Все.
0: И все это лосось, ребята, лосось. Поздравляем, наш фильм. Прям вот наш фильм. Поздравляем. Значит, сегодня день рождения у Марины Цветаевой. Ну, прекраснейшая поэтесса, прозаик и переводчица, хотя сама всегда говорила, блин, я ненавижу слово поэтесса. Ну, что это за поэтесса? Это какой-то...
1: Не называйте меня так.
0: Это уничижительно, считала Марина Цветаева. Я поэт. Поэт! Называйте меня поэтом! Да-да-да! Этот феминитив уничижительный, считала Марина Цветаева. Сегодня Леонид Куравлев празднует свой день рождения. Вот, 90 лет!
1: О.
0: 90 лет! Жив, здоров, орел! Проверь, пожалуйста!
1: Сейчас проверим.
0: Ну, дай бог здоровья! Ну и огромное спасибо за бесчисленное количество радости. Нет, да? Но
1: нет.
0: Где-то там, наверху, все равно. Да. Так или иначе, сегодня бы исполнилось 90. Иван Васильевич меняет профессию?
1: Меняет.
0: Меняет? Конечно же. Афоня. Да сколько всего? А золотой теленок какой? Ну, в общем, короче, Куравлев, это круто. Значит, также сегодня день рождения у Мэтта Дэймона, американского актера. Мы его очень-очень-очень любим. Вот, и...
1: В Одиссее недавно видели.
0: Про всего... Ну, вот, мне больше нравится, конечно же, очень много работ, которые вот до этого, о которых я сегодня хочу тоже рассказать. И я думаю, что это будет круто. Я буду, потому что Мэтт Дэймон, я считаю, немножко недооценен, если это можно так сказать. Хотя он сам это, не считает, и никто не считает. Он действительно величина, значит, первостепенная в Голливуде. Но, значит, хотите этот самый? Это великолепная цитата.
1: Но.
0: Когда, говорит, ко мне в руки попадает сценарий, на нем видны отпечатки пальцев Ди Каприо и Брэда Питта. Всегда.
2: Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
2: Люди бодрые на СВХ+.
0: Эй, хорошо. Ну, давай зарядим и готовим.

0: говорит, салага, под Макареном лежал где-нибудь в дюнах, не в силах даже мяу сказать. До утра пока не отошел. Под Фаину у тебя зубы выбивали когда-нибудь за гаражами?
1: Это обидно.

0: Какое имя?
1: Точное время вместе с MoneyRatings LV. Все твои счета только в MoneyRatings.
2: Точное время 7 часов 39 минут.
1: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings LV.
3: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
0: Ну, так, звездочет уже отдал свою работу. Да, осталось дело за малым оповестить.
4: Овен.
0: Сегодня Овен. При желании вы смогли бы, кстати, например, услышать и понять язык даже животных и растений. Сегодня ваши чувства овновые, да, вот эти вот, ну, все, что связано с получением информации, они будут очень обострены, и, кстати, их придется тщательно как-то оберегать.
5: Телец. Если среди звучащих вокруг вас мнений так и не появится ни одного истинного, поэтому придется высказать его самому, Тельцы. Даже если делать этого не очень и хочется.
0: Придется.
4: Близнецы.
0: Сегодня на личную жизнь можете даже не рассчитывать, близнецы. Ни на вечер, тем более на дневное время лучше ничего вообще не планировать, чтобы никто не обижался.
5: Рак. Вы так хорошо будете справляться со своими делами, раки, что вам будет жаль, что они заканчиваются. Впрочем, хорошее настроение в честь выполненной задачи никуда от вас не уйдет.
0: Вот это очень хорошо, очень хорошо. Лев. У вас есть сегодня выбор. Либо вы садитесь и оплакиваете какие-то упущенные возможности, дорогие львы, либо начинаете активные поиски новых возможностей. Что больше нравится, выбирать вам, ребят.
5: Дело. Планируя какие-то дела на сегодняшний день, внесите поправку, которая позволила бы вам, девы, сегодня скользить. По графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять сегодня.
0: Так, весы. Сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, дорогие весы. И все без исключения станут добиваться вашего внимания. Сегодня вы вполне можете позволить себе покапризничать. Ну и не сразу, например, принимать какие-то предложения, чтобы не спеша из всего предложения широкой палитры выбрать лучшее. Ок!
5: Скорпион. Сегодня вам наконец-то удастся показать окружающим, как много хороших качеств они вас так упорно не замечали.
0: Вот.
5: Но не вздумайте зазнаваться, а то все, весь эффект пропадет.
0: Такое золотко, как я.
4: Стрелец.
0: А вот и стрелец. Сегодняшний день может показаться вашей деятельной натуре очень скучным днем. Но прежде чем начинать ныть, дорогой стрелец, или того хуже, громогласно жаловаться на судьбу злодейку, подумайте, не лучше ли посидеть спокойненько, чем бегать как ошпаренный от одной неприятности к другой, а? Цени, что есть, стрелец.
4: Козерог.
5: Козероги, сегодня вы можете, не мучая совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезными. А кто не рад будет, так это уже его проблема.
0: Козерожий день эксплуататора.
4: Водолей.
0: Водолейцы, день сегодняшний принесет вам малюсенькую, но победу. Но может стать, кстати, моментом и заслуженного триумфа. Триумф — это не малюсенькая победа, это гигантская победа. Если этого не произойдет, то, пожалуй, стоит задуматься. Не надо ли что-то поменять?
4: Рыбы.
5: Вы, возможно, очень хорошо представляете

0: СВК плюс.
1: Просыпаки, Олегович из Венспилса, Олька из Венспилса сразу отписали, Илья из Венспилса отписали. Такое ощущение, что у них еще какой-то будильник. Эти часы на старой башне пробили.
2: Прямо во двор и налево.

мрачный блеф, тоже являются частью всех.

0: Kad zeķis galā caurums, augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums, slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра. При покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук евро 79. И сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl. Стоит того.
4: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
5: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каску с помощью на дороге очень помогает.
6: Внимание! Внимание!
7: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
8: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
7: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
8: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
7: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
8: Если получится, 100 евро твои!
7: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
8: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erste Finance.
9: Erste Finance. Финансируем решениями. Яудигай узнямума из аугсмей.
10: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Плюс 105,7. К бодрости.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, внимание, внимание, информация от маршруточки. Единственное, конечно, немножко так расплывчато. Маш пишет: «Доброе утро! Скапливаемся на югле». В направлении центра во всех трех полосах. Ну, я тут только могу предположить, что если три полосы, это, скорее всего, это Бриви-Мозгатва. Да, потому что югла — это район. Район имеет форму какую-то. И, соответственно, на югле. Начиная с Берги, ну да, все-таки это... Да. Начиная с Берги, и, похоже, проблема уже за мостом начинается. Так, дорогие друзья, внимание всем тем, кто со стороны Берги, со стороны Сигулды будет пробиваться в центр. Судя по всему, видимо, что-то случилось. Пока только... Это диагноз.

0: двигается медленно, вот, и выстраивается, ну, пока уже еще чуть-чуть, и от виадука с букул-то будет.
1: Ой-ой-ой,
0: спасибо. Так, дорогие друзья, внимание, внимание, внимание, внимание.
2: Люди бодрые.
3: Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
0: Так, дорогие друзья, внимание, внимание, внимание. А что делать, если вот такое, значит, все нормально было, было все нормально.
1: Было все хорошо.
0: Потом наступило 1 сентября, вот потом уже и сентябрь прошел, и такое ощущение, короче. Вот я, помнишь ты про лося, который вот я пью-пью, мне все хуже и хуже. Вот, ну или, например, ну, допустим, ты спишь, просыпаешься, все, вроде, казалось бы, должен быть бодр, сил нету. А почему нету сил? Вот, может быть, кончилось железо в тебе, дровосек железный, а? А возможно, недобор витамина D у тебя лютый уже, понимаешь, за это лето не смог. Вот, и у тебя на критическое было. А как узнать, допустим, а что за падучее у тебя? Это что, это грипп у тебя? И надо обязательно лежать, чтобы еще всех остальных не заражать. Вот, и, или у тебя, не знаю, ковидло. Вот, или что у тебя с алкотестом? В общем, короче, ребят, у нас целый набор, огромный набор для вашей семьи, для всех случаев жизни, как раз таки от Эстера разыгрывать целый мешок. Целый мешок.
1: Значит, там всякие разные тесты.
0: Естественно, сегодня один из вас будет предсказывать солнце или дождь на Пулкве Жебрежа на ближайшие 5 дней.
1: Да-да.
0: Предсказывать это значит, ты сам решаешь, что там будет.
1: Вот как ты скажешь, так и будет.
0: Вот так оно и будет. Вот, а второй будет, так сказать, пытаться примерно предугадать, что.
1: Ловец солнца.
0: Ловец солнца будет ловить солнце и говорить, где будет дождь, а где будет солнце. И, значит, либо один, либо второй, естественно, имеет возможность забрать себе этот мешок, причем сделать это в прямом эфире 8 часов 10 минут. Но для того, чтобы мы знали, что вы в это время готовы сыграть, добро пожаловать. Подайте просто свой голос.
1: Нам на WhatsApp.
0: Я вчера спрашивала прям 3 человека. Слушайте, а я играл, когда-то выиграл, я могу еще... Можешь еще, потому что, ну,
1: пиши.
0: В ловца солнца не играли. Играли в целоваку, возможно.
1: Это другое.
0: В булиты играли. Совершенно другое. Здесь полный карт-бланш, здесь обнуление полностью идет, поэтому давайте, если есть возможность поиграть, 8 часов 10 минут, несложно. Вот, то есть, соответственно, напиши нам об этом. Просто солнце.
1: Солнце.
0: Или там, не знаю, хочу солнце.
1: В общем, пиши, хочу, мы поймем.
0: Да, да, да, да. Давай, давай заявку и получаем дивиденды.
3: Радио.
4: После рекламы.
5: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
6: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине.

0: побеждаем. Займы стоят денег.
1: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Триме участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 eiro. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
4: Я ранен светлой стрелой.
5: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрые. Значит, добрый.
6: А вот теперь Африка, конечно. Так, ребятки, ну что вы там долго так думали? Знаете, писали такое длинное сообщение. Ребята, я бы так хотела поиграть. Надо быстрее писать, мы же быстренько все это. Есть заявки? Среди них смотрим, ой, вот свежие люди, допустим, не участвовали.
7: Вот, берем.
6: Давно не...

0: удовольствием поучаствовал.
1: Да. Дима, хочу солнце, все.
0: Вот многие используют, кстати, эмоджи солнца.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, слабый или умеренный. Днем по стране плюс 15, плюс 20 градусов. В Лепе и Вентспилсе до плюс 19, в Даугавпилсе Резекне 16-18 градусов. В Риге сегодня плюс 17, плюс 18.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии уже начался сезон гриппа, а вакцины запаздывают из-за проблем с производством в Европе. Директором государственной канцелярии Латвии может стать бывший футболист, нынешний глава конфедерации работодателей Горкш. Сегодня Сейм Латвии рассмотрит запрет депутатам самоуправления ездить в Россию и Беларусь.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латвии начался сезон гриппа и других острых респираторных инфекций. При этом часть оплаченных государством вакцин от гриппа поступит позднее обычного из-за задержек производства в Европе. Детская вакцина в виде назального спрея уже доступна. На этой неделе семейным врачам начнут поставлять и препарат для жителей старше 60 лет и людей с ослабленным иммунитетом. Остальные вакцины для пациентов из групп риска должны поступить до 13 ноября. Заболеваемость гриппом в Латвии пока остается низкой, однако первые подтвержденные случаи зарегистрировали еще в сентябре. Сейм сегодня решит, вновь ли отложить введение двух уровней государственной медицинской помощи. На этот раз до конца 2027 года. Система существует в законе с 2018 года, однако на практике так и не заработала. Она предусматривает минимальный набор услуг для всех жителей и полный комплект для социально застрахованных и некоторых других групп. Депутаты признают, что до сих пор непонятно, какие медицинские услуги должны входить в минимальный набор и как контролировать право пациентов на полное обслуживание. Минздрав предлагает отказаться от этих двух уровней и разработать какую-то другую систему. В Рижском университете Страдани сегодня обсудят права пациентов, ответственность медиков и коррупционные риски в здравоохранении. Отдельное внимание планируют уделить использованию данных пациентов, ответственности врачей, оказанию психиатрической помощи без согласия человека. Одной из основных тем станут неофициальные платежи медработникам. Участники конференции будут говорить о том, где проходит граница между подарком в знак благодарности и коррупцией. Во встрече примут участие специалисты в сфере медицины, права, государственного управления и защиты прав человека. На должность директора государственной канцелярии Латвии претендует глава конфедерации работодателей, бывший футболист Каспарс Горкш, бывшая руководитель службы государственных доходов Ева Яунземе, директор школы государственного управления Агита Калвиня. Всего поступило на конкурс 18 заявок, до заключительного этапа дошли трое. По неофициальной информации государственного телевидения ЛТВ, лучшим кандидатом уже признан бывший футболист Каспарс Горкш. В ближайшее время премьер-министр Андрис Кулбрекс сможет представить кандидатуру Горкша на утверждение правительства. Зарплата руководителя госканцелярии, которая ведает финансами всего правительства, составляет 7255 евро в месяц до уплаты налогов. Сегодня Сейм введет запрет депутатам самоуправления ездить в Россию и Беларусь, включая транзит через эти страны. Сейчас уже такой запрет действует для депутатов и работников Сейма, военнослужащих, дипломатов, работников судов и прокуратуры, а также людей с доступом к гостайне. Автор изменений Раймондс Бергманис объясняет их роль, их необходимость, ролью местных депутатов в системе гражданской обороны и возможным доступом к связанной с безопасностью информации. Законопроект планируют принять в срочном порядке. После перебоев с электроснабжением во время летней бури 22-23 августа Сейм рассмотрит расширение зон вырубки под высоковольтными линиями. Сейчас от деревьев полностью очищают полосу шириной 13 метров с каждой стороны. Ее предлагают увеличить на 5 метров, то есть до 18 метров. Во время августовской бури более 70% повреждений линии электропередачи вызвали именно упавшие деревья и ветви. Изменения потребуют расчистить почти 700 гектаров земли. При этом владельцам частных лесов должны выплатить компенсации. Расширение трасс хотят завершить к концу 2029 года. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Svinam kopā dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
3: Мы топчем песок босиком, опа, смотри, как мы чилим.
1: СВХ+.

0: вся планета. Так, дорогие друзья, все те, кто штурмовать Ригу будут с разных сторон, центр будет Риги с разных сторон, значит, о том, что происходит на данный момент у нас повсеместно, это автосвадьбы. Увы и ах, все те, кто двигается со стороны Сигулды, ребята, Бривибас Гатве, перекресток с улицы Юглас, там автосвадьба. Из-за этого, значит, уже почти от Берги выстроился баян из нас.
1: Пробище.
0: Так, да, спасибо большое. Так, Лубанос, улица Лубанос. Все, кто по Лубанос на южную разведочку любят подниматься, да?
1: И там постоим.
0: Так, подъем на южный мост, значит, в левом ряду также автосвадьба. Запримечена была Сереженька и сфотографирована. Из-за этого вангует, что сейчас начнется. То есть одна полоса получается, подъем на южный мост. Вот, а также Владислав только что сообщил, значит, Гауя, знаете? Где река протекает, там мост есть, да? Значит, и вот устанавливают бездушную треногу для того, чтобы контролировать, чтобы мы все вот как с положенными 70 километров в час ехали.
1: Да, будут
0: спасибо, следить. Спасибо, дорогой, спасибо, Владислав. Работает в обе стороны. Вот, вообще, после моста в сторону Таллина, если поедешь. А ты не едь зачем? Не едь в сторону Таллина. Можешь остановиться. В Адаже съезди, там же кафешку.
1: Там хорошо.
0: Опять же, круассанчик себе. Так, ну что, наступает момент, когда любой желающий может проявить себя, ну, на этой неделе, как синоптик. Любой желающий может, как провидец, как Ванга, проявить себя. Вот, поймать солнце, соответственно. И еще, соответственно, можно это еще и с набором различных тестов в домашних условиях на разные случаи жизни проверить свой, не знаю, витамин D, железку свою и так далее в организме. И многое-многое другое. Об этом сейчас будем рассказывать, потому что вместе с нами и с вами Тестера! Тестера! Итак, мадам и месье, запомните бренд Тестера. Тестера, Тестера, Тестера. Внимание! Что такое Тестера?
1: Тестера. Тестера предлагает нам широкий ассортимент тестов, которые удобно, и их можно проводить дома, и это самое главное. Ребята, какие у нас тесты есть? Расскажи.
0: Быстро, просто и надежно можно проверить у себя наличие, например, гриппа.
1: Это важно.
0: А витамин D проверить насколько? Да. Вот вдруг железка кончилась, как ты узнаешь? Надо идти ехать куда-то, там что-то сдавать там надо? Нет, не надо.
1: Все можно сделать дома.
0: Все дома проверить дефицит железа свой. Болезнь Лайма, например, да? Беременность и другие тесты, ребятушки. Все вот это вот от Тестера.
1: Да-да,
0: вот
1: и у нас есть новинка.
0: Да.
1: Новинка, это... очень важная новинка. Тесты Тестера на наркотические вещества.
0: Это мы назвали батин ремень, который висит на стене.
1: Да, когда важно быстро получить ответ и, что тоже важно, сохранить конфиденциальность.
0: В общем, ребята, поверьте, Тестера, разработчики, которые уже заготовили для нас широчайший выбор для разных ситуаций жизненных, одно название, которое стоит запомнить, это Тестера. Быстро, просто и надежно. И прийти просто в аптеку в нашей стране любую, спросить, Тестера есть вот на то-то. И дома проверить себя просто в домашних условиях, ребята.
1: Тестера, когда важно не гадать, а просто знать.
0: Все, не гадай-ка, а просто знай-ка, товарищи. Итак, солнца много не бывает, но бывает мало, товарищи. Витамин D – это очень важно, конечно. И мы с превеликим удовольствием прямо сейчас вызываем поиграться двух наших радиослушателей. Да-да, девочки Оленьки, прямо сейчас будем дозваниваться.
1: Она будет ловцом солнца.
0: Она будет ловцом солнца. Должна будет отгадать, что же предугадал наш синоптик. Наш синоптик на полкве же Брежа. На ближайшие деньки. Оленька, привет, бодренькая утрица, дорогая.
2: Доброе.
0: Очень хорошо. Ты куда едешь?
2: Домой.
0: Ну и хорошо, потому что это гораздо лучше, чем ехать на работу. Все правильно. Мы тебе завидуем. Так, Оленька, давай. Ты у нас сегодня будешь отгадывать, как расположил и предсказал наш синоптик Игорь ситуацию с солнцем или дождем на полкве Жебрежа.
1: На ближайшие 5 дней.
0: На ближайшие 5 дней. Давай посмотрим. Значит, сразу скажем, что Игорь не настоящий синоптик. А что мы знаем про Игоря? Знаешь?
1: Что мы знаем?
0: А вот сейчас узнаешь.
1: давай.
0: Значит, во-первых, так, Игорь, как мужчина в собственном соку, не очень любит праздники, которые связаны с ним. Ну, вот не любит. Не любит.
1: Каждый, да.
0: Имеет право. Значит, несмотря на то, во сколько лег, встаю в одно и то же время, пишет Игорь. Мы ему верим на слово. Да?
1: Это очень хорошее качество.
0: Режим это очень хорошо, для мужчины особенно. Вот, надо себя держать в ежовых рукавицах. Вот. А также, но показывает степень извращенства.
1: Да.
0: Конечно, любит зимнюю рыбалку даже больше, чем летнюю.
1: О!
0: Прикинь вообще, ох ты, видать, все есть. И мормышка, и, значит, бур, и ящик, и какая-то такая должна быть немеренная шуба. Они у них всех откуда они берут такие тулупы, что прям вот...
1: Весом в тонну.
0: В общем, ладно, сегодня он выступает в роли синоптика, уже предсказал нам на 5 дней вперед ситуация. Либо дождь, либо солнце, на пулкве же обрежа. Давай с завтрашнего дня начнем уже. Так, дорогая Оля-ля, ваш выход и предсказывай. Думай.
2: Мне надо по дням сказать?
0: Да, успокойся, давай по очереди. Просто будем последовательные. Давай, предугадывай, солнце или дождь на следующий день, давай.
2: Солнце.
0: Солнце? Проверяем, давай.
3: По прогнозам синоптиков, на Пулквежебреже ожидается дождь.
0: А он предсказал дождь на первый денечек. Так, хорошо, пока у него...
1: Одна тучка.
0: Одна тучка. Давай поехали дальше. Что дальше? Следующий день какой? Солнце или дождь?
2: Дождь.
0: Дождь? Давай проверяем, что он...
3: По прогнозам синоптиков, на Пулквежебреже ожидается солнце.
0: Солнце! Опять мимо.
1: Две точки
0: так,
1: у Игоря.
0: Внимание, две точки у Игоря. Так, думай дальше. Игра идет до трех.
2: Дождь.
0: Ты решила, что дождь. Ну, я, как твой старший брат, спрошу, ты не хочешь передумать? И поменять?
2: Нет, не хочу.
0: Не хочешь? Ты вот на своем стоишь. Козерог?
2: Нет,
0: стрелец. Ну, тогда все равно. Решила, что дождь будет, да? Проверяем, проверяем.
3: По прогнозам синоптиков, на Пулквежебреже ожидается дождь.
0: Опять дождь и со счетом 3-0. И со счетом
1: 3-0.
0: 3-0?
1: Она сказала дождь.
0: Подожди.
1: Что она сказала?
0: А нет, я нажал дождь, да? Она сказала дождь. На самом деле Игорь предсказал солнце, солнце.
3: По прогнозам синоптиков, на Пулквежебреже ожидается солнце.
0: Солнце. Он предсказал один дождь, ну, типа завтра, и четыре солнца вывалил потом.
1: Оптимист.
0: Оптимист?
1: Игорь оптимист.
0: Возможно, где-то хитрец. Олька, не смогла ты, конечно, с ним, ну, как бы синхронизироваться, к сожалению.
1: Хитрый Игорь.
2: Ну, а может быть и к счастью.
0: Не, это, конечно же, счастье. Повезет в любви, например.
1: Обязательно.
0: Да?
2: Уже повезло, уже повезло.
0: Ну, рассказывай, как у тебя повезло в любви. Как его зовут? Как его зовут?
2: Нет, я вам это в эфире не расскажу.
0: Не скажешь? Или, а может быть, ты хитрован и еще, может быть, даже еще и не определилась. Просто любовь со всех сторон. Оленька, детка, мы все равно тебе очень сильно завидуем, потому что, в отличие от многих всех остальных, ты едешь не на работу, а домой.
2: Я уже приехала,
0: даже никуда ехать не надо. И очень хорошо. А маршрут твой пролегал без пробок, да, я так понимаю, да?
2: Ну, успела проскочить. Я детей развозила по садикам, школам и успела все проскочить и вернуться за город.
0: И добавь вот это, чего и всем остальным тоже желаю, конечно.
2: И чего и всем остальным желаю.
0: Умничка, Ольга!
4: Лови солнце. Лови солнце.
0: Так, ну а целый мешок всяческих различных тестов от тестеры заполучает у нас кто?
1: Игорь!
0: Игорь! Сегодня предсказал вот так вот. Начудил, насамодурствовал. Вот, и получилось, смотри.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, ну что, если про «Оскар» говорить, друзья, то один из оскароносцев и голливудских таких мощных актеров, конечно же, является Мэтт Дэймон. Ребята, тот самый американец, ну, сначала, изначально, конечно же, актер, потом стал и продюсером, и сценаристом, и лауреатом премии «Оскар» и двух «Золотых глобусов», между прочим.
3: Вот. Маститый.
2: Значит, ну, это и умница Уилл Хантинг, и «Спасти рядового Райана», и,
3: да.
2: Значит, в «Марсианине» играл. Да?
3: Был такое.
2: Вот, и играл в «Интерстелларе», да, то есть он мощнейший. Значит, и это трилогия «Оушена», и
3: «Опенгеймер»,
2: сейчас уже свежих «Одиссея», конечно же. Ну, в общем, короче, дофига фильмов, в которых принимал участие Мэтт Дэймон.
3: Везде его спасают.
2: Ну, и представь себе, вот два мальчишки во дворе бегают вместе. Одного зовут Мэтт Дэймон, а другого зовут Бен Аффлек.
3: Знаем такого.
2: Ну, прикинь, да, жили на одной улице, вот, и, естественно, начали свой путь, ну, пытались как-то, ну, в кино продвинуться, потому что, ну, и красавчики, и талантище. Вот,
3: получилось же ведь?
2: Ну, а сначала не получалось, потому что никакие нормальные роли им никакие не давали. И вот, и тогда, знаете, что они принимают решение? Давай, говорит, сами напишем сценарий фильма.
3: О.
2: Ну, как, чем это обычно заканчивается? Ну, обычно ничем не заканчивается. Но это Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, ребята. И написали они сценарий к фильму «Умница» Уилл Хантинг. Вот,
3: знаю,
2: это один из крутейших вообще фильмов. Если вдруг когда-то не видели «Умницу» Уилла Хантинга, посмотрите, это просто очаровательно. Очаровательно.
3: Да-да, там Робин Уильямс играет.
2: Да-да-да. Значит, фильм принес премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, превратив 27-летнего Дэймона в звезду первой величины. Мы как бы про Аффлека будем рассказывать в день рождения Аффлека. Короче, учился в Гарварде, факультет английской литературы, вот, но не доучился, вот, до получения диплома осталось совсем немного, решил, там, у него съемки уже начались, он решил оставить, как бы, Гарвард, и, говорит, я пошел. И, кстати, да, но зато в Гарварде он как раз-таки над Уиллом Хантингом и работал. Спилберг, представьте себе, Стивен Спилберг искал на роль рядового Райана. Весьма какого-то, знаете, да, не культовую какую-то личность, да, известного, а ему нужен был такой, знаете, среднестатистический никому неизвестный американец.
3: Которого никто не знает.
2: Которого никто не знает. И заприметил он тогда...
3: Мэтта Дэймона.
2: Ну, потому что еще он тогда не снялся и не сделал фильм непосредственно о «Умнице» Уилл Хантинг. То есть, и он под него, все, он утвердил, все, и нормально. И тут выходит Уилл Хантинг, Мэтт Дэймон автоматически становится звездой, как бы, мировой величины. И он такой,
3: планы Спилберга такие не.
2: А Спилбергу надо снимать рядового Райана. И нужен такой рядовой, заурядный рядовой. Понимаете?
3: Напомню, неизвестный.
2: Ну да, вот. Ну и, соответственно, но Спилберг решил все-таки оставить его, так как актер идеально подходил просто под образ и как бы решил оставить. Ну и молодец, что оставил, по большому счету. Значит, смотрите, есть шутека в кинематографии, значит, популярная шутка о том, что Мэтт Дэймон это самый дорогой для спасения человек на планете. Внимание! Ну, спасти рядового... Это когда это? Когда идет? Значит, вся, короче, ресурсы всей страны брошены на то, чтобы спасти одного человека от черт знает откуда. Он где-то, вот его надо оттуда спасти. И вот ресурсы всей страны брошены. Значит, спасти рядового Райана. Помните там, ну, какая ситуация? Там,
3: я спасаю.
2: Короче, всей армии. Помните ли «Интерстеллар»? Несмотря на то, что Мэттью МакКонахи играл главную роль в «Интерстелларе», да? Но там был и Мэтт Дэймон, который завис на одной из планет. Как, ну, черт знает где. И для того, чтобы попасть на эту планету, надо еще и как бы черную дыру обогнуть.
3: Ага.
2: В общем, короче, в общем, смотрите, «Интерстеллар», «Спасти рядового Райана», «Марсианин», когда он просто завис, значит, на Марсе, и его оттуда спасали. Короче, аналитики подсчитали, что вымышленные бюджеты для спасения Дэймона в кино превышают $900 миллиардов. И это только так по скромности. Защитом, короче, самый дорогой актер. Ну и, соответственно, кстати, из того, что, знаете, не сбылось. Бывает такое, что ты как бы отвергаешь какое-то предложение, оно такое, ну...
3: Оно выстрелило.
2: Оно весьма критично. Короче, Кэмерон лично предлагал Дэймону главную роль в «Аватаре» в 2009 году, да, вот «Аватар», и гарантировал ему сразу же 10% от кассовых сборов фильма. Но Дэймон отказался от предложения, вот, потому что он снимался в «Ультиматуме Борна» в этот момент, про супершпиона, да? Соответственно, говорит, я не хочу подводить, давайте, я не буду, я отвергаю. Короче, упустил крупнейший гонорар в истории кинематографа, там, 250 миллионов, он бы уже сейчас к этому...
3: Мог бы вообще не работать.
2: Да он, да, здесь же...
3: Да он и сейчас не работает.
2: Как будто он там вкалывает. Ну, вернее, его, ну, то есть, работоспособность, она просто зашкаливает. Это безумно трудная задача быть актером, да, то есть это, ну, это прям, вы так говорите, мог бы вообще не работать. Это же, ну... Но это же призвание. Но можно было бы просто потом работать бесплатно.
0: Владимир Вал.
2: Все остальное время работать бесплатно. А так отказался.
0: Плюс. Люди бодрые на СВХ Плюс.
2: Че по спорту?
0: Новости спорта.
4: Бывший капитан сборной Латвии по футболу, а ныне глава конфедерации работодателей Каспарс Горкш может возглавить иерархию латвийских чиновников. Он победил в конкурсе на должность директора государственной канцелярии. Об этом сообщает государственное телевидение ЛТВ. Каспарс Горкш провел за сборную 89 матчей и забил 5 голов, а в Англии выступал за клубы Рейдинг, Блэкпул, Куинс Парк Рейнджерс, Вулверхэмптон Уондерерс и Колчестер Юнайтед. В составе Рейдинга Горкш сыграл 14 матчей в английской премьер-лиге. После завершения спортивной карьеры Горкш возглавил сначала Латвийскую футбольную федерацию, а сейчас руководит конфедерацией работодателей. Его кандидатуру на пост директора госканцелярии еще должен выдвинуть премьер-министр и утвердить правительство. Латвийский голкипер Артур Шилов допустил грубую ошибку в матче НХЛ, в котором его клуб Питтсбург Пингвинс проиграл на выезде Вашингтон Кэпиталс со счетом 3-5. Во втором периоде Шилов неудачно отправил шайбу вдоль борта. Соперник перехватил ее и забил третий гол. Питтсбург проигрывал 1-4, затем сократил отставание до одной шайбы, однако спасти встречу не смог. Шилов отразил 22 из 27 бросков и потерпел первое поражение после двух побед в начале сезона. Форвард Вашингтона Том Уилсон забил гол и отдал две результативные передачи. Лучший футболист мира, аргентинский форвард Лионель Месси, провел последний матч за национальную сборную и помог ей победить команду Бенина со счетом 3-0 в прощальной игре на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. 39-летний капитан забил гол и отдал две результативные передачи. На 10-й минуте встречу символически остановили. Примерно на минуту, чтобы зрители и игроки обеих команд могли поприветствовать Месси, который выступал под номером 10. За 21 год в сборной он провел рекордный для Аргентины 208 матчей и забил 126 голов. Вместе с национальной командой Месси выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки и турнир чемпионов Южной Америки и Европы. Капитану сборной Португалии Криштиану Роналду грозит дисквалификация на срок от 1 до 6 месяцев за самовольный отъезд из команды. Португальская футбольная федерация начала дисциплинарное разбирательство после конфликта 41-летнего нападающего с главным тренером Жорже Жезусом. Роналду покинул сборную после матча с Норвегией, в котором тренер отправил его разминаться, но так и не выпустил на поле. Регламент федерации предусматривает за уход без уважительной причины также штраф от 510 до чуть более чем 1000 евро. Окончательное решение о наказании Роналду пока не принято.
0: Новости спорта.

0: для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Итак, дорогие братья и сестры Овны, сегодня по короткому ваш гороскоп звучит следующим образом. Будете сегодня особенно чувствительны, поэтому бережнее относитесь к своим эмоциям и впечатлениям, а?
2: Телец. Если вокруг не звучит разумного мнения, не бойся высказать свое, Телец.
1: Пожалуйста.
0: Близнецы.
1: Вы сегодня близнецы. Пожалуйста, не стройте больших планов на личную жизнь. Будьте готовы посвятить время другим совершенно делам.
2: Рак. Сегодня дела будут идти особенно хорошо и подарит тебе заслуженное чувство удовлетворения.
1: Это очень хороший рак день, очень хороший.
0: Лев.
1: Вы, львы, не клиньте сегодня на упущенных возможностях, лучше сразу начинайте искать новые.
0: Дева.
2: Оставь в планах место для маневра, Дева, потому что обстоятельства могут потребовать быстрых изменений.
0: Весы.
1: Вы же, весы, сегодня будете особенно востребованы всеми, поэтому не спешите соглашаться на первое предложение, спокойно, послушайте все предложения и выбирайте лучшее для себя.
0: Скорпион.
2: Тебе удастся показать свои сильные стороны. Скорпион, главное, это не испортить впечатление излишней гордостью.
1: Пожалуйста.
0: Стрелец.
1: А вот не жалуйся на спокойный денечек, стрелец. Лучше наслаждайся отсутствием лишних проблем. Пожалуйста.
0: Козерог.
2: Не стесняйся принимать помощь окружающих, если они действительно готовы быть тебе, Козерог, полезными.
0: Водолей.
1: А тебя, Водолей, ждет небольшая победа. А если ее не случится, вот посмотри, может, что-то нужно поменять, чтобы все проистекало, все произрастало.
0: Рыбы,
2: не полагайся слепо на проверенную схему и внеси в привычный план несколько изменений.
1: Пожалуйста.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
1: Давайте дослушаем басту.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Гентаро Мебелес.лв.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: sky.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Так называем солнцезащитные очки и думаем, что, о, отлично выглядим. Но как только речь идет о очках с диоптриями, начинается, да, мне они не подойдет, мне будет, я буду выглядеть старше, да вообще, я и так нормально выгляжу, вернее, нормально вижу. А сегодня мы пообщаемся со специалистом сети Optic Filmon Валерией Брестской, поговорим о первых очках. Валерия, здравствуйте, и что нас так пугает все-таки?
3: Здравствуйте. Ну, во-первых, нужно привыкнуть не только к тому, как мы видим, но и к своему отражению в том числе. Кто-то может помнить какие-то школьные шутки, у кого-то очки ассоциируются с возрастом. Полезно спросить себя, что же именно беспокоит. Когда понимаешь причину тревоги, найти решение намного проще.
2: Вот в ресторане, например, мы шрифт виним там освещением, плохо видим мы меню, а в телефоне мелкие буквы, а в очках пока даже и слышать не хотим. Что в этот момент происходит с нашим зрением?
3: Для того, чтобы видеть на разных расстояниях, глазной хрусталик внутри глаза, он меняет форму много раз за день. И с возрастом хрусталик становится менее эластичным, и получается, что в среднем примерно после 40 лет фокусироваться вблизи становится сложнее. То есть мы можем до сих пор видеть вдаль очень хорошо, а вот телефон или чтение вызывают трудности. Это называется пресбиопией. Это естественные возрастные изменения в структурах глаза. Это совершенно никакая не болезнь. Но, конечно, причину ухудшения зрения нужно выяснить на проверке.
2: А вот часто говорят, что от очков глаза становятся ленивыми, зрение ухудшается от очков. Откуда берется такое ощущение и вообще откуда ноги растут у этого заявления?
3: Однозначно правильно подобранные очки не портят зрение. Просто мы привыкаем видеть четко. И если раньше можно было читать сообщения, прищурившись и немножко отодвинув от себя телефон, и это считалось нормой, то в очках буквы стали четкими, читать стало легче. И когда мы их снимаем, мы сразу видим вот эту вот разницу, как мы видим в очках и как мы видим без очков. Вот поэтому и есть это ощущение, что очки нам сделали глаза ленивыми.
2: А что, если я попробую тренироваться и читать без очков? Глаз, так сказать, не тренируется?
3: Тренировки зрения не возвращают хрусталику его эластичность. То есть упражнения и пищевые добавки, вот эти вот возрастные изменения в строении глаз никак не меняют, они просто поддерживают глаз в форме. Хорошее освещение и крупный шрифт, и перерывы, скажем, в длительной работе вблизи просто нам облегчают это все, но ни в коем случае не заменяют необходимую коррекцию. Если постоянно вот пытаться выйти из положения какими-то такими вещами, мы просто быстрее устаем и наживаем себе проблемы с головной болью в том числе.
2: Так, а как быть вот с мыслью, другим-то очки очень подходят, а мне не подходят? Где найти свою первую пару?
3: Непривычно еще не значит, что это некрасиво. То есть не надо делать вывод после первой примерки. Выбор оправ очень большой, есть разные формы, есть разные цвета, и здесь очень важно прислушиваться к специалисту, потому что со стороны консультантам иногда бывает виднее, что может выглядеть гармонично на вас. Потому что кому-то может нравиться что-то незаметное, кому-то, наоборот, можно показать что-то яркое и выразительное, и таким образом добавить в общий образ какую-то изюминку. А также можно позвать с собой какого-то близкого человека, кому вы доверяете, который тоже поможет сделать правильный выбор и как воодушевит вас на то, что вы сделали правильный выбор.
2: Слушайте, ну одно дело красиво выглядит, а другое дело удобство. Как понять, что очки будут удобными?
3: Обязательно проверить, чтобы очки не жали ни за ушами, ни в висках, ни на носу. Очки должны прочно сидеть, то сюда можно попробовать просто опустить голову вниз, как будто вы шнурки завязываете, посмотреть, насколько стабильно оправа на вас сидит. То есть какие-то такие моменты тоже акцентируют на них внимание консультанты, наши специалисты, и они вам помогают выбрать не только красивые, но и удобные очки.
2: А как определиться, вот нужно ли мне носить очки весь день или только в отдельных ситуациях конкретных?
3: Обязательно по результатам проверки зрения и вашим потребностям, вашему запросу. То есть вы рассказываете, где есть проблема со зрением, будь то дали или близь, как часто вы с этой проблемой сталкиваетесь, насколько она вам актуальна в повседневной жизни. И тогда мы уже

0: подбираем какое-то конкретное индивидуальное решение, которое закроет все вот эти ваши потребности.
1: А вот первые очки, и в первый день может, вот я надел, да, и, соответственно, все вокруг может выглядеть довольно непривычно, да? А как понять, вот к чему, ну, надо просто привыкнуть, потому что непривычно, а с чем вернуться в оптику?
0: Однозначно не стоит терпеть ярко выраженный физический дискомфорт, то есть какое-то головокружение или иногда даже тошноту. С этим сразу возвращаемся обратно в оптику. А если вот окружающие предметы кажутся немножечко другими, где-то крупнее, где-то мельче, восприятие расстояния немножечко может меняться, да, угол обзора, то есть ваш немножечко может меняться, к этому постепенно зрительная система адаптируется, и это в дальнейшем не вызывает никаких проблем. Также вы должны себя в очках чувствовать естественно, то есть вам, если нужно для того, чтобы видеть хорошо, держать голову под каким-то странным углом, ну, тогда с этим тоже лучше прийти в оптику и понять, что там можно исправить, чтобы вам в них было удобно.
1: Что посоветуете тем, кто узнал вот себя из всего вышеперечисленного, но все еще откладывает первые очки?
0: Приходите к нам и начните с проверки зрения. Расскажите, что вас тревожит. Мы объясним, как эти проблемы можно решить, предложим разные варианты, и вы уже выберете для себя правильное.
1: Ну что ж, огромное спасибо. У нас на связи с эфирной студией была оптометрист оптики Филман Валерия Бреско. Валерия, спасибо вам большое и до встречи.
0: До свидания. Tabia.

0: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
1: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
2: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей.
3: Бытовой техники, мебели, стройматериалов.
2: В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе.
3: Лицензированы и для коммерческих перевозок.
2: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24.
3: Проще только телепортация.
2: Команда 24.lv. 20167006.
4: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
5: Карглас ремонт, карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Карглас ремонт, карглас замена.
8: Мега-шоу. Люди мудрые.
9: Им нравится, им нравится, когда красивые улыбаются.

0: Ну, сегодня по факту последний день лета. По факту последний день лета. Сегодня еще будет тепло, а потом уже постепенно будем по ниспадающему. И
1: тепло.
0: Назад уже, только весной будем возвращаться. Поэтому есть предложение использовать этот момент, понаблюдать за тем, как с нами живет еще последний день лета. И солнце есть. Ну, кое-где и нету, возможно, я не знаю, но у нас-то есть.
1: В Риге есть.
0: По себе, знаешь, всяк кулик по себе смотрит. Да? Кажется, так было. И свое болотце хвалит. Да?

0: шансы равны нулю. Мне такое приветится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Сегодня в Латвии малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, слабый, либо умеренный. Днем по стране от 15 до 20 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе до плюс 19, в Даугавпилсе и Резекне 16-18 градусов. В Риге сегодня плюс 17, плюс 18.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии уже начался сезон гриппа, а вакцины запаздывают из-за проблем с производством в Европе. Директором государственной канцелярии Латвии, по сути, главным в иерархии латвийских чиновников, может стать бывший футболист, нынешний глава конфедерации работодателей Каспарс Горкш. Синоптики сообщают, что сегодня по Латвии до плюс 20 градусов, и это будет последний такой теплый день в этом году.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латвии начался сезон гриппа и других острых респираторных инфекций. При этом часть оплаченных государством вакцин против гриппа поступит позднее обычного из-за задержек производства в Европе. Детская вакцина в виде назального спрея уже доступна. На этой неделе семейным врачам начнут поставлять и вакцину для жителей старше 60 лет и людей с ослабленным иммунитетом. Остальные прививки для людей из групп риска должны поступить до 13 ноября. Заболеваемость гриппом в Латвии остается низкой, но первые подтвержденные случаи были зарегистрированы еще в сентябре. Сегодня Сейм решит вновь откладывать ли введение двух уровней государственной медицинской помощи. На этот раз отложить планируют реформу до конца 2027 года. Система существует в законе с 2018 года, но на практике она так и не заработала. Система эта предусматривает минимальный набор услуг для всех жителей и полный комплект для социально застрахованных и некоторых других групп. Депутаты признают, что до сих пор непонятно, какие медицинские услуги должны входить в минимальный набор и как контролировать право пациентов на полное обслуживание. Минздрав предлагает вообще отказаться от двух уровней и разработать какую-то другую систему. Сегодня Сейм рассмотрит запрет депутатам самоуправлений ездить в Россию и Беларусь, включая транзит через эти страны. Сейчас такой запрет уже действует для депутатов и работников Сейма, военнослужащих, дипломатов, работников судов и прокуратур, а также людей с доступом к гостайне. Автор изменений Раймондс Бергманис объясняет их ролью, эти поправки, ролью местных депутатов в системе гражданской обороны и возможным доступом к связанной с безопасностью информации. Законопроект планируют принять в срочном порядке. После проблем с электроснабжением во время летней бури 22-23 августа парламент рассмотрит вопрос о расширении зон вырубки под высоковольтными линиями. Сейчас от деревьев полностью очищают полосу шириной 13 метров с каждой стороны. Ее предлагают увеличить до 18 метров. Во время августовской бури более 70% повреждений линии электропередачи вызвали именно упавшие деревья и ветви. Изменения потребуют расчистить почти 700 гектаров земли, а владельцам частных лесов должны выплатить компенсации. Расширение трасс хотят завершить к концу 2029 года. На должность директора госканцелярии Латвии претендует глава Латвийской конфедерации работодателей, бывший футболист Каспарс Горкш, а также бывшая руководитель службы государственных доходов Ева Яунземе и директор школы государственного управления Агита Калвиня. Всего на конкурс поступило 18 заявок, при этом до заключительного этапа дошли трое. По неофициальной информации латвийского телевидения, лучшим кандидатом признан был Каспарс Горкш. В ближайшее время премьер-министр Андрис Кулберг сможет представить кандидатуру Горкша на утверждение правительства. Зарплата руководителя государственной канцелярии, а это учреждение распоряжается финансами всего правительства, составляет 7255 евро в месяц до уплаты налогов. Синоптики сообщают, что сегодня по Латвии будет до плюс 15, плюс 20 градусов, и это будет последний такой теплый день в этом году. В последующие дни, как ожидается, температура воздуха не превысит плюс 15 градусов. Как указывают синоптики, она будет колебаться от 0 до плюс 15. Также много где ожидаются дожди и часто. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.
2: Сухая и мягкая одежда за пару часов с сушильной машиной – это возможно. Только в октябре покупай сушильную машину в магазинах «Евроникс» и получай бесплатную доставку с заносом в дом или квартиру в любой точке Латвии. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ». СВХ+.

0: ловцы солнца. Мы вам очень сильно завидуем, тем людям, которые могут, ну, перекраивать свой рабочий график. Например, да? Два человека уже, ну, триггернуло сразу же и рассказала одна Верочка. Верочка говорит, я сегодня решила в офис не ехать, вот.
1: Ну, какая?
0: Ну, и имеет возможность, видать, да, типа, сделать себе удаленку, а сама,
1: можно.
0: А сама для планирования решила, говорит, я хочу поймать немножко золотой осени, поеду в Сеул для того, чтобы просто в одиночестве погулять, мне будет хорошо.
1: Ой, вот. Там будет хорошо.
0: Вам всем счастливо оставаться. Внимание. И Дима Белый параллельно написал, вот, доброе утро. Именно по причине последнего теплого денька я сегодня снимаюсь с работы и поеду на велике, прокачусь плюс-минус 100 километров, откатаю, а отработаю я уже в субботу.
1: Вот
0: видите? Это
1: когда будет холодно.
0: Это прям, ну,
1: правильно, кстати.
0: Вызывает, конечно же, зависть, причем лютую. Слушай, совпадение такое великое в 2022 году, совсем недавно, итальянский велогонщик Филиппо Ганна установил новый часовой рекорд езды на велосипеде. То есть засекается время, у тебя есть час, и ты за это время должен проехать.
1: Как можно больше.
0: Как можно больше, и его рекорд оказался, ну, прям самым-самым-самым, что ни на есть, рекордом. 56 километров, 792 метра за 60 минут чувак проехал. Значит, сокрушил предыдущий официальный рекорд, который был установлен другим велогонщиком в августе. Вот, превзойдя его сразу на полтора почти километра. Вот, а дальше уехал. А для часового рекорда борьба идет обычно за десятки метров. Понимаешь? А тут на 1244 метра дольше. Понимаешь? Вот такой разрыв стал просто колоссальным технологическим и атлетическим, соответственно, прорывом.
1: Это круто.
0: Вот, значит, для этого заезда специально компания Pinarello создала велосипед уникальный. Значит, его рама и другие части были полностью напечатаны из высокопрочного титанового сплава на 3D-принтере. Что нам говорит о технологиях, да? Значит, представляете, титановый сплав, который печатает еще 3D-принтер. Класс? Класс. На дизайн велосипеда инженеров вдохновили грудные плавники горбатых китов. Ну, это про аэродинамику.
1: Вдохновились,
0: я все-таки, слушай, ну, это ладно, дизайн это отдельная тема, да? Вот, ну, естественно, аэродинамика там все такое, но чтобы поддерживать среднюю скорость, она была 57 километров в час, на секундочку. Uh-huh. Это безумно. Значит, и представляешь себе, все 60 минут. Ганна вращал трансмиссию с гигантской передней звездой на 64 зуба и задней звездой на 14. При, значит, средней 90 примерно оборотов в минуту средний каденс. Ну, то есть это количество прокрутится.
1: Целый час, напоминаю.
0: 90. И это целый час. Каждый оборот педалей продвигал велосипедиста почти на 10 метров. Короче, господи. По оценкам спортивных аналитиков, чтобы держать такую скорость на треке, 83 на секундочку килограммовый итальянский гигант выдавал среднюю механическую мощность в 445 ватт в течение всех 60 минут без секунды отдыха или движения накатом. Прикинь, то есть, ну, реально...
1: От него можно было лампочку заряжать.
0: От него можно было заряжать КамАЗ. Заезд проходил на корте, деревянный велодром, на Тисот велодром в швейцарском городе Гренхене.
1: Вот, Швейцария.
0: Закрыто. Да-да, каждый элемент экипировки был оптимизирован до предела. Даже цепь велосипеда подвергалась специальной ультразвуковой очистке и обработке микроскопическим слоем графино-восковой смазки. В общем, короче, там, ну, там...
1: Чем, за каждой деталью следили.
0: За каждой деталью, потому что каждая деталь, это вообще, конечно, ну...
1: Это очень важно.
0: Это очень-очень-очень важно. Ну, значит, и вот золотого пьедестала и тебе, дорогой велосипедист.
1: Вот, попробуй побить этот рекорд.
0: Последние моменты, когда тебе еще будет ехать в кайф, потом уже как бы... Ну,
1: вам будет не в кайф.
0: Тоже можно, но вообще не в кайф, конечно же. Вот, то ли дело на мотоцикле еще можно немножечко дождать. Нифига себе. Хотя и тоже... Официальный сезон, как бы, байкеры закрыли. Но, как сказать, пока
1: весны.
0: Пока катим, пока катим.
2: Владимир Вал и его друзья.
3: На СВХ+.

0: на СВХ Плюс.
1: Так, дорогие друзья, значит, ну, месяц, да, прошел с тех пор, да, когда, значит, Dyson выпустил свою навороченную зубную щетку. О. Да, был фен, да, Dyson. Был,
2: дорогущий.
1: Что, вентилятор Dyson крутейший,
2: утюжки, да. Утюжки всякие разные.
1: Решили они запилить зубную щетку за 500. Значит, впихнули туда инженеры и камеру видео, да, и Wi-Fi, и трансляцию видео на смартфоны, вот, и даже и ишку прикрутили для раздачи советов.
2: Что было, да.
1: Да, забыли единственное убедиться, что отсек с батареей не пропускает воду. Как там было? IP65? Значит, в итоге люди пытались почистить зубы, а техника за пятихатку ломалась в первые же секунды своей работы. Значит, вот пользоваться ей не может. Олег придумал табуретку на двух трясущихся ногах. Она устойчива, но все же сидеть на ней запрещено. Прикиньте, а вы говорите, что у вас кто-то говорит, что вы свою работу не очень хорошо делаете, ребята.
2: Вот пример.
1: Вот, пожалуйста.

0: точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 9 часов 23 минуты.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.

0: Это сейчас вот солнце, и сейчас не страшно. А когда дождь будет, и так, или вечер, или когда будет это тучи, будет очень страшно. Друзья, значит, вопрос был, слушайте, вы в кинотеатр когда разыгрываете, почему вы только берете какие-то драмы, какие-то комедии, почему у нас не разыгрывается? Я вот люблю ужастики, чтобы было страшно.
1: Есть у нас.
0: После ужастиков не так страшно на улицу выходить, понимаете? Вот. Слушайте, у нас, кстати, есть вам чем угодить, так сказать. А угождать — это наше все. У нас есть два пригласительных билета с открытой датой на ужастик.
1: Фильм ужасов.
0: Фильм ужасов, да, другая мама. Так, чтобы было страшнее, сейчас немножко Филиппа Петровича Киркорова, после чего у нас новости технологии, и потом играем в код доступа. Разыграем с открытой датой два пригласительных билета. Да, на ужастик. Я...

0: Новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
2: YouTube тестирует новый вид страницы просмотра в браузере. Комментарии, описание ролика и дополнительные разделы перенесли в узкую панель справа от плеера, где раньше находились рекомендации. Сами рекомендованные видео теперь показываются под роликом в виде крупных миниатюр. Пользователей новый дизайн в основном бесит. Большие изображения отвлекают от просмотра, комментарии стало неудобно читать, а избежать спойлеров теперь сложнее. Люди просят вернуть все как было. Некоторые делают это самостоятельно с помощью расширений для браузера и фильтров. Похожий дизайн Google проверял еще в 2024 году среди подписчиков YouTube Premium, но и тогда после критики от него отказались. Станет ли новый макет постоянным для всех, пока непонятно. Компании Apple и LG совместно разработали линейку устройств для умного дома, причем продаваться они будут под брендом LG. По данным издания Bloomberg, в линейку войдут видеозвонок, термостат, датчик температуры, электронный дверной замок и несколько домашних и уличных камер. LG займется производством и поддержкой, а Apple участвует в разработке внешнего вида, функций и технической части. Устройства будут работать с новым центром управления умным домом Apple, обновленной колонкой HomePod Mini и приставкой Apple TV. Замок сможет автоматически открывать дверь, когда владелец подходит к дому. Собственное устройство для умного дома Apple, как ожидается, представит 13 октября. Новинки LG появятся в продаже позднее и будут конкурировать с системами Amazon Ring и Google Nest. Жителя США Майкла Смита приговорили к 1,5 годам тюрьмы за крупное мошенничество с музыкальными стриминговыми сервисами. С помощью искусственного интеллекта он создал сотни тысяч композиций, зарегистрировал тысячи поддельных аккаунтов и заставлял их круглосуточно воспроизводить свои треки. Такая схема работала с 2017 по 2024 год и принесла мистеру Смиту больше 8 миллионов долларов авторских выплат. В отдельный период он одновременно использовал до 10 тысяч фальшивых аккаунтов, а созданные им, точнее нейросетью, композиции прослушали миллиарды раз. Большое число треков помогало скрывать накрутку и не привлекать внимание к отдельным песням. Когда дошло до суда, Смит признал вину. Помимо тюремного срока, суд назначил ему 2 года надзора после освобождения и, конечно, конфискацию полученных денег, тех самых 8 миллионов долларов. Минюст США называет это первым уголовным делом о мошенничестве с музыкальными стримингами при помощи искусственного интеллекта.
0: Это были новости современных технологий.
1: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
3: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.
4: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
0: На СВК Плюс.
5: Лови, лови, лови, лови. Последний теплый солнечный денечек, товарищ, где бы ты ни находился, каждую секундочку. И, конечно же, будет прок, будет прок. Хотя говорят, знаешь, как это, перед смертью не надышишься, там вот это, заранее не на всю жизнь не наешься, вот, наешься. Хотя бы сегодня. Чуть-чуть лови витамин D, друзья.

0: код доступа.
1: Так, все для вас, дорогие друзья. Все, конечно же, все однозначно для вас.
2: У нас есть фильм ужасов для вас. Называется «Другая мама».
3: Фильм ужасов для вас.
2: Это все в Аполло Кино.
1: Ребята, слушай, Аполло Кино, значит, показывает ужасик
2: сегодняшнего дня.
1: «Другая мама». И вот сегодня премьера. Вот, можете, в принципе, уже и на премьеру, потому что мы в цифровом виде вам пришлем 2 пригласительных билета. Можете сегодня, а можете не сегодня. Я бы сегодня не ходил бы по причине того, что еще солнце, тепло.
2: Ну, нет, когда уже холодно тепло, будет
1: вот
2: тогда.
1: Завтра уже можно вполне себе. Но так или иначе, ребятки, добро пожаловать. Для тех, кто, ну, кто любит, да, кто ценит. И
2: кто уважает.
1: Вот, добро пожаловать. У каждого свои любимые жанры кино. Да. Кто-то любит фильмы про терминаторов и прочие скорости. Там кто-то любит махачи любит. Кто-то любит очень мелодраму и чтобы поплакать. Есть, можно где поплакать. Вот поплачь. Вот тогда сражайся. А есть любители ужастиков. Вот. А, слушай, а пункт назначения можно считать вообще ужастиком?
2: Я думаю, да.
1: Ну, это ужастики, да?
2: Это ужастики.
1: Я никогда не забуду, как мы с одним нашим радиослушателем Игорьком синхронизировались и присылали друг другу просто молча фотографию, если перед нами едет лес. Совоз, груженный бревнами, короче. И в одно время их как-то было много. Но вполне возможно, что как раз-таки где-то в этих ареалах наших обитаний производились, ну, то есть через ареал наших обитаний проходили логистические маршруты конкретного перевоза из местного на место. Ну, короче, там было там за месяц, я фотографии 4 прислал. Ну, а такое редко уж бывает. Фигакш, чтобы еще так совпало, чтобы ты за лесовозом видел.
2: Да.
1: А это вот как бы... Ну, я смутно помню вообще фильм. Я вообще не смотрю. Ужастик это не мой этот самый.
2: Ну, одну деталь помнишь.
1: Вот, одну деталь помню. Лесовоз. Не, ну, надо быть осторожнее, конечно. Ладно, все, так или иначе. Ребятушки, давайте быстренько себя проверим, заберем добычу.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается 3 варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. 4 вопроса – комбинация из 4 цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
4: Первая цифра.
2: Кто на фильм ужасов пойдет? Собирайтесь.
1: Я пойду.
2: Погнали. Сегодня Всемирный день осьминога.
1: Осьминогу. Ой, какая шикарная приблуда, конечно.
2: Вот животинка.
1: Да, тепленький такой. Ну, наверное. Я никогда не трогал. Никогда. Но мне кажется, что вот он тепленький, хотя он...
2: Милашка.
1: Он, конечно, хладнокровный, но он очень мягенький и хороший. Внимание. Ну, давайте. Из вопроса школьной программы, сколько щупалец у среднестатистического взрослого осьминога?
2: 6
1: единица.
2: 8.
1: Это двойка.
2: 10.
1: Тройка.
4: Вторая цифра.
2: Очень давно это было. 1085 год. В Венеции был освящен собор Святого Марка.
1: Ребят,
2: это тот самый, да.
1: Да, там дворец Дожий, там шикарная площадь. И на этой площади вот, там происходят, ну, главные праздники всегда. Всегда главные праздники на площади Дожий происходят. А какой известный ежегодный праздник традиционно проводится в Венеции в зимнее время? Ну и, соответственно, 1000 миллионов туристов. Нас.
2: Угу. Фестиваль пива.
1: Единица.
2: Карнавал.
1: Карнавал двойка.
2: Праздник осени.
1: Это тройка.
4: Третья цифра.
2: Мэтт Дэймон, американский актер, родился в этот день.
1: Ребятки, ну, да, давайте вопрос по Дэймону.
2: По Дэймону.
1: Вопрос. А вот с Оушеном дружил?
2: Дружил.
1: А какого числа друзей Оушена по названию знаменитой криминальной трилогии не существовало?
2: 10 друзей Оушена.
1: Единица.
2: 11 друзей Оушена.
1: Это двойка.
2: 12 друзей Оушена.
1: Это тройка.
4: Последняя цифра.
2: Ну и 1967 год. В этот день в Великобритании впервые были применены трубки для определения алкоголя у водителей.
1: Ну-ка, дунь-ка в трубку. А ты не флейтист. Товарищ, а в каких единицах измеряется концентрация алкоголя в крови человека?
2: В молях.
1: В моле единица.
2: В промилле.
1: В промилле это двойка.
2: В микрорентгенах.
1: Это тройка, да.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи.
5: СВХ плюс.

0: Ну что ж ты, Танюшечка, сначала написала код доступа, а потом написала о том, что у нее, кстати, они сегодня вместе с Мэттом Дэймоном отмечают день рождения.
1: Вместе?
0: Да, естественно. Если ты родился там, допустим, 8 октября, так у тебя и в следующем году, оказывается, будет день рождения, будет 8 октября.
1: И через год тоже.
0: Прикинь. Вообще, вот. И Танюха уже давно вместе с Мэттом. Это я вспоминаю, да, вообще мы с Миком Джаггером вообще очень часто вспоминаем 2003 год. Он получил в тот год титул рыцаря.

0: Я от отменных звездюлей в Ригонде. Вот это же самое. Мы с ним частенько вспоминаем, да, да. Мы, Танюшка, тебя поздравляем, конечно же. Но однажды ты поймешь, что сначала нужно рассказывать про Мэтта Дэймона и свой день рождения. Мы тебя поздравляем с наступившим совершеннолетием, во-первых, да?
1: Да-да.
0: Вот, а потом присылать код доступа. Или в конечном итоге я же не открываю, допустим, сообщение про этот самый, ну, про...
1: Ну, там,
0: где циферки. Потому что я их и так вижу. Мне не нужно открывать сообщение. У меня весь список, и там вот эти все циферки.
1: Видно,
0: вот,
1: правильно,
0: все
1: неправильно.
0: Все стоят, как на подбор, ровненькими рядами, за исключением тех, кто-то еще какие-то запятые зачем-то ставит после единицы или там двойка.
1: Не надо.
0: Какие-то десятые. Ладно, хорошо, вы любите там десятые, сотые части показывать через запятые. Цифра идет запятая только в одном случае, если тебе нужно десятые доли показать, или сотые, или миллионы.
1: 0,6, 0,7, 0,33.
0: 0,33, да, все правильно. А во всех остальных, значит, запятые, а уж тем более, значит, всяческие разные точки с запятой вообще не обязательно.
1: Они не нужны.
0: Запрещено Женевской конвенции. Ладно, но это я так зужу, я и так вижу их, конечно. Но просто так вот ровными рядами я вижу.
1: День
0: так,
1: зануды сегодня, напоминаю.
0: Давайте не забываем про день зануды.
1: Да.
0: Так, ну давайте.
1: Ответы куда даст?
0: Правильные ответы. Ну вот, смотрите, есть осьминог. Ой, хороший. Я все время говорю осьминог, а мне хочется его к себе прижать. Он такой мягенький. И, возможно, даже потому, что я спать хочу. А представляешь себе, одно ты дело, допустим, даже ты будешь... Не, ну на капибаре спать, конечно, наверняка удобнее. Удобно, да? Осьминог все-таки он небольшой. Я, кстати, сегодня же не рассказывал ничего про осьминога. У меня вот сколько про осьминога. Я столько всего узнал.
1: Расскажем еще, обязательно.
0: Расскажем. Короче, сколько щупальцев? Я их называю трогальцы. Сколько трогальцев у осьминогальца?
1: 8.
0: Их 8. А вот эти осьминог. В общем, короче, там не было подвоха. Несмотря на то, что кто-то написал 6. 6 это у пауковых лап. Вот. А осьминога 8 ног. И все равны, как на подбор. И с ними дядька Черномор. Значит, какой известный ежегодный праздник традиционно проводится в Венеции в зимнее время, привлекая тысячи туристов из разных стран? Ребята, это...
1: Но точно не праздник осени.
0: Это знаменитейший венецианский красивейший карнавалище. Я вообще...
1: На который все съезжаются.
0: Никогда. Ну, кто-то специально, кто-то готовится.
1: Со всего мира.
0: Со всего мира люди, допустим...
1: И даже Володя.
0: И они с разных этих самых, с разных уголков планеты готовятся. Нет, я был как зритель. Хорошая история. Я был как зритель, а люди готовят свои вот карнавальные костюмы. Допустим, я в Барселоне, а моя визави, например, живет в Атланте, например, да? И мы готовим свои костюмы. Для чего? Для того, чтобы прилететь туда загодя. Там, по-моему, если не ошибаюсь, за две недели приезжают люди для того, чтобы как бы там все подготовить, чтобы все там, а это ж проживание и так далее. И потом фланирование идет. И нам Боженька, я всегда говорю, Боженька, тебе вот большое спасибо за соленую карамель и за то, что вот в один из дней Лариска говорит, короче, давай это самое, в Венецию слетаем. Я тут билеты выкатили такие, ну прям, ну, дебилом надо быть, чтобы не полететь.
1: Берем.
0: Берем, говорю. Она говорит, так я уже взяла. Вот. И потом я сразу начинаю гуглить, что там у нас в это время проходит, потому что всячески разные бывают. Выставки перевозят там. А вдруг импрессионистов привезли? А мы как раз рады. Или там вдруг ботанический выставка тыква 2025.
1: Или Элтон Джон.
0: Элтон Джон
1: приехал,
0: значит, в очках поиграть. Да. Ну и как бы есть... И тут смотрю... Начало венецианского карнавала. Прикинь, вообще какой подгон от Всевышнего.
1: Как совпало-то.
0: Очень хорошо, Боженька, спасибо тебе большое. Вот. В общем, короче, друзья, карнавал, он проходит зимой. А там теплее, конечно же. И вот, очень хорошо, когда выпадают вообще прям такие тепленькие дни. Почему? Потому что много сотен человек в красивых костюмах на протяжении очень долгого времени, они на улице стоят, и им, знаешь, как бы, ну, возможно, под девочку можно там с этим норковым гульфиком какие-то, ну, подстаннички себе надеть, а в основном нет, понимаешь? Вот, и вот дай бог им тепла. Так вот это зимой происходит. Ну, это потому что летом и так там пруд-пруди нас. Вот, а зимой...
1: И жарко.
0: Как когда-то придумали, да, давайте вот такой карнавал будем делать зимой, чтобы они еще приехали. И мы приезжаем. Спасибо вам большое. Так, какого числа друзей Оушена по названию знаменитой криминальной трилогии не существовало? Были 11, 12, 13 друзей Оушена.
1: Были.
0: Ну, а вот 10 друзей Оушена
1: не было.
0: Не было, потому что... Что?
1: Слишком мало.
0: Абсолютно точно. Вот. Ба-бам! Потому что 10 — это, ребята, мало.
1: Надо больше?
0: Надо больше друзей Оушена. Значит, и в каких единицах измеряем концентрацию алкоголя в крови человека, ребята?
1: В промилле.
0: В промильках, конечно же. Промилле есть, да?
1: Промилле.
0: А есть еще продюймы.
1: Продюймы.
0: Ну, это меньше, чем миля.
1: Про метры.
0: Нет, это другая система, это метрическая. А та империальная.
1: Про литры.
0: Нет, про галлоны там. Там про галлоны. Итак, код доступа сегодня 22-12. 22-12. Помните песню?
1: 22-12.
0: Помните? 22.

0: обзор актуальных событий совместно с Xiaomi Arena.
1: Так, ребятушки, много всего происходит у нас в стране. И, естественно, несмотря на то, что закончился летний сезон открытых, то Xiaomi Arena как раз-таки впереди планеты всей.
2: Насыщенный октябрь.
1: По-всякому, да. Что нас ждет, ребята, в октябре? Это группа Music 10 октября. А это когда?
2: Уже в эту субботу.
1: А это в эту субботу. Группа Music приглашает на большой концерт. Значит, одно из главных событий группы в 26-м. Со сцены прозвучат как новые песни, так и уже и полюбившиеся хиты, друзья. Особую атмосферу творчества обещают. Поехали дальше. Значит, так.
2: Дальше у нас баскетбол.
1: 14 октября у нас баскетбольный матч Еврокубка. Рига Зели и, ребята,
2: Седовита Олимпия Любляна.
1: Из Любляна. Ребятушки, да. Люблинская команда, значит, естественно, богатейший опыт выступления на европейской арене. Рига Зели в этом сезоне только начинает свой путь в Еврокубках. Две баскетбольные истории встретятся в Риге. Поехали дальше, друзья. Что у нас дальше? Пласибо.
2: 16 октября
1: выступают звезды британского альтернативного рока Пласибо. 30 лет своей карьеры, ребята. За 3 десятилетия коллектив подарил, значит, нам всем, значит, 14 миллионов записей еще и за деньги. Да. Продал. В общем, все 8 студийных альбомов Пласибо подали в британские музыкальные чарты, и это очень круто. Двигаемся дальше. Что у нас?
2: 17 октября. King of Kings 129 World Series. В Риге пройдет международный турнир боевых искусств, который соберет известных бойцов из Латвии и других стран.
1: Это круто. Что у нас дальше? Я смотрю. А, у нас есть машина времени.
2: 18 октября.
1: Так, 18 октября.
2: Легендары.
1: Машина времени выступает в рамках мирового тура. Более полувека песни объединяют несколько поколений слушателей. Они уже давно стали классикой. Что тут говорить? Андрей Бахаревич и группа «Машина времени».
2: Живой концерт.
1: 18 октября в Xiaomi Arena. Ну и, наконец,
2: 23
1: число, и это электронная музыка. К нам едет диджей Борис Брейча.
2: С туром Reflections.
1: Да, возвращается в Латвию. Это всегда очень крутое событие.
2: Единственное выступление в странах Балтии.
1: Подробнее на xiaomiarena.com, друзья. И это радость, которая может быть твоей.
0: Обзор актуальных событий совместно с Xiaomi Arena.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
5: Сегодня в Латвии малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, слабый либо умеренный. Днем по стране плюс 15, плюс 20 градусов. В Лепе и Венспилсе до плюс 19, в Даугавпилсе и Резекне на 16-18 градусов. В Риге сегодня плюс 17, плюс 18.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Здравствуйте, в студии с новостями Алексей Новак. В Латвии уже начался сезон гриппа, а вакцины запаздывают из-за проблем с производством в Европе. Директором госканцелярии Латвии может стать бывший футболист, нынешний глава конфедерации работодателей Горкшс. В Валмере построят за 2 миллиона евро новый городской променад вдоль Гауи.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латвии начался сезон гриппа и других острых респираторных инфекций. При этом часть оплаченных государством вакцин от гриппа поступит позднее обычного из-за задержек производства в Европе. Детская вакцина в виде назального спрея уже доступна. На этой неделе семейным врачам начнут поставлять и препарат для жителей старше 60 лет и людей с ослабленным иммунитетом. Остальные вакцины для людей из групп риска должны поступить до 13 ноября. Заболеваемость гриппом в Латвии пока остается низкой, но первые подтвержденные случаи были зарегистрированы еще в сентябре. Сегодня Сейм решит, вновь ли отложить введение двух уровней государственной медицинской помощи. На этот раз до конца 2027 года. Система существует в законе с 2018, но на практике так и не заработала. Она предусматривает минимальный набор услуг для всех жителей и полный комплект для социально застрахованных и некоторых других групп. Депутаты признают, что до сих пор не ясно, какие услуги должны входить в минимальный набор и как контролировать вообще право пациентов на полное обслуживание. Минздрав предлагает отказаться от двух уровней и разработать какую-то другую систему. После проблем с электроснабжением во время летней бури 22-23 августа Сейм собирается рассмотреть вопрос о расширении зон вырубки под высоковольтными линиями. Сейчас от деревьев полностью очищают полосу шириной 13 метров с каждой стороны. Ее предлагают увеличить на 5 метров, до 18 метров. Во время августовской бури более 70% повреждений линии электропередачи вызвали именно упавшие деревья и ветви. Изменения потребуют расчистить почти 700 гектаров земли, и владельцам частных лесов должны при этом выплатить компенсации. Расширение трасс у высоковольтных линий планируется завершить к концу 2029 года. Сегодня Сейм рассмотрит вопрос о введении запрета для депутатов самоуправлений Латвии ездить в Россию и Беларусь, включая транзит через эти страны. Сейчас такой запрет уже действует для депутатов Сейма и сотрудников парламента, для военнослужащих, дипломатов, работников судов и прокуратуры, а также людей с доступом к государственной тайне. Автор поправок Раймондс Бербанис объясняет их необходимость ролью местных депутатов в системе гражданской обороны, а также возможным доступом к связанной с безопасностью информации. Законопроект планируется принять в срочном порядке. На должность директора госканцелярии Латвии претендует глава Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкш, бывшая глава службы госдоходов Ева Яунземе и директор школы госуправления Агита Калвиня. Всего поступило 18 заявок. До заключительного этапа дошли трое. По неофициальной информации государственного телевидения ЛТВ, лучшим кандидатом был признан именно бывший футболист Каспарс Горкш. В ближайшее время премьер-министр может представить его кандидатуру на утверждение правительства. Зарплата руководителя государственной канцелярии, которая ведает финансами правительства как учреждение, составляет 7255 евро в месяц до уплаты налогов. Вчера были новости о строительстве в Валмере нового военного производства за 8 миллионов евро. Сегодня о планах потратить 2 миллиона евро на новый городской променад вдоль Гауи, точнее на его участок. Променад построят на правом берегу реки от дома номер 7 по улице Гауяс до Валмерской музыкальной школы. Там сделают освещенный тротуар и велодорожку и, среди прочего, бесплатный кран с питьевой водой. Будет реконструирована также ливневая канализация. Новый участок продолжит уже построенную часть Валмерского променада. Общая стоимость проекта 2 миллиона 300 тысяч евро. Большую часть денег даст Европейский фонд регионального развития. Работы выполнит компания «Лимбажу Цели». На время работ движение пешеходов на этом участке закроют, а завершить строительство планируется до конца следующего года. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Svinam kopā daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Maurīņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Катя Кружлаца
1: на СВХ плюс.
0: Владимир Вэлл и его друзья. Листья кружатся, золотая осень, ребята. Тепленький последний денечка в октябре. И в этом сезоне вообще конкретно лови момент. А также давайте сейчас выберем одного из, внимания, 40 ровно правильных ответов сегодня на код доступа с цифрами, которые нам нужны. 2-2-1-2.
2: Тогда пусть будет середина, пусть будет 20.
0: Господи, так, а откуда будем начинать?
2: Снизу.
0: Снизу, от чего?
2: От WhatsApp.
0: От WhatsApp, погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, закончилось 18, 19,
2: 20
0: ровно. Так, 20. Неизвестный номерок. Как зовут тебя?
2: Кто ты?
0: Зоопсихолог.
2: Хорошее имя.
0: Не то что, да, зоопсихолог. И ну, судя по аватарке, красивая блонда с пудельком на аватарке. Действительно, видать, зоопсихолог. Мы поздравляем тебя, солнце. Прямо сейчас тебе два пригласительных билета на фильм «Другая мама».
2: Ужастик.
0: Ужастик. Получишь от нас с удовольствием. Молодец, Юля. Сегодня твой денечек прямо, да?
1: Люди мудрые.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
1: На СВХ плюс.
4: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того. С 5 октября мини-пицца с сыром и колбасой 360 грамм 3,59. Картофельная закуска 100 грамм евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
5: Гентаро Мэблес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
6: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине.

0: Zeme stoja denek.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

0: СВХ
1: плюс. Никому не скажу. Но будут знаки, что я сильно в тебя.

0: Разеньки, а?
1: А какой сладенький мальчишечка поет для тебя.
0: Мадам и месье, сегодня, помимо того, что день квашеной капусты, сегодня и всемирный день прекрасного осьминога.
2: СВК плюс.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
0: И, конечно же, дополнение к знаниям, которые, возможно, мы знаем. Сколько ног у осьминога? Ни одной тебе руки. Извините. Абсолютно верно, да. Значит, вы знали, что, вот, например, ежели на свете бессердечные люди. Совершенно бессердечные, а они ваши бывшие.
4: Например?
0: Слушайте, у осьминога прямо 3 сердца. Ну, чтобы вы понимали. Значит, у осьминога эти руки, да? Вот эти вот 8, да?
4: Лапки.
0: Ну, щупальцы-трогальцы, понимаете? А теперь представьте себе, что каждая вот его рука, осьминожья, рука, каждая трогальца, способна принимать автономные решения, исследовать щели, чувствовать вкус, обрабатывать любую осязательную информацию, даже без непосредственного участия головного мозга. То есть, реально, можно представить, что осьминог может спать, а там все происходит.
4: У некоторых людей так.
0: Каждая
4: же
0: лапа работает отдельно и принимает решение. Вкусное, невкусное, надо, не надо, вот это вот все. И это осьминог. Естественно, он может менять цвет. Он может менять цвет.
4: Это знаменитый факт.
0: Мимикрировать на местности, причем за доли секунды он может вообще поменяться. Бэкш! И есть у него специальные мышцы, они могут формировать еще и не просто цвет, а на кожных покровах всякие бугорки, шипы. И с точностью копируя поверхности камней, водорослей, песка, смотря где он лежит. Прикинь,
4: это
0: вообще
4: круто.
0: То есть он еще и меняет свой внешний вид не только цветом, но еще и текстуру меняет. Класс! Прикинь, вот этого тема. Я все время говорю, очень хочется потрогать, конечно же. Вот я как дайвер знаю, что ничего не надо внизу трогать вообще.
4: Нельзя.
0: Ну, а есть еще и такой маленький синекольчатый осьминог.
4: Осьминожка.
0: Он размером всего с теннисный мячик, содержит в слюнных железах мощнейший нейропаралитический яд. Значит, и вот если ты его там пытаешься потрогать, значит, укус от одного осьминога такого достаточно, чтобы вызвать смертельный паралич у 26 взрослых людей за считанные минуты. Вот. А эффективного антидота против его яда вообще не существует.
4: Какой милашка.
0: Иначе не трогать. Значит, осьминожки, кстати, единственные беспозвоночные, официально признанные разумными существами во многих странах. Так? Но не везде, конечно, но во многих странах. Значит, смотрите. Представь себе. Они способны открывать банки с закручивающимися крышками. Как снаружи, так и изнутри.
4: И закроешь
0: прикинь,
4: его.
0: Прикинь, ты его закрыл в банке, а он открутил банку, крышку.
4: А он открылся.
0: Ты прикинь вообще. Проходить сложнейшие лабиринты, использовать инструменты и даже проявлять игровые формы поведения, например, катая плавающие предметы в струях воды.
4: Ати,
0: молодец какой. А также предсказывать футбол. Помнишь?
4: Вот.
0: Осьминоги размножаются всего один раз в жизни. Вы знали это?
4: Не знали.
0: Короче. Значит, у них вот, короче, размножение один раз в жизни. Да, и кто-то скажет, и никаких подарков. Согласен. Значит, смотрите, как у богомолов, знаете же, я не знаю, у всех богомолов или у всех, бывает такое, что размножился один самец богомол, и ему голову-то и открутила самка.
4: И, если самец хороший, то можно и оставить.
0: Может быть и оставить. Вот. Но в основном открутит, конечно. Вот давайте не будем себе там накручивать. Всю ночь, да. В общем, короче, у осьминогов, вообще у всех осьминогов схема такая. Самец спаривается вот один раз в жизни и сразу же отходит.
4: И все.
0: Все. Самка же сначала откладывает безумное количество яиц, потом за ними ухаживает. И когда они вылупляются, она тоже отходит. Вот такая вот схема. Раз в жизни. Вот, попробуй, и все. На плохом нельзя заканчивать.
4: Не-не-не.
0: Короче, у них трогальцы. 8 штук, помните?
4: Помним.
0: Бывает такое, что какой-нибудь неприятель Мурена, например, схватит его за трогальцы. Они, как ящер, как яшпорки, тоже могут откинуть свой тиктакль.
4: И уплыть.
0: И уплыть. А потом на этом месте растет точно же такой же рука трогальца. Точно такой же, без каких-то потерь.
4: Функциональности.
0: Понятно, Карина?
5: Вот, да,
0: понятно.

0: ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grammi katrā par 2,09 €. Otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, grauzdēta sālītas pistācijas Rimi, 700 grammi, 8,99 €. Tikmēr līdz 12. oktobrim. Saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kg, 1,99 €. Rimi.
1: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Гинтаро Мебелес.лв.
2: Ман патик спортс. Ипаши, я весь снотек атри. Хоккейс. Арвин раунду парасти не пятек. Бокс.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
4: Дисциплина, уважение, характер, сила. Дзюдо-клуб с профессиональными тренерами и специально разработанными программами тренировок для любого возраста. Дзюдо-тренировки в 4 локациях Риги. Кёдай. Сильные личности начинаются здесь. Кёдай.лв.
5: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Galantas talanti LV.
6: Внимание! Внимание!
7: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
8: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
7: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
8: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
7: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
8: Если получится, 100 евро твои!
7: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
8: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erst Finance.
9: Erst Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
10: Люди бодрые. Владимир Вэл. Его

0: будь в плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансеюм арисинаюми. Яудигай узнямума из Ауксмей.
3: Итак, дорогие друзья, абсолютно чётенько такое ощущение, что прямо на клавишах стояли ваши пальчики и моментально...
4: И были готовы. И,
3: да, да, я восхитился. Честно говоря, думал, что... И народ же еще не привык, как случить сигнал.
4: Уже привык. Уже четвертый день играем.
3: Все, спроси, почему?
4: А почему?
3: Потому что 100 евро есть 100 евро, товарищи.
4: На банковский счет.
3: На свой банковский счет, друзья. И у нас, в принципе, до 30 ноября каждый день 3 раза в день. И в утреннем, и в дневном, и в вечернем эфире. Жди сигнал, сигнал, сигнал. Вот такой вот. Сразу же после него
4: звони.
3: Уже моментально начинаю звониться. Дозваниваешься, отвечаешь, получаешь. Желаем удачи, друзья. Ну, а мы же напоминаем, что вместе с нами и с вами, как Юрий, ну, лицам, ведущим хозяйственную деятельность, надо обязательно знать, что если вдруг получил крупный заказ, но не хватает средств на закупку, например, сырья, пожалуйста, с услугой финансирования закупок от Ernst Finance можешь приобрести все необходимое уже сейчас, рассчитаться же позже со срочкой платежа до 90 дней.
4: Как это работает? Ты заказываешь необходимые товары или сырье у своего поставщика.
3: После чего Ernst Finance оплачивает непосредственно счет, который тебе выставят.
4: Ты рассчитываешься позже, получая отсрочку платежа сроком до 90 дней.
3: Все происходит очень оперативно, потому что команда Ernst Finance рассматривает твою заявку в течение нескольких дней, а узнать большему и можешь и записаться на консультацию на erstfinance.lv, друзья.
4: Erst Finance. Финансовое решение для мощного роста бизнеса.
3: Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, ребятушки. Ну а что касается нас, физических лиц, то сейчас как раз такие телефонные линии открыты, и мы встречаем человека, который сегодня успел сделать это первым. Дозвон, дозвон! Бодренькая утрица, здравствуйте! Добрый человек.
5: Бодрое утро, Владимир Вал.
3: Здравствуйте, Иван, как вас величать, прошу.
5: Иван, Ванчик, Лис.
3: Иван сегодня с работы, небось, Иван, да, звоните?
5: Да, сейчас, подожди, выйду.
3: Выйду в открытый космос. Иван сегодня. Так, Иван, очень хорошо, что Иван. Очень хорошо. Так, внимание, внимание, внимание.
4: Дамы. Что, сейчас будет вопрос.
3: Сейчас будет вам, Иван, вы уже вышли в открытый космос?
5: Да.
3: Хорошо. Иван, вам сейчас нужно будет, сосредоточившись, вот, получить задание, и сразу же я, к сожалению, вынужден запустить 5-секундный таймер. Вот, 5-секундный таймер, вам его слушать не надо, вам нужно оперативно дать... 5 вариантов на конкретно поставленный вопрос. Вот.
5: Соответственно. Будем стараться.
3: Ну, будем стараться. Так, что у нас там это самое? Как с географией-то было?
5: Двойка на тройку.
3: С двойки на тройку. Ну, я думаю, что локация вашего проживания все-таки вам поможет дать ответы на этот вопрос. Тем более, что как бы там много вариантов. Вот. Mm-hmm. И я искренне надеюсь, что вы выберете 5 из этих, и этого вам будет достаточно, чтобы мы вам в конечном итоге с помощью Erst Finance, вот, надежного инструмента, перевели на ваш банковский счет ровно 100 евро. Все, желаем удачи.
5: На... Божьей помощи.
3: С Божьей помощью. Это хорошо в такой прекрасный день. Итак, Иван, дорогой, прямо сейчас вам за 5 секунд надлежит назвать 5 стран, которые омывает Балтийское море.
5: Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Сомия, Петрия.
3: Так, ну что, Сомию я принимаю за правильный ответ туда же. Литва, Латвия, Эстония. Что у нас было там? Литва, Латвия, Эстония, Сомия.
4: Финляндия, Сомия.
3: А потом была Финляндия.
4: А тут проблемка.
3: А вот здесь... подожди, в конце же была Зведрия, нет? Или у меня это...
4: Это было после.
3: Уже после сигнала.
5: Ай-яй-яй.
3: Ай-яй-яюшки.
4: Вот Финляндия, Сомия.
3: Мне показалось, что он сказал Сомия, и после чего сказал Зведрия. Но это у нас Александр сидит здесь для чего? Для того, чтобы фиксировать, так сказать, время.
4: К сожалению, да.
3: Хотелось мне изо всех сил, конечно же. Но, слушай, но правила, конечно же, есть правила. Вот ты, ну, была еще и Германия, была еще Польша, вот, была еще Дания и даже Россия, кусок запчасти. Омывает Балтийское море. Вот, и если бы ты все-таки... Я бы Сомию и Зведрию принял бы... Вот, но если бы ты Зведрию успел засунуть до того, как в момент...
4: Да-да.
3: Иван!
5: Ну, в следующий раз, значит, повезет.
3: Нет, в следующий раз повезет, потому что, я вам сказать, если бы вы сейчас, Иван, как бы забрали 100 евро, то тогда отходи в сторонку, дай другим поесть. Вот. Но так как вы де-факто не заработали за 5 секунд свои 100 евро...
4: Можете звонить еще.
3: Можете звонить еще. Я бы добавил. В удобное для вас время. Все, ребята, спасибо большое. А мы хотим вам сделать подарок. Если у вас есть какая-нибудь идея про веселую, бодрую песню, вы можете предложить ее. А мы с удовольствием ее сыграем, если она действительно бодрая. Будьте здоровы, дамы и господа, Airs Finance. И напоминаем, что будь в плюсе вместе с нами на протяжении 2 месяца в режиме нон-стоп 3 раза в неделю в утреннем дневном...
4: В день.
3: Да, 3 раза в день.
4: Три раза в день, конечно. 3 раза в неделю, это мало. А вот 3 раза в день, самое то.
3: В утреннем, дневном и вечернем специальный сигнал. Я еще раз его, на всякий случай, для тех, кто... Вот такой он.
4: И в следующий раз сегодня он прозвучит в эфире Полины Кузьминой.
3: Да, вот. Сегодня лови у Кузьминой, вечером у Харова ловите. Ну, а мы настоятельно рекомендуем, если вы, так сказать, ведете хозяйственную деятельность, зайдите на Airs Finance LV, и будет вам счастье, потому что есть что предложить, есть чем помочь. Добро пожаловать!
0: До 30 ноября лови свой шанс.
1: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erst Finance.
2: Erst Finance. Finansējumu ar risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Я знаю, точно невозможно.

0: Гарантии бодрые на СВХ плюс.
1: Скажет мама такая: а Сашенька, а поставь-ка в микроволновку супец разогреться-то.
2: Ой, сейчас.
1: А микроволновочки-то нету.
3: В смысле?
1: Но там раньше-то было, да, именно так было, понимаешь? Значит, до того момента, когда в 45-м году, 8 октября, Перси Спенсер не запатентовал микроволновочку. Микроволновую.
3: Да, слава богу, он запатентовал.
1: Ну, слушай, значит, чувак уникальный. Смотри, вообще не имел даже среднего образования. Даже среднего образования не получил. Тяжелейшее детство. Сиротой остается в 12 лет. Приходится как-то, а там богатого дядюшки Скруджа Макдака нету.
3: Не-не.
1: И, соответственно, ему на ткацкой фабрике уже в 12 лет работал. То есть у него не было даже... То есть начальное образование, писать и читать научился. Но... Внимание! Мы сегодня, кстати, говорили про умницу Уилла Хантинга. Фильм замечательный. Посмотрите с Мэттом Дэймоном, у которого сегодня день рождения, в свою очередь.
3: Если что.
1: Посмотрите «Умница Уилл Хантинг». А это кто? А это кто? Благодаря феноменальному своему любопытству самостоятельно изучил, прикинь, физику, тригонометрию, химию, металлургию, став одним из ведущих мировых экспертов по радиолокации и, внимание, автором более 150 патентов. Прикиньте, чувак, который осиротел и в 12 лет уже бросил...
3: Без диплома.
1: Бросил школу и, соответственно, на самостоятельном обучении.
3: Угу.
1: Прикинь вообще, вот как это.
3: Круто.
1: И вот, прикиньте, микроволновка. Значит, открытие произвело настоящий фурор, революцию в бытовой технике и кулинарии.
3: Ну, понятно.
1: Ну, многие там сомневаются на тему, там, ну, и
3: да, до сих пор.
1: Действительно так, но есть моменты, где микроволновки нет равных. Потом о них расскажем. Друзья, ну, это известная история о том, как Спенсер работал над улучшением военных радаров, да, уже работал в лаборатории уважающей компании, уважаемой.
3: Большой компании, да.
1: Вот. И по легенде он стоял рядом с работающим магнетроном, вот, и заметил, что находившаяся у него в кармане шоколадка, то есть батончик шоколадный, превратился в жижу.
3: Растаял.
1: И он такой: блин, ничего себе! Он понял, что СВЧ, да, сверхвысокие излучения, да, где-то нагревает органику. Он такой: блин, так это же, сейчас будут эксперименты. Но у меня вот здесь вот сразу вопрос. Смотрите, ну он же тоже как бы немножко органика. Несмотря на то, что очень любопытно и очень феноменальная органика. Почему? Скажите, пожалуйста, у него батончик расплавился? А, например, все остальное, что, возможно, нельзя сейчас класть в микроволновку, не расплавилось, а? Мне вот интересно. То есть...
3: Сходи, проверь, я не знаю.
1: Мощности хватило для того, чтобы расплавить ее именно настолько, что он понял, что это не от тепла его груди, например. А что в этот момент? Сам-то не нагревался? Ну вот как-то... Ну это у меня просто такое. Это я, ну... Так просто, как бы, интересуюсь. Там, с головой у него ничего там не начинало происходить. Когда он же рядом тоже, как и батончик. Ведь батончик-то в шоколаде и в кармане.
3: Сегодня день зануды, напоминаю.
1: Слушайте,
3: да.
1: Ну ладно. Короче, я рассказываю дальше, как оно было. Значит, он же продолжил эксперименты.
3: Угу.
1: Ребята, первый продукт, который был приготовлен по факту в микроволновке, это была все-таки кукуруза. Он положил возле магнетрона зерна кукурузы, и через несколько секунд они начали превращаться в попкорн.
3: О!
1: Ребята, вот именно таким вот образом он доказал, что все работает. На следующий день, внимание, представьте себе, он уже всем попкорн раздал во дворе, все ребята с ним дружили, там, вынеси мяч, там, выдай попкорн, все такое.
3: Проверяем дальше. Так.
1: Короче, на следующий день он решил нагреть, внимание, сырое куриное яйцо. Ча-ча-ча.
3: Ой-ой-ой.
1: Ой-ой-ой. Ну, сырое куриное яйцо, прямо вот как оно есть, яйцо, попробуй положи в микроволновочку. Что с ним будет? Будет взрыв. А почему? Спроси меня.
3: А почему?
1: Это не потому, что яйцо становится ядовитым. Нет, значит, рассказываю. Представь себе, что внутри у тебя, значит, у тебя внутри...
3: Не у меня.
1: Скорлупы. И внутри скорлупы находится все, желток, белок, там, да-да, вот это вот все. И он начинает быстро заке. Что?
3: Бать.
1: Закипать. А скорлупа при этом цельная. А куда будет деваться все, что закипает внутри яйца? Она будет пытаться вырваться наружу и, соответственно, вырывалась наружу.
3: Угу.
1: Соответственно...
3: взрыв.
1: Да, но он, внимание, вот это еще не все.
3: Так.
1: Это не все. Это ты, если просто положишь яйцо в микроволновку, вот в цельной скорлупе, то его разорвет очень хорошо.
3: Mm-hmm.
1: Бах! Так прям.
3: И потом тебя мама разорвет.
1: Ну, потом тебя мама разорвет, или жена тебя разорвет. Ну, кто-то тебя обязательно разорвет.
3: Да,
1: конечно же. Но он был не дурак, мне так кажется. Потому что чисто по наитию он взял, решив нагреть сухое куриное яйцо сырое, он поместил его в трубу рядом с генератором и свечей волн. Внутри яйца, естественно, возрастает давление. И когда... Внимание! И когда один из коллег наклонился посмотреть в трубу туда, заглянул, что там происходит, яйцо буквально ему в лицо выстрелило. Ну, это же труба, это же получается как будто пушка, правильно?
3: Да.
1: Ну вот, и тогда, потому что, и тогда появилась этот самый, вот эта фраза «Не суй свой нос в чужой вопрос».
3: Вот.
1: Вот такой. А любопытный Варваре на базаре нос оторвали.
3: Напоминаем.
1: Ну, напоминаем. И вы,
3: если кто забыл.
1: Вы продолжаете не верить в это? Так вот. Значит, первая действительно компактная, доступная домашняя микроволновка в 67-м появилась только, вот потому что она гигантская, работала в обычной розетке, стоила уже 495 долларов, а не 5000, как первая гигантская, которая размером с дом. Вот, ну и, соответственно, появилась на американской кухне. Но, ребята, значит... Это был настоящий бум. Это настоящий бум, когда по доступной цене появилась микроволновка.
3: Это открытие.
1: Да. Ну, на данный момент, ну, как бы у меня, ну, в семье нет-нет, да используем для нагревания, например, суп разогреть. Ну,
3: да.
1: Не будешь же, блин, там переливать куда-то. Где ты будешь греть суп? В отдельную кастрюльку. Да сразу в тарелочке удобно, и кастрюльку маленькую мыть не надо. Правильно? Значит, дети бомбят суперомлект. Они просто в тарелочку разбивают, взбивают каким-то образом. Я не знаю, что тут добавляют туда, возможно, молока даже. Я даже не смотрел. Ну, у них получается такой омлет, как они любят. На сковородке попробуй такой сделать. Там другое получается. Вот. А подливка? А вот погрей подливку. Ну, пожалуйста. Вот тебе шикарное. Обожаю вареную в початке кукурузу за 7 минут. Еще больше, чем вареную за 45 минут. Или, как раньше было, за 3 часа. За 7 минут очень удобно, конечно же. Вот. Но есть такие люди, которые говорят, микроволновка — это зло. Это источник такого излучения. Если ты в микроволновке, то да, согласен, это адское зло. Лучше не залезайте, не повторяйте это за мной. Вот. Значит, ну а те, кто говорят, что вот это излучение по всей квартире, и оно тебя парализует и так далее, это к Лазе. Вот в клуб к Юрию Лазе у него

0: Там, знаешь, как это побочка от лекарства от головы, там головные боли и так далее.
1: Так.
0: Вот. И там рекомендовано, чтобы на резиновом коврике его включать, понимаешь?
1: О, как.
0: Было такое, да. Желательно заземление не было.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīgi 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1,89 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Если есть металлолом, обращайтесь Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Гентаро Мебелес.лв.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: кстати, бывайте. Пойдем наслаждаться солнышком, последним теплым денечком в этом сезоне. Поблагодарим еще раз лето.
1: Да? Оно было хорошим.
0: Оно было хорошим. Прекрасно, прекрасно. Ну, впереди у нас золотая пора, очарование, болдинская осень.
1: Зима близко.
0: Салазки, опять же, розовые щечки, лыжи, санки. Все вот

0: свежее и по такой хорошей цене, это того стоит. На этой неделе в Lidl. Лук 1 килограмм 35 центов. Утка с шеей потрошенная 1 килограмм 3,99. И топленое масло ги 500 грамм 6,99. Lidl. Стоит того.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
2: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
3: Ранен светлой стрелой.
4: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
5: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
6: Музыкальный урожай.
7: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
8: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь
7: фениксом. СВХ+.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии малооблачная погода, без осадков, ветер восточный, юго-восточный, слабый либо умеренный. Днем по стране от 15 до 20 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе до плюс 19, в Даугавпилсе и Резекне плюс 16, плюс 18 градусов. В Риге сегодня плюс 17, плюс 18.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. В Латвии начался сезон гриппа, вакцины запаздывают из-за проблем с производством в Европе. Директором госканцелярии Латвии может стать бывший футболист, нынешний глава конфедерации работодателей Каспарс Горкш. После проблем с электроснабжением во время летней бури Сейм сегодня рассмотрит вопрос о расширении зон вырубки под высоковольтными линиями.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латвии начался сезон гриппа и других острых респираторных инфекций. При этом часть оплаченных государством вакцин поступит позже обычного из-за задержек производства в Европе. Детская вакцина в виде назального спрея уже доступна. На этой неделе семейным врачам начнут поставлять препарат для жителей старше 60 лет и для людей с ослабленным иммунитетом. Остальные вакцины для людей из групп риска должны поступить до 13 ноября. Заболеваемость гриппом в Латвии остается пока низкой, но первые подтвержденные случаи были зарегистрированы еще в сентябре. Сегодня Сейм решит, откладывать ли еще раз, теперь уже до конца 2027 года, введение в Латвии двух уровней государственной медицинской помощи. Система существует в законе с 2018 года, однако на практике так и не заработала. Она предусматривает минимальный набор медицинских услуг для всех жителей и полный для социально застрахованных и некоторых других групп. Депутаты признают, что до сих пор непонятно, какие услуги должны входить в минимальный комплект и как контролировать право пациентов на полное обслуживание. Минздрав предложил отказаться от двух уровней и разработать какую-то другую систему. Сегодня же парламент рассмотрит вопрос о введении запрета для депутатов самоуправлений ездить в Россию и Беларусь, включая транзит через эти страны. Сейчас такое ограничение уже действует для депутатов Сейма и работников парламента, для военнослужащих, дипломатов, работников судов и прокуратуры, а также людей с доступом к гостайне. Автор поправок Раймондс Бергманис объясняет их необходимость ролью местных депутатов в системе гражданской обороны и возможным доступом к связанной с безопасностью информации. Законопроект планируется принять в срочном порядке. После проблем с электричеством во время летней бури 22-23 августа Сейм рассмотрит вопрос о расширении зон вырубки под высоковольтными линиями. Сейчас от деревьев полностью очищают полосу шириной 13 метров с каждой стороны. Теперь ее предлагают увеличить на 5 метров, то есть до 18 метров. Во время августовской бури более 70% повреждений линий электропередачи вызвали именно упавшие деревья и ветви. Изменения потребуют расчистить почти 700 гектаров земли. При этом владельцам частных лесов должны выплатить компенсации. Расширение трасс под высоковольтными линиями хотят завершить к концу 2029 года. На должность директора государственной канцелярии претендует глава Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкш, бывшая глава налоговой службы Ева Яунзаме и директор школы госуправления Агита Калвиня. Всего поступило на конкурс 18 заявок, до заключительного этапа дошли трое. По неофициальной информации государственного телевидения ЛТВ, лучшим кандидатом был признан именно бывший футболист Каспарс Горкш. В ближайшее время премьер может представить его кандидатуру на утверждение правительства. Зарплата руководителя госканцелярии, которая ведает финансами всего правительства, как учреждение, составляет 7255 евро до уплаты налогов. Государственная полиция сообщила о задержании молодого человека после конфликта на спортивной площадке на улице Кришиня Барона в Риге. По словам потерпевшего, он сделал замечание громко ругавшейся компании подростков, после чего один из участников пошел на него, а девушка попыталась передать ему нож. Группа окружила мужчину с ребенком и не давала уйти с площадки. Полиция приехала лишь после повторных звонков, примерно 40 минут ожидания, когда все уже разошлись. Государственная полиция признала ошибки при регистрации вызова и принесла извинения. Муниципальная полиция утверждает, что информации об инциденте вовсе не получала, хотя эта спортплощадка входит в маршрут ее регулярного патрулирования. Вчера были новости о строительстве в Валмере военного производства за 8 миллионов евро, а сегодня о планах потратить 2 миллиона евро тоже в Валмере, на новый городской променад вдоль Гауя, точнее на его участок. Променад построят на правом берегу реки от дома номер 7 по улице Гауяс до Валмерской музыкальной школы. Там сделают освещенный тротуар и велодорожку, и, среди прочего, будет бесплатный кран с питьевой водой. Также будет реконструирована ливневая канализация на этом участке. Он продолжит уже построенную часть Валмерского променада. Общая стоимость проекта — 2 миллиона 300 тысяч евро. Большую часть денег предоставит Европейский фонд регионального развития. Работы выполнит компания «Лимбажуцели». На время работ движение пешеходов на этом участке в Валмере закроют. Завершить строительство планируется до конца 2027 года. Сегодня в Латвии самый теплый день этой осенью. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 20 градусов. И синоптики указывают, что это будет последний такой теплый день в этом году. В последующие дни в октябре температура воздуха понизится. Она будет колебаться от 0 до плюс 15 градусов максимум. И ожидаются частые дожди. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv.

Я уж не знаю, сколько нас, но тем не менее, я думаю, что много. На 11 часов и 8 минут мне очень приятно приступить к работе. Ближайшие 4 часа мы с вами общаемся на любимой волне радиостанции СВХ+. Много разных планов. Конечно же, ждите, следите, будьте внимательны, как только вот этот звук слышите, сразу дозванивайтесь на номер 25-45-25-25. Не знаю, когда сыграю. Может, этот час, может, следующий, может, через час, а может быть, крайний час уже, уходя, решу разыграть 100 евро. Также знаю, что сегодня будет розыгрыш 2 билетов в театр на постановку «Идиот». У нас не так давно гостили даже вот режиссера спектакля и по совместительству князь Мышкин, актер Борис Богданов и Игорь Левин. Кстати, вопрос будет связан, ну, как бы взят из их интервью. Так что, если вы вдруг хотите не угадывать, а подготовиться, можете его посмотреть на нашем YouTube-канале. Ну и также, забегая вперед, хочу сказать, что в рамках будущего часа у нас ожидаются гости. Тигран Туманян, певица Елена Исаян. Тигран Туманян играет на очень удивительном инструменте. Называется он дудук. И Тигран дудукист. И вот мы как раз-таки поговорим о мероприятии, которое запланировано уже 23 октября во Дворце культуры ВЭФ. Это можно будет пойти и послушать, как звучит армянский дудук. Это, в общем, так. Быстренько о планах, ну, а более детально у нас времени еще впереди предостаточно. Всем привет! Привет!

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Сухо плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: СВХ плюс.

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 € Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 €. Приходи в Уницимс АБЦ.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Lil'Urbes 32. Приезжай, попробуй найти свой автомобиль. Резервируй тест-драйв Scandi Motors LV.
5: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Auc tu, augam mēs – Svedbank.
6: Масс-теннис в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
8: СВХ плюс.

может спасти улыбка, потому что 8 октября на календаре день солнечных улыбок. И вот наш слушатель Сергей желает всем солнечного четверга, день тепла, хорошего настроения, маленьких радостей. Сегодня простые способы отметить этот день, подарить улыбку незнакомцу. Вот идете по улице и оба улыбнулись, особенно если этот незнакомец симпатичный. А можно отправить позитивное сообщение друзьям или близким, или на радио СВХ+. Напишите нам что-нибудь позитивное, и мы улыбнемся. Хотя мы и так улыбаемся всегда. А сделайте комплимент коллеге или похвалите чью-то работу. Вот, предлагается сегодня. Можно позвонить родителям или старым друзьям, напомнить, как они вам дороги, и, безусловно, порадовать себя для того, чтобы улыбнуться от того, что вы сделали для себя что-то очень хорошее. Любимый кофе, прогулка в осеннем парке, добрая комедия. Сегодня, кстати, в осеннем парке я вам рекомендую гулять, потому что погода замечательная. Сегодня осадков нам синоптики не обещали. Малооблачно в Латвии. Ветер восточный, юго-восточный, слабый или умеренный. И днем по стране даже может подняться температура воздуха до плюс 20. В Лепе и Вентспилсе до плюс 19, в Даугавпилсе и Резекне 16-18. В Риге сегодня плюс 17, плюс 18 градусов. И вы помните, что нам синоптики тут пугали, обещали, якобы завтра должно все кардинально поменяться, погода испортится, будет первая осенняя буря. Поэтому сегодня нужно и важно реально получить удовольствие от этого солнечного денечка. Если даже вы очень заняты, но, может быть, в рамках обеденного перерыва выйти и прогуляться. Также большой привет хочу прямо сейчас передать нашему радиослушателю Иво. Вот он уже где-то здесь на границе какой-то, видимо, потому что столбики тут приграничные, я вижу. Или это что такое? Аккуратнее будьте. А, да, Ива же где-то на границе с Эстонией у нас ходит, грибы и ягоды собирает. Солнечно, хорошо, здравствуйте. Леонид прислал нам, ой, милую собачку, бабаку, собаку, да. Спасибо вам большое. Ну и также большой привет передаем в Германию Эдуарду. Всем еще раз классного дня.

0: точное время вместе с MoneyRating.lv. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 11:26.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating.lv.
2: СВХ плюс.

0: Согласитесь, уважаемые радиослушатели, вот представьте, что если бы Золушка жила бы не в старой сказке, а в современном мире, что могло бы быть? Ну, оказывается, даже в сказочных королевствах времена меняются. Сегодня Золушка уже как бы не горох в зале перебирает, она защищает исчезающие луга и заботится о природе, а принца гораздо больше интересует садоводство и пчеловодство, чем охота. У меня сразу пчеловод почему-то представляется, вот этот фильм недавно был с Джейсоном Стэтхэмом. О, принц хороший. Не, здесь другое, кое-что остается неизменным. Хрустальная туфелька, конечно, будет, и карета из тыквы, и, безусловно, доброе сердце, которое, как и прежде, способно изменить все. Музыкальный спектакль «Золушка» для всех жителей сказочного королевства уже от 7 лет. И самое главное, на что я хочу обратить внимание, что в данный момент и до 13 октября действует скидка в 50% на спектакль как раз-таки 13 октября. Вы можете посетить. Код только не забудьте. МЦТ50. Латинскими буквами МЦТ50. И еще по этому коду можно купить билеты и на сегодняшний спектакль «Да здравствует королева Виват». Вдруг у вас вот планов нет еще на сегодняшний вечер и хотите оккультуриться, то воспользуйтесь таким удивительным предложением. Билеты еще есть немного, но все же скидка 50% действует и на сегодняшний спектакль 8 октября «Да здравствует королева Виват». Еще раз напомню, код МЦТ50. Этот код работает в кассе театра, если вы там мимо прогуливаетесь, а также можно через интернет приобрести на Билешу сервис. Ну, а сейчас я хочу опять передать привет. И вот еще одна собачка. Мне прислали собачку, удивительную милашку, улыбающуюся. Здесь такая сезонная фотография с листиками желтыми. Привет, Полина. Здравствуйте, Катерина. Хорошего дня и настроения. И вам, конечно, тоже много сердечек и обнимашек. А также Ириночке привет. Привет, любимое радио, пишет Ирина. Здравствуйте, любимые радиослушатели. Здесь цветочки у нас уже очень красивые. И еще Ирине. Хотим передать уже Ирине из Сала Спилса, нашей постоянной радиослушательнице. Как раз собираюсь по делам в Огры, пишет Ира, и заодно там прогуляюсь по красивым местам. Всем хорошего денечка. Ирина и котейка моя Мика. И здесь вот тоже Мика. Ой, у Мики каждый день праздник. Лежу, делаю, что хочу. И вот в этой красивой женской компании не менее красивый Антон. Антон пишет, что всем привет тульки с Нижней Саксонии. Я стою, жду поезд. А с погодой у нас вот так. Серо сегодня в Германии, пишет Антон, прям фуй. Кстати, немецкие поезда самые проблемные в Европе. Вечные задержки. Вот сейчас должен был быть в 22 минуты, а приедет в 35. Учитывая, что сейчас 32, вы там еще на перроне стоите. Здравствуйте, Антон! Сделайте громко радио. Всем привет! Guten Tag from Latvia. Вот почти всегда так жалуется Антон, так что немецкое качество тут подвело. Ну ничего, здесь подвело, а в чем-то наоборот, может быть, преуспели в Германии, потому что как-то мне всегда казалось, немецкое – это реально качественное. Всем, в общем, еще раз отличного дня.
1: СВХ+.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе ты танцевал медляк солей? Мы так спешили.
0: 100% хиты.

раз привет и прекрасного настроения. Кстати, сегодня в последний раз в этом году воздух в Латвии прогреется до плюс 20. Больше такой радости в этом 2026 не ожидается. В последующие дни октября температура воздуха будет составлять от 0 до плюс 15 и будет дождливо. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая поздняя дата осенью, когда в стране была температура плюс 20 градусов, это 18 октября в 1949 и в 2018 году.

0: будем брать колечки. Я надеюсь, у Андрея все в порядке, все хорошо. Вчера вот тут тортики они пекли, желатин с шоколадом, готовили домашний торт, и вот тут доедают остатки. Очень весело выглядит. Также доброе утро и добрый день уже, наверное, нашей радиослушательнице, которую зовут Любовь. Тут тоже картинки красивые, пусть день будет полон чудес, всем добра, конечно. И еще один привет у нас сейчас я хочу передать Ирине. В столице уже 11 часов и 47 минут. Недавно рассказывала о том, что сегодня и до 13 октября можно купить билеты на спектакли со скидкой 50% на спектакле «Золушка», который будет 13 октября по коду МЦТ50. И по этому же коду можно купить билеты на спектакль сегодняшний, 8 октября. Вот вдруг захотелось пойти и оккультуриться. Воспользуйтесь этой возможностью. Очень хороший спектакль «Да здравствует королева Виват». Тоже можете купить билеты либо на кассе, либо билет-шоу-сервис. Тоже скидка 50%. И вот наша радиослушательница Ирина как раз-таки написала, после того, как услышала, что да, «Виват королева» – шикарный спектакль. Два раза ходила. Советую сходить, окунуться в ту историческую атмосферу актерам. Браво, тысячи раз. Поэтому, если вы еще не были, то вот, пожалуйста, приятного вам просмотра.
1: Слышь, а это что за хит?
2: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
1: А это?
2: Бара Виктор.
1: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай. Музыкальный

бы она ни была, и даже дождливая, мне кажется, что это сезон и пора такой влюбленности, почему нет, романтики. И вот Юля нам пишет: октябрь на расстоянии нежности, в отзвуках листопада, в нотках уюта, на страницах старинных романов, в музыке ветра и каплях дождя на рассвете, бабьего лета в отблесках солнечного света, на заре, что отражается на моем окне. А вдохновение накрыло меня волной с флером поэзии моего сердца и души. Юлечка, очень красиво, извините, если я не так тут зачитала, как вам, автору, хотелось бы этого. Ну и так. Также вот Виктору, нашему постоянному радиослушателю, тоже бригаде хочется передать привет. Тут Витя прислал и видео, запись для тех, кто от мишки на дерево собирался залезть и спастись. Но вот здесь я, к сожалению, не могу его проиграть. Во-первых, повторюсь, видео. И на видео как раз-таки изображен мишка, который подошел к лагерю, где люди, ну, там кто-то рыбачил, кто-то еще, да, в палаточный лагерь такой. И, забравшись на дерево, сверху на всех вот именно сидит и смотрит себе там. И не дует в ус, как говорится. Все у него в порядке. Главное, чтобы потом у всех людей и туристов тоже все было в порядке. В порядке ли в нашей стране и в мире, узнаем о свежие новости от Алексея Новака, после чего опять продолжим общение. Не переключайтесь.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, слабый или умеренный. Днем по стране от 15 до 20 градусов тепла. В Лепае-Вентспилсе до плюс 19. В Даугавпилсе и Резекне 16-18 градусов. В Риге сегодня плюс 17, плюс 18.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Глава Минфина Кучинский предложил подготовить основные параметры бюджета 2027 года еще до утверждения нового правительства. Принадлежащее государству почти на 90% авиакомпания Air Baltic отчиталась о результатах работы за 9 месяцев этого года. В Латвии начался сезон гриппа и других острых респираторных инфекций. При этом часть оплаченных государством вакцин от гриппа поступит позже обычного из-за задержек производства в Европе.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министр финансов Латвии Марис Кучинскис сегодня на совете по трехстороннему сотрудничеству предложил подготовить основные параметры бюджета 2027 года еще до утверждения нового правительства, иначе год придется начинать с временным бюджетом. По прогнозу Минфина, без пересмотра расходов дефицит бюджета будет превышать 3% еще 4 года, а государственный долг Латвии продолжит расти. Уже в следующем году обслуживание долга обойдется примерно в 680 миллионов евро. Министерство предлагает пересмотреть ранее принятые обязательства без финансового покрытия, расходы госуправления и налоговые льготы. Окончательное решение предстоит принимать уже новому правительству. Принадлежащая государству почти на 90% авиакомпания Air Baltic за 9 месяцев этого года с января по сентябрь перевезла чуть больше 4 миллионов пассажиров, на 3,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Число рейсов выросло более чем на 5%, при этом в сентябре пассажиропоток остался на уровне прошлого года, а заполненность самолетов снизилась. Эти данные опубликованы на фоне начатой Air Baltic реструктуризации долгов через американский суд по делам о банкротстве. Предприятие уже получило в рамках этой процедуры почти первые 140 миллионов евро из 350 миллионов нового финансирования. Одновременно Air Baltic собирается уволить от 500 до 700 сотрудников. Всего в компании примерно 3000 работников, то есть уволят примерно каждого пятого. Кроме того, Air Baltic сократит свой флот. Завершить реструктуризацию планируется к середине следующего года. В Латвии начался сезон гриппа и других острых респираторных инфекций. При этом часть оплаченных государством вакцин поступит позднее обычного из-за задержек производства в Европе. Детская вакцина в виде назального спрея уже доступна. На этой неделе семейным врачам начнут поставлять вакцины от гриппа для жителей старше 60 лет и людей с ослабленным иммунитетом. Остальные вакцины для людей из групп риска должны поступить до 13 ноября. Заболеваемость гриппом пока остается низкой, однако первые подтвержденные случаи зарегистрированы были еще в сентябре. Сегодня Сейм решит, откладывать ли еще раз, теперь уже до конца 2027 года, введение в Латвии двух уровней государственной медицинской помощи. Система существует в законе с 2018 года, однако на практике так и не заработала. Она предусматривает минимальный набор медицинских услуг для всех жителей и полный комплект для социально застрахованных и некоторых других групп. Депутаты признают, что до сих пор непонятно, какие услуги должны входить в минимальный набор и как контролировать право пациентов на полное обслуживание. Минздрав предложил отказаться от двух уровней и разработать какую-то новую систему. Сейм сегодня рассмотрит вопрос о запрете депутатам самоуправлений ездить в Россию и Беларусь, включая транзит через эти страны. Сейчас такой запрет уже действует для депутатов Сейма и работников парламента, для военнослужащих, дипломатов, работников судов и прокуратуры, а также людей с доступом государственной тайне. Автор поправок Раймондс Бергманис объясняет их необходимость ролью местных депутатов в системе гражданской обороны и возможным доступом к связанной с безопасностью информации. Законопроект планируют принять в срочном порядке. После проблем с электроснабжением во время летней бури Сейм рассмотрит вопрос о расширении зон вырубки под высоковольтными линиями. Сейчас от деревьев полностью очищают полосу шириной 13 метров с каждой стороны, ее предлагают увеличить до 18 метров. Во время августовской бури 22-23 августа более 70% повреждений линии электропередачи вызвали упавшие деревья. Изменения потребуют расчистить почти 700 гектаров земли, а владельцам частных лесов при этом должны выплатить компенсации. Расширение трасс под высоковольтными линиями хотят завершить к концу 2029 года. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: Svinam kopā doktora Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie KIVēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161. Ja tie bērni atā.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Не скучаю, всем прекрасного настроения. 12 часов и 8 минут. 8 октября на календаре. Скоро заглянем в гастрономический календарь, учитывая, что время такое. А когда уже хочется кушать, приятного аппетита, к слову, кто уже отправился. Но прежде вообще давайте разберем эту дату с нумерологической точки зрения. Считаем 0 плюс 8 и плюс 1 и плюс 0 и плюс 2 и 0 и 2 и 6. Мы получаем десятку, ну то есть 1 плюс 0 получаем единицу. Так что число сегодняшнего дня — это 1. Что это означает? Это энергия начала и энергия, в общем, инициативы и, главное, самостоятельности. Хороший день, чтобы не откладывать задуманное, принимать решение, делать первый шаг. Единичка любит активных людей. Чем меньше сомнений и метаний, тем лучше. При этом само число 8 связано с практичностью, деньгами, результатом и умением доводить дела до конца. Получается интересное сочетание. В общем, не только придумать что-то новенькое, а сразу подумать, как превратить идею в конкретный конечный результат. Если говорить отношения, то день подходит для честного разговора, проявления тоже инициативы. Не стойте на месте, не теребите себе там это подол платья, так скажем, не нервничайте. В работе тоже для новых задач этот день хорош, переговоров и решений, где нужно взять ответственность на себя. Ну и главный совет дня – меньше ждать подходящего момента, больше действовать. 12 часов и 10 минут. Обожаю наших радиослушателей за такую очень быструю активность. Это прекрасно, это замечательно. Тут, ладно, не буду больше комментировать про всякие там платья, что с ними я делала. Лучше вот напомню этот звук. Он в моем эфире пока не звучал. Но только как вот демонстрационный вот этот вот звук. Так что, может, в рамках этого часа сыграю, разыграю. Здесь тоже нужно быть очень внимательным и быстрым. И как только услышите этот звук, то надо дозваниваться на номер 25452525. И если вы ответите на вопрос и дадите 5 верных ответов, то, может быть, именно вы станете богаче на 100 евро. Я вам желаю удачи. Все в курсе.

0: эфире СВК Плюс Полина Кузьмина. Обороты дня, СВК
1: Плюс, твоя броня. Всем еще раз привет и отличного настроения. Здесь у нас солнечно в Латвии, но, как я уже говорила, в некоторых землях, регионах Германии там пасмурно. И вот Антон добрался, видимо, благополучно на поезде до Бремена.
2: Как выглядит вокзал в Бремене?
1: Ну, нормальный вокзал. Чем-то на наш даже похож. Кстати. Да, красивые.
2: Но поезда у них комфортные.
1: Комфортные, ну и замечательно. А где музыканты? Вы в Бремене же, где не вижу, где музыканты? Где осел? Кто там еще у них был среди музыкантов? Петух! Да, еще собака. Ой, и вот это у меня сейчас тоже этот синдром 5 секунд сейчас работает, когда нужно за небольшой кусочек времени назвать кого-то или что-то, и сложно так сконцентрироваться. Я вот только 3 музыкантов назвала, ну, помимо Трубадур, конечно, кто там еще сидел? Так, осел, собака, петух и кот, вот, да? Ну, вот я что-то их не вижу у вас. Может быть, где-то памятник какой-нибудь присутствует, но тем не менее. Так, давайте заглянем еще раз в календарь. Обещала рассказать о гастрономических праздниках. Сегодня есть из чего выбрать и чем похрустеть. Сегодня день квашеной капусты. И квашеная капуста реально очень и очень полезна. В ней очень много разных витаминов. С, например, важен для иммунной системы. Есть витамин К. Есть и другие полезные вещества. Ну и, кстати, это достаточно легкий и некалорийный продукт, но из-за большого количества соли квашеную капусту лучше есть в таких разумных количествах. Также сегодня день вареников, но этот праздник не на Украине, не в Украине отмечают, а в США сегодня, да. Но вот сами вареники давно стали, конечно, международными любимчиками. Их, ну, можно как хотите, какие ваши любимые, с картошкой, с творогом, с капустой, с грибами и с вишней. У каждого есть свой идеальный вариант. Ну, конечно, вареники очень вкусны, я лично обожаю. И еще один праздник, наверное, самый необычный, день сэндвича. Попробую выговорить флаффернаттер. Это американская такая сладкая комбинация: белый хлеб, арахисовая паста и маршмеллоу-крем. То есть, видимо, им вот маловато сладкого, и они там начинают мазать всем, чем попало. Звучит очень-очень странно. Такое ощущение, что, знаете, ребенок пробрался в какую-то на кухню, где ему все запрещали, и тут родители ушли на работу, и пока их нету дома, он тогда себе и белый хлеб, и шоколад, и маршмеллоу еще сверху вареньем. Все вот это вот поедает. Но, тем не менее, у них есть даже отдельный праздник в Америке. Поэтому сегодня можно выбрать разное настроение. Кто-то может похрустеть капусткой, кто-то насладиться горячими варениками или американский сладкий эксперимент произвести. Всем приятного аппетита!
0: СВХ плюс.
3: Звезды, мне страшно падать.

0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
1: Компания Latvijas Valsts Meži сообщает, что в дендрологическом парке Скривери высадили 38 новых древесных растений, выращенных в арбаретуме Канслова. Субботник провели в середине сентября к 135-летию парка. Растения разместили в соответствии с их географическим происхождением, сохраняя замысел основателя парка Максимилиана фон Сиверса собрать в одном месте все виды растений из разных регионов мира. Новыми посадками пополнили участки из Кавказа, Гималаев, Евразии, степей, колхиды и талыша. Некоторые растения могут зацвести уже в ближайшие сезоны. Татарский клен будет выделяться яркой листвой осенью, а гималайская сирень зацветет весной. Latvijas Valsts Meži отмечает, когда новые деревья начнут давать семена, их можно будет использовать для дальнейшего восстановления коллекции. Работы проводятся в рамках поэтапной реконструкции парка, которая предусматривает сохранение его исторической структуры и восстановление утраченных посадок. В этом году продолжится уход за участками, которые уже приведены в порядок. В ближайшее время также начнется благоустройство прогулочных дорожек.
0: Латвийские леса. Актуальную информацию представляет Latvijas Valsts Meži.
2: Леса покрывают больше половины территории Латвии, и с каждым годом они продолжают прирастать. Насладись улучшением самочувствия в латвийских государственных лесах, где тебя ожидает свежий воздух, чистая окружающая среда и более 290 мест для здорового отдыха и объектов для осмотра. И помни, что в лес принес, то с собой и унеси. А тот, кто мусорит в лесу, сам превращается в свинью.
3: СВХ плюс.

0: в данный момент на вокзале, ну или уже там с вокзала куда-то последовал в своем нужном направлении наш слушатель Антон из Германии, и вот поинтересовалась, где же бременские музыканты, и вот прислал он мне тут фотографию памятника, такой же, ну, похожий есть и в Старой Риге, да, действительно, Бремен ведь город-побратим, и да, естественно, вот тут мне стали присылать фотографии наши радиослушатели, где они, прогуливаясь по старому городу, обязательно, когда фотографировались, перед этим потерли морду ослу на исполнение желаний. И, ну, тут вот тоже Сергей писал фотографию и сказал, что, ну, уточнил, я просто писал, Данюш, 100 лет в нашем городе, ну, мол, давно. Сергей, ему нужны точные цифры, написал, что в 1990 году этот памятник был установлен и подарен Риге городом-побратимом Бременом. Ну, и также наш постоянный слушатель Евгений тоже вот обещал прислать фотографию, где-то она у него есть в телефоне, где он стоит около памятника. Тоже прислала фотографию нам наша радиослушательница Наталья около памятника бременским музыкантам в Риге. И вот еще Андрей тоже прислал фотографии своих детишек, которые около памятника бременским музыкантам. Да, ну это один из таких вот памятников, возле которого многие фотографируются. Я думаю, что практически у всех есть эти фотографии. Так же, как, например, мне очень нравится жеребенок на Бастионной горке. Причем я еще маленькая с ним фотографировалась. Потом дочка моя маленькая. Не исключаю, что и внуки, которые когда-то у меня будут тоже сфотографироваться около этого жеребенка. Есть такие небольшие, ну, как бы, символы нашего города, в том числе неофициально названные, но, тем не менее, возле которых многие фотографируются. Ну, а Иван вовсю отмечает 8 октября. Капуста квашеная. Сегодня день квашеной капусты. И вот как раз-таки присылает, что как раз отмечу и на обед съем. Приятного вам аппетита!
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел басна стала.
2: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы намека

0: 12:45, и я сейчас здесь в студии не одна, ко мне присоединяется наша любимая Диана Саула. Дианочка, привет.
1: Привет. Захожу в студию, спрашиваю Полин, ты когда в эфир выходишь? Давай присоединяйся.
0: Давай. Мне здесь, мне совершенно не скучно, конечно, очень тут слушатели поддерживают из разных уголков, даже вот тут из Бремена, из Финляндии, из Норвегии передают, из Лиллехаммера, представляешь?
1: Вау!
0: Привет.
1: И я тебя поняла, что сегодня такая очень большая активность от наших радиослушателей.
0: А у них всегда большая активность, очень приятно, делятся тут даже какими-то секретами из личной жизни.
1: Угу.
0: Пишут, это не для эфира, это только для вас. Вы крестная мама наших отношений.
1: И как тебе такой статус?
0: Я себя чувствую как-то так вот важно.
1: Вот, это важно, это ответственно, и самое главное, не подвести людей, которые нам доверяют. Сегодня последний столь теплый день летний. Не знаю, мне кажется, что действительно надо как-то насладиться этой погодой теплой.
0: Ты меня сейчас отпускаешь из эфира?
1: Пока еще нет.
0: А, я думала, ты скажешь, иди погуляй по шуршу.
1: Но после 15, Полин, ты успеешь. Вторая половина этого дня, там как раз вот середина дня после 15, еще пару часиков, мне кажется, будет приятная активность.

0: даже слышала этот вопрос. Как раз именно в тот момент ехала тоже, направлялась сюда в студию, была за рулем. И до того, как вы начали играть, я про себя подумала, не знаю. Вот могу уверить всех радиослушателей, я действительно не знала, какой вопрос должен быть у Полины.
1: А мы до последнего это не знаем. Мы не знаем до последнего.
0: И про себя еду и думаю, как бы интересно было бы послушать вопрос, вот, например, про автомобильные марки. И тут вы выходите в эфир, и, конечно же, особенно, мне кажется, для мужчины этот вопрос был, ну, прям легкотня. Он, кстати, сам и отметил
1: победителя. Но когда ответил, легкотня, да. Но вот, к сожалению, в понедельник и в среду наши радиослушательницы не смогли управиться в 5 секунд. Что будет сегодня? Но это покажет время. Когда будет проигран этот конкурс, не скажу. Еще сама думаю. Но пока его не было в рамках
0: моего эфира. Пока не было. То есть все возможности еще участвовать и в дневном эфире. И, конечно же, также будет розыгрыш у Димхарова в вечернее время.
1: У нас тоже был такой вопрос у Танны. Она спрашивала, что, Полина, а если вы не разыгрываете, тогда Димхаров два раза разыгрывает? Нет, в рамках смены мы должны устроить этот конкурс. Вот.
0: Есть маленький нюанс, учитывая, что и наши радиослушатели тоже знают, проводится эта огромная акция осенняя не только у нас на Плюсе, но и также у СВХ и у СВХ-ЛВ. У СВХ-ЛВ есть такой нюанс, учитывая, что там нет дневного эфира, то там Фреддис и Уфа, они в рамках своего утреннего эфира играют два раза.
1: Да, имеется в виду, нет дневного эфира в плане ведущего в рамках эфира. Так там эфир звучит круглосуточно.
0: И музыка самая лучшая латышская.
1: Конечно. Но еще хотим отметить, если вы выиграли на одной из радиостанций, то на этой радиостанции вам больше участвовать нельзя. Максимум три раза вы можете выиграть на каждой радиостанции. И все тогда.
0: По одному разу на каждой.
1: По одному разу, конечно.
0: По одному разу на каждой радиостанции.
1: А так, если вы, например, дозвонились и не получилось, то можно же пробовать еще дозвониться, правильно?
0: Можно, можно, можно.
1: А можно
0: что еще я могу по этому поводу сказать?
1: Другим.
0: А можно вот именно. А вот корректно было бы, конечно, если вы дозваниваетесь и у вас не получилось, ну, бывает, и дать возможность кому-то другому попасть в эфир. Ведь на самом деле таких радиослушателей, кто очень-очень хочет, старается и никогда еще не попадал к нам в эфир, таких на самом деле много.
1: Вот Вадим пишет: уважаемые, не знаю как кому, но я в полном восторге от вашего эфирного пересечения. Можете сделать это отдельным проектом?
0: Кстати,
1: Диана требует об этом, совместный об этом, проект.
0: Об этом мы тут думаем.
1: Мы думаем, что-нибудь придумаем обязательно.
0: Но чем сейчас заняты многие коллеги, напоминание о том, что приближается день рождения СВХ+. Мы отмечать будем 2 ноября, это понедельник, поскольку официально 1 ноября день рождения выпадает на воскресенье. В воскресенье эфира не будет, но праздничный эфир у нас будет 2 ноября. И очень активно сейчас готовимся именно к празднованию нашего дня рождения. Спасибо Сергею, который уже предварительно нам принес замечательный подарок.
1: И напомнил о возрасте. 32 года радиостанции СВХ+. Кстати, возраст гораздо приятнее, чем мой, например.
0: Чем наш.
1: Да ладно
0: чем
1: тебе.
0: Чем наш возраст. И не совместный-то. Все, я побежала далее. Полин, отличного продолжения дневного эфира. Спасибо всем радиослушателям тоже за приятные сообщения.
1: Да, тут большие приветы от Сергея. Потом
0: спасибо.
1: Тут уже нам пишут гороскоп СВХ+, Скорпион. Уже тут так вычитывают.
0: А ты, Полин, напомни, ты у нас кто по гороскопу?
1: А я Телец.
0: Телец.
1: Му. А кто еще?
0: Ну, не только тельцам.
1: Но
0: всем.
1: Не в год свиньи родила, а в год обезьяны.
0: Это уже, да-да-да, для тех, кто подглядывает в наши социальные сети. Кстати, одно из недавних видео, оно также про нашу осеннюю акцию «Будь в плюсе», и там можете посмотреть, как вы справляетесь с поставленной задачей. Полин, у тебя все отлично получилось.
1: Дианочка, спасибо, что заглянула. Хорошего тебе дня. А мы с такой грустной немного песней продолжим.
0: Какой?
1: Вот и лето прошло.
0: А она мне нравится. Отличная песня.
2: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии малооблачно, осадков не ожидается, ветер слабый, температура воздуха от 15 до 20. В Лепе и Венспилсе до плюс 19, в Даугавпилсе и Резекне 16-18, в Риге сегодня плюс 17-18 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Эстония усиливает контроль на границе с Латвией. Госканцелярия может возглавить Каспарс Горкшс. США и Россия обсуждают восстановление Северного потока в Риге. Час дня. Новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Депутаты Сейма во втором чтении поддержали законопроект о развитии восточных территорий Латвии. Приграничные территории Латвии сталкиваются как с демографическими и экономическими вызовами, так и с дополнительной нагрузкой, вызванной геополитической ситуацией. Поэтому необходимы целенаправленные меры поддержки. Согласно законопроекту, к восточным территориям отнесены Алукснинский, Аукшдаугавский, Балбский, Голбанский, Екапи, Пилский, Красловский, Ливанский, Лудзинский, Мадонский, Прейльский, Резекненский, Смилтонский и Валкский края, а также города Даугавпилс и Резекне. Операция «Вилкатес» вдвое сократила число попыток незаконного пересечения границы, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтис Пуец. Командующий национальными вооруженными силами Каспарс Пуденс признает пользу от операции, однако призывает активнее бороться с причинами нелегальной миграции. Следует активнее бороться с преступной сетью, которая способствует перемещению нелегальных мигрантов, а также больше работать со странами, из которых они прибывают. Вилкатес не должна оставаться комплексом мер, которые продолжаются длительное время, но не позволяют достичь цели. Если продвижения к цели нет, планы нужно пересмотреть, считает Пуденс. Эстония усиливает проверки на границе с Латвией. В страну все чаще проникают нарушители границы. С июля там задержали 303 иностранца, которые незаконно въехали в страну. Мигранты попадают в Эстонию из Латвии. Эстонские пограничники и полицейские уже проводят проверки в Валге, в том числе в поездах из Латвии. Чаще всего задерживают граждан Сомали, Эфиопии, Индии, Пакистана и Бангладеш, сообщили эстонские пограничники. Уже готовится первый вариант проекта декларации правительства, который будет предложен потенциальным партнерам по сотрудничеству. По словам председателя, входящий в объединенный список «Зеленой партии» Эдгарса Таварса, кандидат на пост премьер-министра Андрис Колбергс планирует провести переговоры с национальным объединением и новым единством, однако не исключены переговоры и с другими политическими силами. Таварс подчеркнул, что ни один возможный формат сотрудничества сейчас не исключается, в том числе правительство меньшинства. Конкурсная комиссия признала генерального директора Конфедерации работодателей Каспарса Горкшса лучшим кандидатом на должность директора государственной канцелярии, свидетельствует неофициальная информация латвийского телевидения. В заключительный тур также вышли бывший генеральный директор службы государственных доходов Ева Яунзаме и директор школы государственного управления Агита Калвиня. Вероятнее всего, кандидатуру Горкша вскоре в скором времени может быть выдвинута для утверждения правительством. Высокопоставленные российские и американские чиновники провели переговоры о привлечении американского инвестора к проектам газопроводов «Северный поток», рассказали источники Reuters. В обсуждениях участвовали спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Оба также участвуют в переговорах о прекращении войны в Украине. Кушнер считает бизнес-сотрудничество ключевым фактором для мирного соглашения по Украине. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Сухая и мягкая одежда за пару часов? С сушильной машиной это возможно. Только в октябре покупай сушильную машину в магазинах «Евроникс» и получай бесплатную доставку с заносом в дом или квартиру в любой точке Латвии. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
1: СВХ+.

И всегда точно работающий, помимо любимой работы, естественно, это мои животные. Не раз вам про это говорила. И собачки, и кошечки, и попугайчики. У меня вот, можно сказать, домашний зоосад. И вот наши радиослушатели тоже получают удовольствие от общения с животными. Вот Антон прислал, что видео туда же вчера с женой гуляли в парке. И к нам подошел гусь. Жена решила заснять, но получилось очень эпично. Явно хорошо, что за эфиром прослушала. Гусь здесь гогочет, конечно, очень круто и очень смешно, но на фоне нецензурная лексика. Но, как я понимаю, от неожиданности. Вот представьте, когда вы снимаете гуся, и он вдруг начинает га-га-га, и вы от неожиданности какое слово сразу скажете первое? Вот тут оно и было сказано, и не для эфира. Дальше очень красивая фотография от Татьяны. Здесь спаниелька, вот и осень, и вот глаза удивительной красоты. Ну, и поправьте меня, может быть, это другая порода. Я вот вроде бы и разбираюсь в породах собак, но тоже не до конца. А знаю, что для каждого собачника это очень важно. У меня тоже порода, я не раз говорила, американский булли, как их только не называют. О, это там питбуль идет. Нет, это щенок канекорса. Это там стаффордширский терьер. Я понимаю, что для людей это абсолютно нормально не разбираться в породах, если тем более, что они не собачники. Вот. Главное, что не говорят, что это пудель на моих собак, потому что все-таки из другого ранга. Вот, я ошиблась. Это не спаниель, это попельник. Миллион написала Татьяна, и теперь я уже запомню. Хорошо, Танюш, спасибо вам большое. Очень красивая у вас собачка. Пусть все будет у вас прекрасно. И вот Марина тоже прислала фотографии. У меня две собаки, Аки, Таину и Йорк. Две кошки, веслоухая и лысая. Два волнистых попугая и кролик. Так, мы с вами практически, Марина, поравнялись. Две собаки, две кошки, два попугая. Но у меня кролика нету. Поэтому надо будет обязательно на это тему подумать.

0: 17:18. Расскажи мне, кто ты. Ну, вы сами, можно сказать, о себе рассказываете, о своей жизни. Очень любопытно также наблюдать за вашими какими-то личными историями, в том числе за вашими питомцами. Вот недавно наша радиослушательница Татьяна прислала мне фотографию очень милой собачки папильона. Я теперь разбираюсь в породе, причем фален. Фален – это когда ушки вниз. Вот. Но на самом деле собачек у Татьяны 3. И вот тут вот вся компания в сборе тоже мне прислали из пока что солнечного Гарциемса, потому что Таня написала, что они на даче, но вот завтра уже съезжают с дачи. И, ну, да, это лучше сделать, потому что с завтрашнего дня обещают ухудшение погоды. В принципе, на даче всегда есть что делать. Это понятно в любое время года. Но, тем не менее, солнышка будет не так много. Также большой привет нашему постоянному слушателю Андрею из Великобритании. Он пишет, что у меня 2 сына, кот и попугай. Вот здесь вот, кстати, фотография, где сам Андрей. Или это ваши сыновья? Я так не могу понять. Или вы за сына считаете вашего псына, то есть собачку? Да, в любом случае, большой вам привет. У вас очень милый пес, лабрадудель. Так, по-моему, порода называется, с такими человеческими глазами, который даже на работу с вами вместе ходит. Да, супер. Ну и еще привет нашему радиослушателю Антону. Здесь он котика прислал. Зовут Мася. Очень красивая кошечка, черно-белая. И еще где-то у меня была классная фотография. Где-то была фотография. А, вот Евгений. Евгений прислал собаку. Питбуля. Я вообще обожаю этих собак. Очень красивый у вас пес. Вот я уже говорила, что у меня 2 американских були, но вот один из них более такой питообразный, на мордочку Флойд, который очень похож на вашего. Классно. Супер. Всем большой привет. А, Андрей пишет, что это сыновья. А, я думала, это вы, Андрей, с сыном. Да, это ваши сыновья. Ну, красавцы! Ждем вашу фото тоже в студию. И Максим нам, раз уж про животных, это наш подкидыш, подобрали совсем маленькое, дали пока что кличку Клещ из-за размера. Ну, во-первых, у вас доброе сердце. Во-вторых, этот клещ будет вам благодарен всю жизнь. Спасибо вам. Давайте будем вместе следить за тем, как косенок растет, как он там учится, развивается. Можете даже ему какой-нибудь от нас тоже имя. Клещ СВХ Плюсович, может быть. Спасибо, Максим.
1: СВХ+.

0: точное время вместе с MoneyRating.lv. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 13 часов 25 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating.lv.
2: СВХ плюс.

0: 12:28. Также хочу передать пламенный привет нашему постоянному радиослушателю Игорю и Марине. Мариночке, она тут тоже прислала фотографию своих питомцев. А у нас Форел и Шуша. А у нас два билета на «Идиота», на спектакль. Я сейчас хочу разыграть, хочу напомнить, где же будет происходить спектакль. Спектакль уже скоро достаточно, да, 22 октября, Дворец культуры ВФ, начало в 19 по мотивам романа Достоевского. Вот что, если посмотреть на Достоевского не как на сложную школьную классику, а как на историю о любви, страсти, ревности и человеческом выборе? На сцене «Идиот», «Три грани любви». Это любовная философская драма по мотивам Достоевского в постановке гастрольного театра «А». Князь Мышкин возвращается и оказывается в центре сложного любовного треугольника. Между ним, Анастасией Филипповной и Аглаей, разворачивается история, в которой любовь становится не только спасением, но и испытанием. Три грани любви, три разных чувства, один невозможный выбор. Ну и как-то к нам уже в гости тут приходили Борис Богданов и Игорь Левин. Борис Богданов, он режиссер, также он и актер, а Игорь Левин продюсер. Гостили в студии радиостанции СВХ+. Я очень была счастлива, и в мой эфир приходили. Мы поболтали как раз-таки о спектакле, о театре в целом. Это интервью у нас на YouTube-канале. И сейчас, внимание, если вы хотите выиграть два билета на этот спектакль, что вам надо будет сделать? Надо будет внимательно слушать. Итак, сейчас я проиграю звуковое задание. Будет кое-что зашифровано, и вам предстоит ответить, чем, по мнению режиссера и исполнителя главной роли Мышкина Бориса Богданова, ты не являешься, чтобы всем нравиться. Итак, вот, внимание, послушайте, потом еще, может, повторю. Что здесь зашифровано в этом задании? Главное мне проиграть именно задание. А то я себе в WhatsApp прислала неправильный ответ сразу, а то весь конкурс порушится у меня. Придется придумать, что, по-моему, вот это задание. Так, я сейчас тоже с содроганием буду слушать.
1: Мне важно, чтобы мне это сначала нравилось. И если мне это нравится, то, что получается, мне уже здорово. Вот. Принимают это люди... Здорово, отлично, прекрасно. Всегда будут люди, которые не примут это. Я это знаю прекрасно. Всегда будут люди, которым это понравится. Ну, как бы ты не... Чтобы всем нравится, правильно? Поэтому встают прекрасно, не встают хорошо. Я сделал свое дело. Как говорится, do your best.
0: Ну, давайте еще раз повторю. Ну, правда, не весь фрагментик, а вот этот кусочек именно. Был мой вопрос такой Борису адресован. Важно ли артисту обязательно понравиться в новой роли, чтобы зал непременно встал после спектакля? И вот что он сказал?
1: Всегда будут люди, которые не примут это. Я это знаю прекрасно. Всегда будут люди, которым это понравится. Ну, как бы ты не... Чтобы всем нравится, правильно? Поэтому встают прекрасно, не встают хорошо. Я сделал свое дело. Как говорится, do your best.
0: Присылайте, пожалуйста, свои варианты на номер 2545-2525. Может быть, совсем точный вариант, а может быть, вот если я так подумаю, какой-то околоточный, то тоже его зачту как правильный, и через некоторое время подведем итоги. 2545-2525.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

радио, про которое рядом. СВХ+.

0: делаю вывод, что получила ответы у тех, кто слушает нас благодаря интернету. Они приходят с небольшим опозданием, но тоже, безусловно, участвуют в конкурсе. Напомню, что два билета на спектакль «Идиот. Три грани любви» по роману Достоевского у меня сейчас есть, а могут стать вашими. Уже 22 октября во Дворце культуры ВФ в 19:00 начало. Борис Богданов, режиссер и исполнитель главной роли, вот не так давно присутствовал здесь на интервью, и было очень интересно послушать и о спектакле, и вообще о театре, о театральной закулисной жизни. И вопрос сегодняшнего конкурса был зашифрован. Вам надо было додуматься, или, может быть, вы смотрели интервью и знаете, как артист ответил на мой вопрос, здесь я ему задала, важно ли обязательно понравиться артисту, актеру в новой роли, и чтобы зал непременно встал после спектакля. И вот здесь было зашифровано одно из слов.
1: Мне важно, чтобы мне это сначала нравилось. И если мне это нравится, то что получается, мне уже здорово. Вот. Принимают это люди, здорово, отлично, прекрасно. Всегда будут люди, которые не примут это. Я это знаю прекрасно. Всегда будут люди, которым это понравится. Ну, как бы ты не то, чтобы всем нравится, правильно? Поэтому встают прекрасно, не встают хорошо. Я сделал свое дело, как говорится, do your best.
0: Do your best. Замечательно. Итак, какие варианты я получила, помимо верных? Сразу я тогда отметила, что верными я посчитаю не только супер самые верные варианты, но и, может быть, около верные, об этом чуть позже. Пока здесь были такие варианты. Ты не конфета, чтобы всем нравиться. Ты не сало, чтобы всем нравиться. Я не идиот, тоже такой вариант. Ты не шоколад, чтобы всем нравиться. Что здесь еще было из такого интересного? Ты не женщина, чтобы всем нравиться. Ты не стул, чтобы всем нравиться. Ты не идеал. Ты не девушка. Ты не обязан всем нравиться. Быть собой тоже такой вариант был. Не обязательно всем нравиться. Не цаться, чтобы всем нравиться. Дальше, что здесь еще было из таких? Невозможно всем нравиться. Вот такой вариант. И в смс-ках тоже здесь разные ответы. Что здесь это правильные плюс-минус? Девушка, девушка, девушка, девушка. Так. На самом деле, как верно ответил Борис Богданов?
1: Мне важно, чтобы мне это сначала нравилось. И если мне это нравится, то что получается, мне уже здорово. Вот. Принимают это люди, здорово, отлично, прекрасно. Всегда будут люди, которые не примут это. Я это знаю прекрасно. Всегда будут люди, которым это понравится. Ну, как бы ты не $100, чтобы всем нравиться, правильно? Поэтому встают прекрасно, не встают хорошо. Я сделал свое дело, как говорится, do your best.
0: Итак, Борис буквально сказал, ты не $100, чтобы всем нравиться, но здесь были варианты деньги, был вариант биткоин, был вариант червонец, миллион евро, купюра. Я, в принципе, вот все эти ответы тоже засчитаю как верные, и вот таковых достаточно много, поэтому мне необходимо время для того, чтобы определить сегодняшнего победителя. Спасибо большое всем за участие. Ну как дышать, пока снег идет? Потерпи еще, а смысл ждать? Тебя все трясет, вновь по коже. СВХ плюс.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājas lapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
3: В Мэнос аптеке в октябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары по звездным ценам. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнос аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
6: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
7: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
8: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
9: 24 ноября на сцене Дворца культуры ВФ.

искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах Билетшоу Сервис. СВХ+.

0: пространству котик Александра, которого здесь вот мне прислал фотографии, даже забрался в холодильник. Не удивлюсь, что он самостоятельно умеет его лапкой открывать. Что там интересного? Сосиски, паштетик и так далее. Вот, кстати, к конкурсу, который не так давно у нас прозвучал, там, когда Борис Богданов сказал, ты в конце концов не $100, чтобы всем нравиться. Были разные варианты, в том числе и вот такой вариант, ты не котята, чтобы всем нравиться, и ты не СВХ плюс, чтобы всем нравиться. Это уже версия от Виктории. Они неверные, но они очень-очень приятные. Спасибо вам, Виктория. Ну, а верных версий, я напомню, что я засчитывала не только там $100, доллары, здесь было 500 евро, были червонцы, были и миллион евро, были и биткоины даже у нас, были просто деньги, были купюры, но все, что связано с денежкой, вот это я все засчитала. И таковых ответов было у нас 30. И здесь от 1 до 30 мне генератор случайных чисел выдал 21. За эфиром я сосчитала, что под таким вот номером свой верный ответ и 2 билета на спектакль «Идиот» у нас получает Виктор. Виктор, чей номер телефона заканчивается на 988. Попробую через WhatsApp связаться с Витей. Может быть, он и нам и ответит. А может быть, Вите надо было выйти, и он уже это не разговаривает.
1: Да-да.
0: Да-да. Здравствуйте. Кто? У аппарата, я прям так сейчас думала, скажете.
1: Да.
0: Виктор, ну, я играю вам аплодисменты.
1: Спасибо.
0: Вы ответили правильно. И даже, кстати, очень-очень точно $100 деньги. Согласны?
1: Ну, это вот случайно где-то слышал эту фразу, да.
0: Да. Ну, вы согласны вообще с этим выражением?
1: Да, да, полностью.
0: Да?
1: Я так понял, что да, деньги нравятся всем, поэтому...
0: Угу. А вам что еще помимо денег нравится? Я смотрю, вы тут такой спортивный. Это вы или вы это из интернета
1: это
0: поставили
1: я, это
0: фотографию?
1: Я, вот.
0: А, это вы.
1: Это
0: хорошо. Потому что иногда люди бывают, знаете, ожидание реальность, особенно на сайтах знакомств. Там смотришь, такой человек...
1: Да, ищи с искусственным интеллектом, можно, да, любым спортом.
0: Да, приходишь, думаешь, так, а кто это? Так, звонишь, у человека телефон зазвонил, такой, так, нет, я тут это, заболела, мимо проходила. Не, ну супер, то есть вы увлекаетесь, вы бегаете, и тут, учитывая, что у вас даже есть номер, то и участвуете, видимо, в каких-то состязаниях, да?
1: Да. И читаю, кстати, «Идиоты» параллельно. Сейчас первый раз в своей жизни в школьной программе. Я это не помню. Я сейчас решил перечитать. И вот как раз осталась последняя глава. И хотел как раз посмотреть спектакль.
0: Теперь вы еще
1: это
0: все...
1: будет новая интерпретация.
0: Да, может быть, вы согласитесь с этим. Может быть, нет. Видите, вот исполнитель главной роли князя Мышкина, как раз-таки Борис Богданов, который только что вот про эти $100. Если вам он не понравится, вы выйдете и скажете, ну вы в конце концов не $100 были, чтобы мне понравиться. Но я, тем не менее, надеюсь, что вы получите удовольствие от постановки. Скоро пришлю вам билет. Поздравляю. Вас.
1: Спасибо
0: большое.
1: Спасибо большое вам. Спасибо. Хорошего дня. Да,
0: и вам тоже. До свидания. До свидания. СВХ плюс.

0: Sonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un šābētajiem augļiem, well done, atlaide līdz 30%. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью с запада на восток пройдет обширная зона осадков. На морском побережье ветер порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до плюс 13. Завтра днем дожди на большей территории Латвии. Порывистый ветер сохранится. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 14. В Лепе и Венспилсе дожди 10-12. В Даугавпилсе Резекне дожди до плюс 10. В Риге временами дождь плюс 11. Плюс 12 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: Сейм запретил депутатам самоуправлений поездки в Россию и Беларусь. Годовая инфляция в сентябре 3,4%. В больнице Страдыня установлены стенды самообслуживания. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В Латвии потребительские цены в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%. По сравнению с сентябрем прошлого года цены выросли на 3,4%. Дороже стали транспортные расходы, электричество, коммунальные платежи. Цены на продукты питания за месяц снизились на 0,8%. В основном за счет овощей и фруктов, нового урожая и торговых акций на отдельные продукты питания. Средняя цена бензина на прошлой неделе снизилась на 3,7%, а дизельного топлива на 0,6%. Литр 95-го бензина стоил в среднем 1 евро и 96 центов. Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе составляла 2 евро и 12 центов за литр. Депутаты Сейма в срочном порядке в окончательном чтении приняли поправки к закону, которые предусматривают запрет для депутатов самоуправления на поездки в Россию и Беларусь. В настоящее время такой запрет уже действует в отношении нескольких категорий должностных лиц, а также депутатов Сейма. Запрет вводится в целях государственной безопасности. В аннотации к поправкам указано, что должностным лицам самоуправления доступна информация о критической инфраструктуре, планах гражданской обороны, транспортных и логистических узлах, а также о других ресурсах, находящихся в распоряжении самоуправлений. Депутаты Сейма во втором чтении поддержали законопроект о развитии восточных территорий Латвии. Приграничная территория Латвии сталкивается как с демографическими и экономическими вызовами, так и с дополнительной нагрузкой, вызванной геополитической ситуацией. Поэтому необходимы целенаправленные меры поддержки. Согласно законопроекту, к восточным территориям отнесены Алукстинский, Аукшдаугавский, Балтский, Голбанский, Екапилский, Красловский, Ливанский, Лудзинский, Мадуанский, Прейльский, Резекненский, Смилтонский и Валкский края, а также города Даугавпилс и Резекне. Эстония усиливает проверки на границе с Латвией. В страну все чаще проникают нарушители границы. С июля там задержали 303 иностранца, которые незаконно въехали в страну. Мигранты попадают в Эстонию из Латвии. Эстонские пограничники и полицейские уже проводят проверки в Валге, в том числе в поездах из Латвии. Чаще всего задерживают граждан Сомали, Эфиопии, Индии, Пакистана и Бангладеш, сообщили эстонские пограничники. В больнице Страдыня для пациентов установлены 6 терминалов самообслуживания, с помощью которых можно самостоятельно зарегистрироваться на прием к специалисту и произвести оплату. Это помогает сократить время ожидания у регистратур и снизить нагрузку на специалистов по обслуживанию клиентов. Терминалы установлены возле наиболее загруженных регистратур больницы. Пациент может зарегистрироваться на прием с помощью паспорта или удостоверение личности и при необходимости произвести оплату банковской картой. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: всем еще раз отличного настроения. 14 часов и 8 минут. И некоторые из радиослушателей спрашивают, играла ли я в своем эфире. Вот будь в плюсе, а не скажу, не скажу. Если прослушали, то прослушали. А кто знает, тот знает. Ну, так немножко я намекаю. Тем не менее, хочу всех поприветствовать, пожелать прекрасного дня. Давайте действительно наслаждаться солнышком, потому что на завтра обещают нам и усиление ветра, и какой-то там шторм, и даже бурю, и уже дождливую погоду. И как проинформировали синоптики, сегодняшний день, последний в этом году, когда температура воздуха прогреется до плюс 20 градусов, потому что в последующие дни октября уже будет составлять от 0 до плюс 15, и будут идти дожди. Вообще, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии, метеорологии, самая поздняя дата осенью, когда вот в стране была температура плюс 20 градусов, это, если заглянуть в календарь, 18 октября 1949 года, но в этом 2026 году уже такого нам не обещают, и в 2018 году тоже 18 октября, то есть там как-то вот подольше держалось тепло, а нас оно уже, увы, покидает.
1: Душа, ни ночи, нет, ни дня, а может даже...

0: плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансējumu risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Ха-ха-ха, потираю уже руки. Есть у меня претендент на линии. Скоро мы познакомимся с тем человеком, кто может стать богаче на 100 евро. Но прежде финансовые решения для мощного роста бизнеса, конечно, это Erst Finance. Твоей компании нужны дополнительные средства для повседневной деятельности или реализации новых бизнес-возможностей. Erst Finance поможет подобрать подходящие финансовые решения для самых разных бизнес-ситуаций. Отложи оплату счетов от поставщиков на срок до 90 дней. Получи дополнительное финансирование оборотных средств, приобрети автомобиль, технику или оборудование в лизинг с отсроченным платежом. Получи заем для реализации планов по развитию компании. Команда Erst Finance знает, что возможности в бизнесе не ждут, поэтому твою заявку рассмотрят быстро и без лишних сложностей, чтобы необходимые средства стали доступны как можно скорее. Узнай больше и запишись на консультацию на erstfinance.lv. Erst Finance. Финансовые решения для мощного роста бизнеса. Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Итак, давайте, вот подключился у меня телефон. Кто там на проводе находится? Алло.
4: Добрый день.
3: Да, добрый день. Как вас зовут, пожалуйста?
4: Марина.
3: Марина, очень приятно. Не выигрывали пока 100 евро у нас?
4: Нет, не выигрывала.
3: Так, сейчас посмотрю здесь. Здесь, да, такого имени пока что не присутствует. Ну что, Марина, как вообще у вас вот с этим, с концентрацией, я бы вот так вот спросила. Можете так вот взять хоба и сразу сконцентрироваться?
4: Ну, когда как.
3: Когда как.
4: Да.
3: Но сегодня сразу хочу сказать, задание не очень легкое. Но, может быть, для кого-то и легкое, да, смотря как вы... Ну, в общем, не буду сейчас, так скажем, растягивать это время. Давайте, готовы, не готовы, еще раз о правилах. Я задам вопрос, вам надо дать за 5 секунд 5 правильных ответов. Если вы в срок успеваете, то тогда вы можете выиграть 100 евро. Так, и я еще хочу тут тоже подключить запись вдруг, чтобы, если спорные у нас моментики. Так, все, я приготовилась. Вы готовы?
4: Готова.
3: Итак, внимание, Марина, пожалуйста, назовите 5 живых существ, у которых есть хвост, но нет шерсти.
4: Кошка, лягушка...
3: Ой, ну у вас какая... А кошка вы имели в виду... лысую кошку, какой-то сфинкса, да? Или как? Ну, в принципе, можно было зачесть, но нет. Ну, к сожалению, Марина, вы не справились с поставленной задачей. Я тут тоже пробовала за эфиром, чтобы вам стало легче. У меня тоже вообще ничего не получилось. Но вот наша коллега с радиостанции СВХ, да, она очень правильно, знаете, она вдруг вспомнила про морских животных. И вот там реально, они же все без шерсти, но с хвостами. Это там и акулы, и дельфины, и скаты, все рыбы, да, и вот если бы так вот мозг переключил туда, например,
4: ну, да.
3: Да, там уже, согласитесь, можно было хотя бы там называть все карп, щука, окунь, и, в принципе, ну, как получилось, так получилось. Марин, ну, не расстраивайтесь.
4: Ну, ничего страшного.
3: Да, ничего страшного. Спасибо вам большое. Отдельно за лысую кошку. Кому-то нравится такая порода. Говорят только, что они очень-очень мерзнут.
4: Ну, не знаю, мерзнет или нет. Она сама почти 38 градусов тепла. И когда она ложится на себя, то очень жарко становится.
3: А, у вас даже был опыт общения с подобной породой?
4: У меня.
3: У вас?
4: Кошка. Да, я вам присылала фотографию, где две собаки, две кошки, два попугая.
3: А, это вы, Марина, да? Ну,
4: да,
3: хорошо,
4: да.
3: Потому что имя у вас достаточно популярное, я теперь буду знать. Поэтому вам это лысое животное сразу без шерсти и представилось. И немножко вас сбило. Хорошо, спасибо, Мариночка. Участвуйте еще. Пока что можно, пока вы не выиграли. Напомню, что до 30 ноября проходит акция «Будь в плюсе» или в латышской версии сети РК Посту на трех радиостанциях СВХ Плюс, СВХ и СВХ ЛВ. Если вы уже выиграли, то больше участвовать на этой радиостанции нельзя, то есть максимально три раза вы можете выиграть. И вот еще хочу сказать, это касается периода всей акции. Не надо там вспоминать, как было раньше и так далее. Вот в данный момент за период всей акции. То есть ноябрь, это тот же октябрь, имеется в виду, что в ноябре второго шанса нет. Но для победителей имею в виду. То есть за всю акцию с 5 октября по 30 ноября только единожды можно выиграть. Общий призовой фонд 36 тысяч евро. Следите внимательно за эфиром. Теперь уже Дима Харова. И когда услышите этот звук... Срочно дозванивайтесь.
0: До 30 ноября лови свой шанс.
1: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erst Finance.
2: Erst Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: дорогие слушатели, да никак вообще. Все для вас, для любимых. Пусть все у вас будет замечательно. Солнечное настроение, даже невзирая на погоду. С завтрашнего дня, увы, ветрено, пасмурно, уныло. Но главное, чтобы не было депрессивно. Тем не менее, я недавно говорила о том, что если заглянуть именно в календарь метеорологический, и разные рекорды тоже устанавливались, то сегодня тот самый день, когда якобы в 2026 году уже не будет выше плюс 20 градусов. Но в другие годы случалось, что и позже, так скажем, лето нас покидало. Например, 18 октября 1949 года и 18 октября 2018 года. И вот нам написал наш постоянный слушатель Вадим. Полина, здравствуйте, не поверите, жаль, не дома, скинул бы вам фотографии с компьютера, но именно 18 октября 2018 года я закрывал сезон каякинга на Гауе. У меня даже небольшой видео есть, где я скидываю теплую куртку и утираю мокрый лоб. А теперь оказалось, что это был эксклюзивный день. Кто бы мог подумать? Да, ваш каякинг на Гауе 2018 года, 18 октября, действительно вошел в историю как минимум геометеорологического или, как правильно, центра. Ну и, я так понимаю, вашу личную историю тоже, Вадим. Спасибо за информацию. Ну как, доберетесь до компьютера, присылайте фотографию до 18 октября. Вот 18 октября пришлите нам, и как раз мы вспомним, как было хорошо энное количество лет назад. Всем еще раз классного, замечательного настроения. И вот более детально Владимир Новодворский расписал именно на пятницу 9 октября. Да. Увы, уже ночью с запада на восток пройдет вот эта обширная зона осадков. Мы, конечно, ее не ждем, но, тем не менее, ничего поделать не можем. На морском побережье ветер будет порывами до 17 метров в секунду и температура воздуха от плюс 9 до плюс 13. Завтра днем дожди почти на всей территории Латвии, и ветер тоже порывистый. Температура воздуха от плюс 10 до 14. В Лепе и Венспилсе дожди, плюс 10-12. В Даугавпилсе и Резекне дожди и до плюс 10. А в Риге дожди. Плюс 11, плюс 12. Вместо тысячи слов три удара в груди.
1: Буду как ни крути с тобой. СВХ+.

знаю, какая формула у этого напитка. Но тем не менее, наверное, про химию сейчас не буду, а завершу свой эфир очень радостной новостью. Всегда радостно, когда фильмы нашего латвийского производства нравятся зрителям. И вот фильм режиссера Вестурса Кайриша «Уля» занимает первое место по посещаемости в кинотеатрах Латвии. С момента выхода фильма его уже посмотрели более 60 тысяч зрителей. Может быть, в этой статистике есть и вы, а может быть, вы еще не были в кино, сходите обязательно. Напомню, что «Уля» вышла на экраны латвийских кинотеатров 16 сентября, и уже в первую неделю фильм посмотрели 23 тысячи зрителей, показав лучший старт среди латвийских фильмов с 2019 года. И в результате третью неделю подряд картина занимает первое место среди самых посещаемых фильмов в латвийских кинотеатрах. Вот такая интересная информация, хорошая новость, много хороших, прекрасных новостей прозвучит уже в рамках будущего часа, когда здесь, в студии, за пультом и у микрофона, в наушниках появится кто, конечно, Дим Харов. Дим Харов, программа «Хорошие новости», и потом «Драйв Тайм» до 19.00. Есть уже и ваши поздравления, обязательно все передам на номер 25-45-25-25. Благодарю всех радиослушателей, кто меня поддерживал на протяжении эфира. С вами очень тепло и хорошо. Отдельно привет Тате, отдельно привет Татьяне. И также привет еще раз Максиму и его новому другу-питомцу, которому дали имя пока что Клещ. Клещик.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью, начиная с запада на восток, пройдет обширная зона осадков. На морском побережье ветер порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов. Завтра днем дожди на большей территории Латвии. Во второй половине дня усилится ветер порывами до 22 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14 градусов. В Лепе и Венспилсе дожди 10-12 градусов. Даугавпилс, Резекне дожди до плюс 10, в Риге временами дождь и 11-12 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Годовая инфляция в сентябре 3,4%. Сейм запретил депутатам самоуправления поездки в Россию и Беларусь. Новым руководителем госканцелярии будет Каспарс Горкш. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В Латвии потребительские цены в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%. По сравнению с сентябрем прошлого года цены выросли на 3,4%. Дороже стали транспортные расходы, электричество, коммунальные платежи. Цены на продукты питания за месяц снизились на 0,8%, в основном за счет овощей и фруктов, нового урожая и торговых акций на отдельные продукты питания. Средняя цена бензина на прошлой неделе снизилась на 3,7%, а дизельного топлива на 0,6%. Литр 95-го бензина стоил в среднем 1 евро и 96 центов. Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе составляла 2 евро и 12 центов за литр. По итогам конкурса на должность руководителя госканцелярии премьер-министр Андрис Кулбергс выдвинет генерального директора Латвийской конфедерации работодателей Каспарса Горкшса на утверждение правительства. Этот вопрос будет рассмотрен в кабинете министров 13 октября. Считаю, что у Горкшса есть соответствующий опыт для реализации изменений в работе и системе государственной канцелярии, заявил премьер. Депутаты Сейма в срочном порядке в окончательном чтении приняли поправки к закону, которые предусматривают запрет для депутатов самоуправлений на поездки в Россию и Беларусь. В настоящее время такой запрет уже действует в отношении нескольких категорий должностных лиц, а также депутатов Сейма. Запрет вводится в целях государственной безопасности. В аннотации к поправкам указано, что должностным лицам самоуправления доступна информация о критической инфраструктуре, планах гражданской обороны, транспортных и логистических узлах, а также о других ресурсах, находящихся в распоряжении самоуправлений. Депутаты Сейма во втором чтении поддержали законопроект о развитии восточных территорий Латвии. Приграничная территория Латвии сталкивается как с демографическими и экономическими вызовами, так и с дополнительной нагрузкой, вызванной геополитической ситуацией. Поэтому необходимы целенаправленные меры поддержки. Согласно законопроекту, к восточным территориям отнесены Алукстенский, Аугшдаугавский, Балтский, Кугулбенский, Екапилский, Красловский, Ливанский, Лудзинский, Мадонский, Прейльский, Резекненский, Смилтенский и Валкский края, а также города Даугавпилс и Резекне. Эстония усиливает проверки на границе с Латвией. В страну все чаще проникают нарушители границы. С июля там задержали 303 иностранца, которые незаконно въехали в страну. Мигранты попадают в Эстонию из Латвии. Эстонские пограничники и полицейские уже проводят проверки в Валге. В том числе в поездах из Латвии чаще всего задерживают граждан Сомали, Эфиопии, Индии, Пакистана и Бангладеш, сообщили эстонские пограничники. В больнице страдания для пациентов установлены 6 терминалов самообслуживания, с помощью которых можно самостоятельно зарегистрироваться на прием к специалисту и произвести оплату. Это помогает сократить время ожидания у регистратуры и снизить нагрузку на специалистов по обслуживанию клиентов. Терминалы установлены возле наиболее загруженных регистратур больницы. Пациент может зарегистрироваться на прием с помощью паспорта или удостоверение личности и при необходимости произвести оплату банковской картой. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: Всем привет, это Дим Харов и радио СВХ+. А давайте сразу с хороших новостей-то и начнем нашу программу. Сегодня по ходу нашего с вами мероприятия мы попробуем разыграть в прямом эфире 100 евро в рамках конкурса под названием «Бусь плюс». Мы разыграем очередное место в финале. Финал, кстати, уже завтра. Завтра мы разыграем посещение бани на 4 человек, плюс в подарок веники и шапки для бани. Ну и сегодня же мы разыграем 2 билета на балет. Вот чем мы с вами будем заниматься, друзья мои, подруги, с этого момента, начиная сейчас 15.09 и до 19.00 сегодняшнего дня. Сегодня четверг, 8 октября. Согласитесь, мы не всегда можем выбирать обстоятельства и не всегда можем на них влиять, но почти всегда мы можем выбрать взгляд, которым мы смотрим на все происходящее. Ведь правда? Давайте-ка посмотрим на сегодняшний день взглядом программы «Хорошая новость». Давайте?
2: Давайте.
1: Итак, сегодня 8 октября, и сегодня ведь кто-то отмечает свой день рождения. Давайте поздравим всех тех, кто появился на свет 8 октября. Поздравляем. Давайте поздравим сегодняшних именинниц и именинников. Сегодня Афанасий, Герман, Евгений, Лаура, Максим, Николай, Павел, Роман и Сергей по православному календарю отмечают свои именины. Айна и Анетта по календарю латышскому. Поздравляем. Сегодня же отмечается несколько замечательных праздников. А давайте о праздниках чуть попозже поговорим, вот после песни, рекламы и песни. А пока давайте напомню, что вы можете своим взглядом посмотреть позитивно на сегодняшний мир и сделать его лучше. Для этого я предлагаю вам связаться с программой «Хорошие новости» 25-45-25-25 для ваших смс-ок, ватсапок, телеграммах, плюс собачка radiosvh.lv для ваших писем электронных. Начнем с выполнения заявки нашей радиослушницы. Здравствуйте, можно ли сыграть песню для моей подруги Ольги? Спрашивает Светлана. Асфальт. Можно. Вам, дорогая Оленька, от Светланы и от радио СВХ+. Подарочек музыкальный. Принимайте.

0: Pasūtījumi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
2: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
6: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
7: Большая лотерея «Мего». До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй «Шкода Октавия» от «Green Motors». Номер лотереи 9096. «Мего LV».
8: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.

0: Это хорошие новости с Димом Харровым. Все остальное подождет.
1: Песенку про танцы под шаде мы сыграли по просьбе нашего радиослушателя Эдгара. Продолжаем программу «Хорошие новости». Совершенно потрясающую, очень милую новость сейчас вам расскажу. Если есть возможность, забейте в интернете «Аквапарк для свиней». И вот первое видео, которое, ну, вот лично мне попалось, вот будет к этой новости. Совершенно милое видео. В Камбодже на одной из ферм открылась необычная развлекательная зона не для людей, а для свиней. Все эти ее уже прозвали аквапарком для свиней и назвали уникальным местом. На территории фермы для поросят обустроили специальную отдельную площадку с бассейном и ярко-розовой водной горкой. На видеороликах можно увидеть, как свиньи одна за другой встают в очередь на возвышение, чтобы спуститься с горки в воду. На горках развлекаются необычные поросята, а свиньи азиатской породы, отличающиеся характерной окраской и большими животиками. Очень милые свинки, и, судя по всему, им все это дело очень нравится. После того, как они спускаются с горки в воду, они плывут к берегу бассейна, снова вылезают, поднимаются на платформу, чтобы повторно и потом еще раз совершить увлекательный спуск в бассейн. Посмотрите, вот точно улыбнетесь. Ферма еще и для посетителей открыта, сюда приезжает довольно много туристов, каждый желающий может воочию наблюдать, как поросята развлекаются в своем аквапарке. Не знаю, платная эта штуковина или не платная, посмотреть, но вот в интернете практически бесплатно, можете на все это дело посмотреть и себе настроение улучшить. Смотрите, не пожалеете. Пришла WhatsApp-ка. Я тоже хочу быть свинкой. Вот, как вас зовут? Вот, вас зовут Пепси почему-то. Ну ладно, вот. А что вам мешает быть свинкой тогда? Сходите в бассейн, найдите горку и плюхнитесь в бассейн. Как свинка. Можете похрюкать, я так понимаю. Все за ваши деньги, что называется. Мое предложение, судя по всему, вам понравилось. Отлично, отлично, очень хорошо. Так, а в рубрику «Хорошие новости» пароль Даяна. Поздравления дочери Диане в танцевальном мире Даяна, которую зовут. Сегодня моей любимой дочери Диане исполняется 24 года. Доченька, ты родилась... Когда ты родилась, твоя старшая сестра была уже 10-летней. Я переживала, смогу ли я так же сильно любить второго ребенка. Ты помогла мне понять. Любовь не делится. Ее становится больше, пишет Ирина. А свой характер ты показала в самых первых мгновениях. Уже тогда в тебе были и настойчивость, и решительность, и боевой дух. Просто мы еще не понимали, что нас ждет. Теперь, спустя 24 года, я с улыбкой узнаю в тебе ту самую малышку, которая с рождения знала, чего хочет. Сегодня ты танцуешь, преподаешь, ставишь перед собой цель и упорно идешь к ним. За эту настойчивость мы иногда ласково называем тебя танком. И хотя наш путь не всегда был простым, я бесконечно горжусь тобой, твоим характером, твоей энергией и твоими достижениями. Моя родная, сохрани свою смелость, настойчивость и веру в себя. Пусть удача сопутствует тебе во всех начинаниях, а рядом будут люди, которые любят и ценят тебя. Желаю тебе большой взаимной любви, нежной, надежной, счастливой. Пусть у тебя будет множество поводов улыбаться и чувствовать, как прекрасна эта жизнь. С днем рождения, моя девочка. Очень тебя люблю. Мама Ирина. Великолепное поздравление. Великолепное поздравление, сказать по правде, у меня даже мурашки побежали, когда я его зачитывал. Дорогая Дианочка, дорогая Даяна, мы поздравляем вас с вашим праздником, с днем рождения. Да, вот такой же замечательный, чудесный и прекрасный. Оставаться вам долгие-долгие счастливые годы. Эта песенка для вас.

0: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Чуть было про праздник сегодняшнего дня. Не забыл вам рассказать. Рассказываю. Сегодня в мире отмечается День солнечных улыбок. Согласитесь, наш день здесь, в Риге, в Латвии, очень даже подходящий для того, чтобы отметить День солнечных улыбок. С солнцем все в порядке. Ну, а улыбнуть постарает вас, в том числе, радиостанция СВХ+. Давайте сейчас вместе улыбнемся. Давайте. Я улыбнулся. День квашеной капусты сегодня. Всемирный день зрения сегодня. День зануды сегодня. Всемирный день осьминога, между прочим. День айвы также сегодня отмечается. Вот. Международный день регистрации рождения. Что это такое, понятия не имею. К вашим хорошим новостям. Вот что нам написала Татьяна. Сегодня, 8 октября, отмечаю день рождения. Хочется очень хорошую песню услышать в подарок. Танечка, ну сначала давайте мы вас поздравим с днем рождения. Пожелаем вам добра, мира, счастья, великолепного настроения и исполнения всех ваших желаний. Одно из которых сейчас прямо исполнится. Очень хорошая песня сейчас прозвучит. Я до сих пор, вот уже, наверное, 1.5-2 недели под впечатлением последнего альбома Гриши Урганта, где-то прочитал как рецензия, что это музыкальная мистификация. Очень подходящее, кстати, определение. Очень-очень-очень вам рекомендую. Называется эта работа «Гостелерадио». Вот одну из песенок с этого альбома я предлагаю, дорогая Танечка, послушать вам прямо сейчас. Поздравляю.

0: точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 15 часов 32 минуты.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
2: СВХ плюс. Если

Эта песенка звучит как подарок музыкальный для Ирины. Дорогое радио, сегодня хочу поздравить Ирину с днем рождения, пожелать ей удачи, радости, успехов, здоровья, беды не знать, побольше смеха, меньше грусти, никогда не унывать. Посылай песенку от Люксин, если б не был тебя. Поздравляет вас, дорогая Ирочка. Нелли, радио СВХ Плюс и программа «Хорошие новости», которая продолжается, между прочим, в прямом эфире радио СВХ Плюс до 16.00. Будем ждать ваши сообщения, присылайте, не стесняйтесь. А сейчас хочу передать привет и также пожелать удачи нашему радиослушателю Василию, который написал «Удачи». Василий на связи. Ну тогда, Василий, ловите вот эту песенку от программы «Хорошие новости». И вам удачи. А мы так всегда на связи, ежели что.

0: Start your day like a champion.
1: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express.lv.
4: Финальная сезонная распродажа в магазинах Юск. Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины Юск или покупай на Юск.лв.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantes fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Gālantes talanti LV.
7: Внимание! Внимание!
8: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
9: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
8: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
9: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
8: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
9: Если получится, 100 евро твои!
8: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
9: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erste Finance.
10: Erste Finance – финансējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: эту песенку мы дарим нашему другу, а вернее подруге Айне. У нее сегодня именина. Добрый день, Дима, любимая радио, за любимое спасибо. Можно что-нибудь из репертуара Би-2? У меня сегодня день имени, хочу поздравить себя. Прекрасное предложение, которое мы с удовольствием, дорогая Айна, исполнили. Поздравляем вас с вашими именинами. Обнимаем. И желаем нам с вами вместе и дальше продолжать нашу дружбу. Вот такое пожелание. А к этому еще и, чтобы все ваши мечты и желания сбывались. А? Здорово?
1: Здорово.
0: Так, смотрите, какую хорошую новость я нашел. 65-летний Ян Пейтон из Великобритании 4 месяца. Так, внимание, 4 месяца. Каждый день по 6 часов ухаживал за тыквой, чтобы овощ вырос огромным и установил рекорд. Он его поливал сотнями литров воды, там до полутонны воды выливал в день. Таким образом, этот овощ установил новый мировой рекорд. Гигантская тыква весит 1295 килограмм и еще 800 граммов. Практически 1300 килограммов весит тыква. Окружность превышает 6 метров. Вот. Дело в том, что он уже не впервые занимается подобными вещами. У него есть 3 самых тяжелых тыквы. Ну, до этого был, да, он там с братом-близнецом их выращивал, а эту вырастил один. Вот, после конкурса тыкву привезли на ферму, где живет Ян. Вот, ей будут любоваться посетители, друганы Яна. Пивка там попьют, наверное, вокруг тыквы походит. Вот. А затем тыкву планирует использовать в качестве корма для коров. Вот так вот. Несколько банально, но с другой стороны, как мне кажется, это очень по-английски. Тыквы чемпионом покормить коров. А почему бы нет? А почему бы нет? Продолжаем нашу программу. Эту замечательную песню от Бориса Борисовича Гребенщикова и группы «Аквариум» подарим нашему радиослушателю Вадиму, у которого вчера был день рождения. Поздравляю вас, Вадим, и всяческих успехов желаем.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
1: Медсестра, скальпель, ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
2: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
1: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
2: Доктор, а что насчет пациента?
1: А, да, прямо сейчас. Yes, yes, yes, наверное, самые
3: вкусные семечки, yes! Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
5: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzēriens personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

всех рижских, и не только рижских девчонок, которые слушают сейчас радиостанция СВХ+. И не важно, что написано в ваших персональных документах на год рождения. Это ваше мироощущение и отношение к жизни. Считаете вы себя девчонкой или не считаете? Правда? Ну, правда ведь. Заканчиваем программу «Хорошие новости». Пусть сами хорошие новости на этом не заканчиваются. И совершенно чудесное музыкальное произведение в окончании нашей программы. Вот оно.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью с запада на восток пройдет зона осадков. На морском побережье ветер порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 13. Завтра днем дожди на большей территории. Во второй половине дня усилится ветер порывами до 22 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 14. В Лепе и Венспилсе дожди 10-12. В Даугавпилсе и Резекне дожди до плюс 10. В Риге временами дождь и плюс 11-12 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Айнас Шлессерс готов поддержать правительство меньшинства Андриса Кулбергса. Годовая инфляция в сентябре 3,4%, а новым руководителем госканцелярии станет Каспарс Горкшс. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В Латвии потребительские цены в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%. По сравнению с сентябрем прошлого года цены выросли на 3,4%. Дороже стали транспортные расходы, электричество, коммунальные платежи. Цены на продукты питания за месяц снизились на 0,8%. В основном за счет овощей и фруктов, нового урожая и торговых акций на отдельные продукты. Средняя цена бензина на прошлой неделе снизилась на 3,7%, а дизельного топлива на 0,6%. Литр 95-го бензина стоил в среднем 1 евро и 96 центов. Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе составляла 2 евро и 12 центов за литр. По итогам конкурса на должность руководителя госканцелярии премьер-министра Андрис Кулбергс выдвинет генерального директора Латвийской конфедерации работодателей Каспарса Горкшса на утверждение правительством. Этот вопрос будет рассмотрен в кабинете министров 13 октября. Считаю, что у Горкшса есть соответствующий опыт для реализации изменений в работе и системе государственной канцелярии, заявил премьер. Айнерс Шлессерс и его партия «Латвия на первом месте» готовы поддержать правительство меньшинства премьер-министра Андриса Кулбергса. Как заявил Шлессерс, если будет сокращен госаппарат, сформировано правительство профессионалов и приняты меры для повышения рождаемости, Латвия на первом месте готова поддержать правительство Кулбергса голосами своей фракции. «Проголосуем и за бюджет», — сказал Шлессерс. А вот политик суверенной власти Млада Латыше Любовь Швецова была осторожнее, однако отметила, что представляемая ею фракция поддержала бы предложенное Кулбергсом объединение министерств. При этом она не была уверена, что оно действительно состоится. У объединенного списка в Сейме 41 мандат. Депутаты Сейма в срочном порядке в окончательном чтении приняли поправки к закону, которые предусматривают запрет для депутатов самоуправлений на поездки в Россию и Беларусь. В настоящее время такой запрет уже действует в отношении нескольких категорий должностных лиц, а также депутатов Сейма. Запрет вводится в целях государственной безопасности. Депутаты Сейма во втором чтении поддержали законопроект о развитии восточных территорий Латвии. Приграничная территория Латвии сталкивается как с демографическими и экономическими вызовами, так и с дополнительной нагрузкой, вызванной геополитической ситуацией. Поэтому необходимы целенаправленные меры поддержки. Согласно законопроекту, к восточным территориям отнесены Алукснинский, Аукшдаугавский, Балтский, Гулбенский, Екапилский, Красловский, Ливанский, Лудзинский, Маданский, Прельский, Резекненский, Смилтонский и Валкский края, а также города Даугавпилс и Резекне. В больнице страдания для пациентов установлены 6 терминалов самообслуживания, с помощью которых можно самостоятельно зарегистрироваться на прием к специалисту и произвести оплату. Это помогает сократить время ожидания у регистратур и снизить нагрузку на специалистов по обслуживанию клиентов. Терминалы установлены возле наиболее загруженных регистратур больницы. Пациент может зарегистрироваться на прием с помощью паспорта или удостоверение личности и при необходимости произвести оплату банковской картой. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
2: Свинам копа доктор Мауриня клиникой 25 изаугсмес гады. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
1: СВХ плюс.
3: Все мы изначально чайники.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Приветствую вас, подруги и друзья, в рамках программы Drive Time в прямом эфире радио СВХ+. Согласитесь, что жизнь штука непростая и не так часто спрашивает нас, готовы ли мы к следующему повороту. Она просто ведет нас дальше. Работа, отношения, решения, перемены и так далее. И однажды становится важно не то, как далеко ты уехал, а кто все это время выбирал маршрут. Мы все куда-то едем. Вопрос только в том, кто держит руль.

0: Если машина заглохла, время вокруг
1: замедляется.
2: 16:20 это я о времени и о вчерашних событиях, о вчерашних авариях и других происшествиях на дороге. Давайте расскажу вам. И не для того, чтобы вас как-то попугать. Нет. В очередной раз просто напомнить, что управление автомобилем — это дело серьезное. И, к сожалению, придется начать с печальнейшей информации. Вчера, в четверг, в области Вирцева с Елговского края при невыясненных пока обстоятельствах автомобиль Audi съехал с проезжей части в кювет. Автомобиль перевернулся, водитель погиб. Так что вчера один человек погиб на дорогах нашей страны. Это очень прискорбно. Всего пострадало 16 человек в 142 авариях. Больше всего пострадавших в Риге и Рижском регионе 8, а в Земгале 2, 1 погибший, в Видземе 2, в Курземе 1 человек, в Латгале пострадало 3 человека на дорогах. Нарушений правил дорожного движения вчера было зафиксировано 389, меньше 400, не то чтобы не очень много. Ну так, бывает и за 500 нарушений. В общем, средний, скажем так, показатель. Чаще всего нарушали в Земгале 103 нарушения. За агрессивное вождение вчера не был задержан ни один водитель, а скоростных нарушений 159. Чаще всего нарушали в Видземе 51 нарушение скоростного режима. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 6 человек. Под алкогольным опьянением, один под наркотическим, один в Риге, на Рижском районе, в Земгале один, в Видземе двое алка, один нарко, в Курземе двое, а вот в Латгале не задержали таких нарушителей. Молодцы, жители Латгала в данном случае. Смотрите, значит, у 6 из 7 будут большие проблемы. Или конфискуют машину, или штраф будет соответствующий стоимости автомобиля, плюс уголовное дело. В общем, огромная проблема. Прямо скажем. Прав лишат. Ну, что я вам рассказываю, сами все знаете. Ну, один будет платить штраф согласно обнаруженным промилле. 0 стоит в графе угонов. И на этом, пожалуй, информацию закончим.
3: Drive Time. Ныне безопаснее. Помнишь, как в школе?

0: Все-таки есть водитель, который стоит криво.
1: Криво.
2: Но уверен, что виноваты линии.
3: А я вам погоду давайте расскажу. Наслаждайтесь сегодняшним погожим деньком, поскольку завтра, судя по всему, начнется. Не хочу вас пугать, это просто прогноз погоды. Завтра, между прочим, уже пятница, 9 октября. Ночью с запада на восток пройдет обширная зона осадков. На морском побережье будет сильный ветер до 17 метров в секунду. Это ночью, а завтра днем еще сильнее. Температура ночью от 9 до 13. Завтра днем дожди на большей части территории Латвии. Во второй половине дня ветер еще усилится, и порывы будут до 22 метров достигать. Завтра в Латвии от 10 до 14 градусов. Температура Лепа и Венспилс дожди 10-12. Даугавпилс и Розакне дожди до 10. В Риге временами дождь 11-12 градусов выше 0.
4: СВХ+.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: В начале октября особое внимание уделяется психическому здоровью, а 10 октября во всем мире отмечается Всемирный день психического здоровья. В этом году в центре внимания личный опыт людей, возможность не только говорить о своих трудностях, но и быть услышанными и вовлеченными в то, как формируется система психической помощи. Различные мероприятия, призывающие больше говорить о психическом здоровье, своевременно замечать трудности и не бояться обращаться за помощью, проходят и в Латвии. Руководитель Национального центра психического здоровья, психиатр Сандра Пуца, отметила, что в обществе чувствуются перемены, и люди становятся внимательнее к своему психическому здоровью. Мы говорим о том, что нужно замечать первые симптомы, а не тогда, когда уже катастрофа. Много говорят о выгорании, депрессии, нарушениях сна, тревожности. Многие из них являются одними из первых симптомов, которые необходимо решать, чтобы впоследствии не возникли более серьезные проблемы, нетрудоспособность и трагедии. Гораздо больше внимания мне хотелось бы уделять уже школьному возрасту, подросткам. Две трети 15-летних девочек чувствовали себя одинокими, непонятными, выгоревшими и депрессивными. Психиатр призвала больше разговаривать с близкими и прислушиваться к ним. Семья, коллеги, одноклассники, учителя – это те, кто может заметить изменения в состоянии человека. Иногда кажется, я высплюсь, и все будет хорошо, но когда ты уже переходишь эту черту, внутренних предохранителей больше нет. Ты больше не прислушиваешься к себе и не слышишь себя. Поэтому мы призываем прислушиваться к себе и делиться своими переживаниями, призвала психиатр Сандра Пуца. Берегите свое здоровье.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Не формат.
0: Не формат.
3: Вот что нужно человеку? Хлеба и зрелищ, правда? За хлебом, пожалуйста, в ресторан Lido, там осенние блюда и прочие вкуснятина. А за зрелищем, пожалуйста, прямо сейчас к нам сюда на радио СВХ+. Поскольку разыграем два билета на балет. Конкурс «Не формат» в нашем эфире. Итак, внимание, 16 октября, даже по 25 ноября пройдет 31-й международный фестиваль балета стран Балтии. Международный фестиваль от классики до авангарда представляет гостей этого года. Киев Модерн Балет из Украины. Вот на этот балет мы разыграем два билета, который выступит с интерпретацией музыки выдающегося латвийского композитора Петереса Васкса в танце мировой премьеры «Долороса». Берлин Балет Компани из Германии с постановкой «Dance Spectrum» и «Пуэрто Фламенко» из Испании, которые представят аутентичное фламенко в танце и музыке «Пуро». Итак, как я уже сказал, на 20 октября мы разыграем во дворе скульптуры ВЭФ два билета на современный балет из Киева в нашем конкурсе под названием «Не формат». Если вы хотите выиграть эти билеты, то, внимание, вот вам, пожалуйста, правила. Вот начала уже звучать музыка, и вам надо, прослушав эту инструментальную пьесу, придумать для нее свое название. Слушайте, придумывайте название и отправляйте его смс-кой или ватсапкой на 25 45 25 25. Поехали! Поехали!

Обычно говорят, что вам привиделось, что вам прислышалось, можно сказать, в рамках конкурса «Неформат». Какое название у вас нарисовалось? Отправьте его смс или ватсапкой на 25 45 25 25, и, возможно, именно вы выиграете два билета на балет.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Дисциплина, уважение, характер, сила. Дзюдо-клуб с профессиональными тренерами и специально разработанными программами тренировок для любого возраста. Дзюдо-тренировки в 4 локациях Риги. Кёдай. Сильные личности начинаются здесь. Кёдай.лв.
2: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
3: СВХ плюс.

0: Неформат.
1: Неформат.
2: Итак, возвращаемся к конкурсу «Неформат», где прозвучала вот эта инструментальная пьеса. Я предложил придумывать вам название свое, отправить на радио СВХ+, плюс выиграть два билета на балет. Давайте прочитаю лучшие варианты из пришедших, и будет голосование. Так, лучшие варианты. «Быть собой», «Под куполом цирка», «Закружила», «Вверх тормашками», «Спорт лото», «Кабачковый сезон закрыт». Так, «Червонец», «Неоновый импульс», «Молния внутри», «Взрывы цвета». Ой, все, понеслась. «Калейдоскоп судьбы», «Утренний хаос», «Танцы на воде», «Секс это весело», «Танцующий Рио», «На перегонки с волной», «Уборка квартиры», «Суета-сует», «Мир наизнанку», «Мозг ушел в отпуск», «Отчет сдан», «Секретарское утро». «Орел и решка». Так, «Карусель», «Осенний фокстрот». Это лучшие варианты, которые пришли с названием вот для этой инструментальной пьесы. Класс, здорово, спасибо огромное. Три варианта выставлю на голосование. Проголосуйте, пожалуйста, и помогите мне вручить два билета на балет. А именно на 20 октября на Киев Модерн Балет из Украины. 20 октября, Дворец культуры ВЭП. Все это в рамках, напомню, Международного фестиваля балета стран Балтии 16 октября по 25 ноября. Итак, вариант номер один. «Орел и решка». Вариант номер два. «Мир наизнанку». Вариант номер три. «Секс». Это весело. Жду ваших голосов. СМС-ку или ватсапку присылайте. А только с цифрой. «Орел и решка» — единичка. «Мир наизнанку» — двойка. «Секс» — это весело. Тройка. Заранее спасибо.

Ну что ж, давайте закончим конкурс. Не формат. Спасибо за голосование отдельно. Огромное спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. Поздравляем нашу радиослушательницу Ирину с вариантом «Мир наизнанку». Больше всего ваших голосов пришло за второй вариант, как раз-таки «Мир наизнанку». Ирочка, сейчас билеты на балет вам отправлю в WhatsApp. У нас, кстати, впереди сегодня еще два конкурса. Еще 100 евро будем разыгрывать. И поход в баню будем разыгрывать. Ох, будет не скучно.

0: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
1: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
2: Paga, vai mēs runājam par sportu?
1: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
2: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
3: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
4: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
5: Ранен светлой стрелой.
6: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечая на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
7: Из архива хитов. Золотой запас.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью с запада на восток пройдет обширная зона осадков. На морском побережье ветер порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 13. Завтра днем дожди на большей территории Латвии. Во второй половине дня усилится ветер порывами до 22 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 14. В Лепе и Венспилсе дожди 10-12. В Даугавпилсе и Резекне дожди и до плюс 10. В Риге временами дождь и плюс 11-12 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Айна Шлессерс готов поддержать правительство меньшинства Андриса Кулбергса. Годовая инфляция в сентябре 3,4%. Новым руководителем госканцелярии будет Каспарс Горкшс в Риге. 5 часов вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В Латвии потребительские цены в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%. По сравнению с сентябрем прошлого года цены выросли на 3,4%. Дороже стали транспортные расходы, электричество, коммунальные платежи. Цены на продукты питания за месяц снизились на 0,8%, в основном за счет овощей и фруктов нового урожая и торговых акций на отдельные продукты питания. Средняя цена бензина на прошлой неделе снизилась на 3,7%, а дизельного топлива на 0,6%. Литр 95-го бензина стоил в среднем 1 евро и 96 центов. Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе составляла 2 евро и 12 центов за литр. По итогам конкурса на должность руководителя госканцелярии премьер-министр Андрис Кулбергс выдвинет генерального директора Латвийской конфедерации работодателей Каспара Горкшса на утверждение правительства. Этот вопрос будет рассмотрен в кабинете министров 13 октября. Считаю, что у Горкшса есть соответствующий опыт для реализации изменений в работе и системе государственной канцелярии, заявил премьер. Айнерс Шлессерс и его партия «Латвия на первом месте» готовы поддержать правительство меньшинства премьер-министра Андриса Кулбергса. Как заявил Шлессерс, если будет сокращен госаппарат, сформировано правительство профессионалов и приняты меры для повышения рождаемости, Латвия на первом месте готова поддержать правительство Кулбергса голосами своей фракции. «Проголосуем и за бюджет», — сказал Шлессерс у объединенного списка в Сейме 41 депутат. Депутаты Сейма в срочном порядке в окончательном чтении приняли поправки к закону, которые предусматривают запрет для депутатов самоуправлений на поездки в Россию и Беларусь. В настоящее время такой запрет уже действует в отношении нескольких категорий должностных лиц, а также депутатов Сейма. Запрет вводится в целях государственной безопасности. Депутаты Сейма во втором чтении поддержали законопроект о развитии восточных территорий Латвии. Приграничная территория Латвии сталкивается как с демографическими и экономическими вызовами, так и с дополнительной нагрузкой, вызванной геополитической ситуацией. Поэтому необходимы целенаправленные меры поддержки. Согласно законопроекту, к восточным территориям отнесены Алукснинский, Аугшдаугавский, Балвский, Гулбенский, Екапилский, Красловский, Ливанский, Лудзенский, Мадонский, Прейльский, Резекнинский, Смилтонский и Валкские края, а также города Даугавпилс и Резекне. В Стокгольме сегодня объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Награду присудили канадской писательнице Энн Карсон за смелое и изобретательное творчество, создавшее в игривом диалоге с классической традицией новой формы современной литературы. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: Сухая и мягкая одежда за пару часов с сушильной машиной – это возможно. Только в октябре покупай сушильную машину в магазинах «Евроникс» и получай бесплатную доставку с заносом в дом или квартиру в любой точке Латвии. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: У кого-то трюфели, бататы, груши сегодня на ужин, а у кого-то люстры, телевизоры и велосипеды. Не верите? Не верите? Слушайте радио СВХ Плюс, и я расскажу вам про парня, который все это ел.
3: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
1: В студии Дим Харов.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепае.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее, без добавок.
7: Свежее?
6: Свежее.
7: Без добавок?
6: Без добавок.
7: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
8: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
5: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
9: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
10: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каску с помощью на дороге очень помогает.
11: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Tieši tā.

0: искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах. Билишус сервис.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: Любой водитель хотя бы раз разговаривал с машиной как с живым существом.
1: 17:16 обещал я вам рассказать об одном уникальном парне. Звали этого парня Мишель Лотито. Жил во Франции. И стал легендой книги рекордов Гиннесса из-за своих совершенно безумных просто рекордов и из-за своего безумного совершенно дара. Его прозывали «Месье Манжету», что в переводе с французского означает «месье всеядный». У Лотито была уникальная пищеварительная система, позволявшая ему употреблять в пищу предметы, которые особенно-то никто в пищу-то не употребляет. Он мог съедать до 900 граммов металла в день, заодно закусывая стеклом. Он начал придерживаться такой необычной диеты в возрасте 16 лет. Позже он начал выступать перед публикой, проглатывая куски металла, стекла и заодно резины. Со временем его необычные номера стали включать в себя поедание велосипедов, телевизоров, тележек из супермаркетов и других крупных предметов. Но самым знаменитым его трюком стало поедание легкого самолета Cessna 150. По данным книги рекордов Гиннесса, Лотито потратил на это аж 2 года с 1978 по 80-й. Чтобы съесть самолет по частям, но полностью сожрал самолет, представляете себе? Он подготавливал материал, разрезая его на крошечные фрагменты, которые проглатывал, не пережевывая, чтобы облегчить прохождение этих кусков через пищеварительный тракт. Он все это дело еще запивал минеральным маслом и большим количеством воды. Это правда? Говорят, это правда. Он вошел в книгу рекордов Гиннесса. Как бы чудовищно и совершенно сказочно это ни звучало. К 1999 году Мишель сожрал 18 велосипедов, 15 тележек из супермаркетов, 7 телевизоров, 6 люстр, 2 кровати, компьютер и ряд других предметов. Весьма-весьма, кстати, полезных. Общий вес съеденного им за жизнь металла оценивался более чем в 10 тонн, мама дорогая, что сделало его одним из самых необычных артистов в истории, я бы сказал, одним из самых необычных людей на планете Земля. Он ушел из жизни в 2007 году, ему было 57 лет. Как вам история?
2: Драйв-тайм с нами вкуснее!

0: точное время вместе с MoneyRating.lv. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 17 часов 22 минуты.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating.lv.
2: СВК плюс.

цветет в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: завтра у нас с вами будет серое небо и практически нелетная погода. Хотя, если у вас недостаточный вес, возможно, как раз-таки для вас завтрашняя погода будет летной. Ночью с запада на восток пройдет обширная зона осадков. На морском побережье ветер порывами до 17 метров в секунду, температура воздуха. Ночью от 9 до 13 градусов тепла. Завтра днем дожди на большей части территории страны. Во второй половине дня ветер усилится, порывы до 22 метров в секунду. Вот как раз-таки здесь можно. Ну не то чтобы пошутить, а так поиронизировать слегка про летную погоду. Возможно, это и улетит, кстати. Так что крепите все, что может улететь при таком ветре. Температура воздуха завтра днем от 10 до 14. Лепа-Венспилс 10-12. Даугавпилс-Рязань на 10. А в Риге 11-12. Везде дожди.
1: СВХ+.
2: Никому не скажу. Знаки, что...
0: Дорожная информация. Марина рассказывает. Пробка в сторону центра в Илгуцемсе начинается от цементно-шиферного завода на Балдырайском шоссе. В сторону центра, да? В Илгуцемсе. Спасибо, Марина, спасибо.

0: новости.
1: В волости Верцево-Съелговского края минувшей ночью при пока не выясненных обстоятельствах автомобиль «Ауди» съехал в кювет. Водитель погиб, сообщили в государственной полиции. Вскоре после полуночи на дороге Димзас-Верцево-Вайрокс в волости Верцево-Съелговского края обнаружили автомобиль «Ауди» в кювете. По предварительной информации госполиции, водитель «Ауди» при невыясненных обстоятельствах съехал с проезжей части, после чего автомобиль перевернул. В результате ДТП водитель погиб. Государственная полиция выясняет обстоятельства случившегося. Незадолго до 9 часов утра сегодня в Риге на повороте к Каменному мосту мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем на трамвайных путях. На месте ДТП было на какое-то время остановлено полностью движение трамваев в направлении из центра в Пардаугавиму. Никто не пострадал. На улице Поднику в Адаже вчера вечером разлилось относительно большое количество дизельного топлива, сообщило самоуправление Адажского края. По информации самоуправления, государственная пожарно-спасательная служба рассыпала весь имевшийся в ее распоряжении реагент, однако этого оказалось недостаточно, поэтому коммунальная служба Царниковы приступила к посыпке проезжей части песком. Работы по уборке территории от загрязнения продолжались до позднего вечера, а в воздухе ощущался запах топлива. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
0: Drive Time с Димом Харовым.
2: К нам присоединяется наша радиослушница Светлана, которая сейчас расскажет об актуальной дорожной информации. Внимание.
3: Добрый день. Информация касается строительства 4-й очереди Южного моста. Теперь со стороны Елгавы с Елгавского шоссе больше нельзя съехать на параллельную улицу Тейрайнес и Лисьими тропами, простите, выехать в Зепникаунс. Там теперь стоит кирпич и движение сделано в обратную сторону. Поэтому учитывайте, что там тоже наставлены бордюрчики, и первый ряд сливается во второй. Поэтому будьте внимательны. Спасибо. Всем удачи. Хороших дорог.
2: И вам, Светочка, огромное спасибо. 17:36. Мы продолжаем Drive Time после песни. Рекламы и песни. Мы пойдем в баню.
4: Это Drive Time.
0: Drive Time. С нами. Быстрее.

0: kad zeķis galā caurums augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20%, 500 gramu, 1,49 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL, pauska, fasēta 5,99 € kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maximā.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
6: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты билишу сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
8: Плюс.

0: Детектор правды.
1: Конкурс «Детектор правды» мы проводим вместе с обновленной баней «Пирц Визлас», которая приглашает гостей оценить высокий уровень комфорта и отдыха. После полной реконструкции баня «Пирц Визлас» находится в Риге в Кенгараксе в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой. К вашим услугам общественная баня с дневным графиком для женщин и мужчин. После бани можно освежиться в холодном бассейне или под душем. На территории бани есть специально оборудованная зона на свежем воздухе, где можно посидеть или полежать в удобных креслах. Квалифицированный специалист по классическому массажу доступен в продолжительности массажа до 1 часа. В комфортабельном баре представлен широкий выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время и узнать подробности можно на сайте www.pirts-vizlas.lv. Pirts-vizlas.lv. Завтра уже в пятницу мы разыграем главный приз этой недели. Посещение бани для 4 человек, а также банные веники и шапки в подарок. Завтра достанутся кому-то из вас. Ну, а сегодня я вам предлагаю поучаствовать в конкурсе «Детектор правды». Правила конкурса вот такие. Я произношу 3 утверждения. Вам разобраться надо, где я говорю правду, где пытаюсь вас обмануть. Говорю правду, записывайте 1. Говорю неправду, записывайте 0. После 3 утверждений комбинацию из 0 и 1 отсылайте смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Сегодня Всемирный день осьминога. Вот об этих удивительных животных мы с вами поговорим в «Детекторе правды». Первое утверждение, внимание. Вопреки распространенному мнению, у осьминогов по 10 ног. Если это правда, пишите 1. Неправда, пишите 0. Второе утверждение. У осьминогов высокий интеллект. То есть они умные очень. Если это правда, 1, неправда, 0. Наконец, вот после 3 утверждения отсылайте свой вариант ответа, свою комбинацию из 0 и 1 на 25-45-25-25. У осьминога 3 сердца и голубая кровь.

0: Детектор правды.
1: Итак, к осьминогам давайте. Вопреки распространенному мнению, осьминога 10 ног, утверждал я, брехня полная. Полная брехня. У осьминога 8 конечностей, да, или ног, или рук. Но на самом деле различаются 6 рук, которыми осьминог использует для захвата пищи, используя и...

0: центральной и по одному мини-мозгу в каждом щупальце. 9, представьте себе, понятное дело. Вот, они способны различать людей, геометрические фигуры, открывать банки с крышками и многое-многое-многое-многое другое. Абсолютно умнейшие животные. Вот, то есть песня группы «Запрещенные барабанщики», помните, «Восемь ног, восьминога, ни одной тебе руки, и мозгов совсем немного, чепуха, а не мозги», она права наполовину. То есть восемь ног, но с мозгами там все в порядке. Окей, у осьминога три сердца и голубая кровь, это тоже правда. Одно, а главное сердце гонит голубую кровь по всему телу, а два дополнительных проталкивают кровь через жабры. В основе крови осьминога лежит медь, а не железо, как у людей, поэтому она имеет голубой-синий цвет. 0-1-1, правильная комбинация цифр. В данном туре конкурса «Детектор правды» первым самым быстрым у нас был Максим, наш радиослушатель. 3-5-2 заканчивается. Макс, ваш телефон. Я уже отправил вам фразу, что вы в финале. Финал завтра. В это же время, после конкурса, после пятого тура конкурса «Детектор правды». Есть у меня еще несколько совершенно удивительных фактов про осьминога. Ну, давайте по-быстрому, да? В момент опасности они выпускают темно-чернильное облако, которое дезориентирует хищников. У осьминога есть твердый клюв. Вы знали, что у осьминога есть клюв? Единственная твердая часть тела осьминога – роговой клюв, похожий на клюв попугая. У него прямоугольные зрачки, и живут они недолго, к сожалению. От 6 месяцев до 3-4 лет, в зависимости от вида. А также они могут менять цвет и текстуру кожи за доли секунды, сливаясь с фоном даже во время сна. Представьте себе. Они могут собирать выброшенные кокосовые скорлупки или раковины, носить их с собой, чтобы строить укрытие. Удивительнейшие совершенно животные. Сегодня Всемирный день осьминога.
1: Детектор правды.
0: Давайте эту песенку про темную сторону Луны мы послушаем после рекламы.
2: AJ Produkti. Mēs esam kopā ar klientu IQ soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницинс АБЦ.
5: Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl лук 1 килограмм 35 центов. Утка с шеей потрошенная 1 килограмм 3,99. И топленое масло ги 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
6: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
7: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Lidl. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Lidl. О том, что настоящее.
1: СВХ+.

0: В очередной раз я успокою наших радиослушателей, которые переживают, что я даже не посмотрел вашу смс-ку про осьминогов. Вы прислали правильную комбинацию, а я даже не посмотрел. У вас нет вот этих двух голубых галочек. Сергей, Вениамин, я вам написал уже, но еще расскажу вам и всем остальным. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Пожалуйста, не волнуйтесь. Я вижу все ваши смс-ки, поскольку WhatsApp у нас расположен на экране компьютера, и мне не обязательно кликать на вашу WhatsApp-ку, чтобы ее прочитать. Особенно вот такую коротенькую из трех цифр. Вот, допустим, Серега, вы только что отправили фразу «Неужели снова не успел?» Видите, я ее прочитал, хотя, посмотрите свой телефон, там не будет сейчас у вас двух синих галочек. А я ее прочитал. Видите, доказательство прямо в прямом эфире. Правда ведь, Сережа? Не переживайте, я вижу все, что вы отправляете. Я читаю все, что вы отправляете. Честное слово.
1: СВХ плюс.

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью с запада на восток пройдет зона осадков. На морском побережье ветер порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13. Завтра днем дожди на большей территории Латвии. Во второй половине дня усилится ветер порывами до 22 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 14. В Лепе и Вентспилсе дожди 10-12. В Даугавпилсе и Резекне дожди до плюс 10. В Риге временами дождь и плюс 11-12 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: Айна Шлессерс готов поддержать правительство и меньшинство Андриса Колбергса. Годовая инфляция в сентябре 3,4%. Новым руководителем госканцелярии будет Касперс Горкш. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом выросли на 0,2%. По сравнению с сентябрем прошлого года цены выросли на 3,4%. Дороже стали транспортные расходы, электричество, коммунальные платежи. Цены на продукты питания за месяц снизились на 0,8%. В основном за счет овощей, фруктов нового урожая и торговых акций на отдельные продукты питания. Средняя цена бензина на прошлой неделе снизилась на 3,7%, а дизельного топлива на 0,6%. Литр 95-го бензина стоил в среднем 1 евро и 96 центов. Средняя цена дизельного топлива в Латвии на прошлой неделе составляла 2 евро и 12 центов за литр. По итогам конкурса на должность руководителя госканцелярии премьер-министр Андрис Колбергс выдвинет генерального директора Латвийской конфедерации работодателей Каспарса Горкша на утверждение правительства. Этот вопрос будет рассмотрен в кабинете министров 13 октября. Считаю, что у Горкша есть соответствующий опыт для реализации изменений в работе и системе государственной канцелярии, заявил премьер. Айнерс Шлессерс и его партия Латвия на первом месте готовы поддержать правительство меньшинства премьер-министра Андриса Колбергса. Как заявил Шлессерс, если будет сокращен госаппарат, сформировано правительство профессионалов и приняты меры для повышения рождаемости, Латвия на первом месте готова поддержать правительство Колбергса голосами своей фракции. «Проголосуем и за бюджет», — сказал Шлессерс. У объединенного списка все 41 мандат. Депутаты Сейма в срочном порядке в окончательном чтении приняли поправки к закону, которые предусматривают запрет для депутатов самоуправлений на поездки в Россию и Беларусь. В настоящее время такой запрет уже действует в отношении депутатов Сейма и нескольких категорий должностных лиц. Запрет вводится в целях государственной безопасности. Депутаты Сейма во втором чтении поддержали законопроект о развитии восточных территорий Латвии. Приграничная территория Латвии сталкивается как с демографическими и экономическими вызовами, так и с дополнительной нагрузкой, вызванной геополитической ситуацией. Поэтому необходимы целенаправленные государственные меры поддержки. Согласно законопроекту, к восточным территориям отнесены Алукснинский, Аукшдаугавский, Балтский, Гулбанский, Екапелский, Красловский, Ливанский, Лудзинский, Мадонский, Прельский, Резекненский, Смилтенский и Валкский края, а также города Даугавпилс и Резекне. Предприятие «Садалес Тиклс» в связи с прогнозируемым сильным ветром завтра будет работать в режиме повышенной оперативной готовности. Под напором ветра могут ломаться деревья и ветки, повреждая линии электропередачи, вызывая перебои в электроснабжении. «Садалес Тиклс» призывает жителей заранее зарядить мобильные телефоны и смарт-устройства, а также позаботиться о личной безопасности вблизи линии электропередач и объектов электроснабжения. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.
2: Svinam kopā dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: 17:09. Меня зовут Дим Харов. Вы слушаете радио СВХ Плюс. И я особенно передаю привет всем тем, кто выбрал нашу радиостанцию и собирается слушать на радио СВХ Плюс на протяжении этого часа. У вас будет возможность, кстати, не пожалеть о том, что вы это сделали, и быть в плюсе. Намек понятен? Очень хорошо.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: в плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Finansējumu arī sinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Вашей компании нужны средства, но все деньги заморожены в товарных запасах? В Erst Finance вы можете получить финансирование в размере стоимости запасов без дополнительного залога. Как это работает? Erst Finance выкупает твои нереализованные товарные запасы или запасы сырья. Ты получаешь финансирование в тот же день, выкупаешь запасы обратно с отсрочкой платежа до 90 дней, сохраняя возможность свободно ими распоряжаться. В Erst Finance все проходит быстро и удобно, заявку рассмотрят в течение нескольких дней. Узнайте больше и запишите на консультацию на erstfinance, одним словом, .lv. erstfinance.lv. Erst Finance – финансовые решения для мощного роста бизнеса. Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Я обещал вам возможность быть в плюсе, да? В начале этого часа. Намекал на это. Вот, собственно говоря, тот самый момент, когда намек надо превратить в реальность. Конкурс, который будет проходить еще долго и долго, и у вас будет много возможностей выиграть 100 евро за 5 секунд. Совершенно замечательное предложение от радио СВХ Плюс и от компании Erst Finance, кстати. После сигнала сигнал будет звучать вот так, внимание. Вот после этого сигнала вы дозваниваете в студию радиостанции СВХ Плюс по телефону 25 45 25 25. Сейчас звонить не надо. Не надо сейчас звонить, не надо. Мы с вами знакомимся, я задаю вам вопросы, вы в течение 5 секунд должны подобрать 5 подходящих вариантов ответа. Если вам удается это сделать, вы выигрываете 100 евро. И больше в эфире радиостанции СВХ Плюс в этом конкурсе не участвуете. Ну, чтобы все было по-честному, чтобы у других была возможность выиграть этот замечательный приз. Вот, собственно говоря, и все. Вот, собственно говоря, и все. Правила чрезвычайно просты. Проверим вашу реакцию через несколько мгновений. Вы дожидаетесь сигнала и набираете заветный номер телефона. 25 45 25 25.

0: Вам сегодня повезло, судя по всему. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте. Как вас зовут?
1: Гунтис.
0: Гунтис. А вы в нашем эфире, Гунтис, не выигрывали ничего?
1: Нет.
0: Точно?
1: Точно.
0: 100%. Ну тогда, Гунтис, внимание. Я вам задам вопрос. И у вас будет 5 секунд. Пойдет отсчет времени в прямом эфире. И вам надо будет подобрать 5 вариантов ответа. Вы готовы?
1: Ну, пробуем.
0: Пробуем. Если вы не против, я буду записывать, чтобы потом сравнить и посчитать, что все было по-честному. Хорошо?
1: Да.
0: Итак, внимание, Гунтис, вопрос. Назовите, пожалуйста, 5 профессий.
1: Врач, стоматолог, юрист, адвокат, продавец, полицейский.
0: Врач, стоматолог, юрист, адвокат, полицейский, сказали вы, да? Врач, стоматолог, юрист, адвокат, полицейский. Давайте проверим.
1: Продавец еще было.
0: Что вы сказали еще?
1: Продавец еще был.
0: Еще продавец был, так на всякий случай. Давайте послушаем. На всякий случай послушаем, Гунтис. Внимание. Внимание. Так, внимание, Гунтис, вопрос. Назовите, пожалуйста, 5 профессий.
1: Врач, стоматолог, юрист, адвокат, продавец, полицейский.
0: Ну, что я могу сказать, Гунтис? Красавчик! Аж 6 профессий вы назвали. Красавчик! Гунтис, не кладите, пожалуйста, трубку телефона. За эфиром мы с вами будем болтать. Ну вот, собственно говоря, слышали все, да? Абсолютно возможно выиграть 100 евро за 5 секунд. Красавец. Молодец. Завтра, 3 раза в день, с утра, днем и вечером, у вас будет возможность быть в плюсе. Кстати, не только на волнах радио СВХ+. Наши коллеги с радио СВХ и с радио СВХ ЭВ также занимаются этим совершенно заманчивым делом.
2: До 30 ноября лови свой шанс.
3: Слушай радио СВХ+, и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erst Finance.
4: Erst Finance. Finansējumu ar risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Если водитель едет 20 км в час без причины, он либо ищет адрес, либо смысл жизни.
1: Этой ночью, этой погоде, с запада на восток пройдет обширная зона осадков. На морском побережье ветер порывами до 17 метров в секунду, от 9 до 13 градусов температура воздуха. Это ночью. Завтра днем дожди на большей части территории страны. Во второй половине дня ветер усилится аж до 22 метров в секунду. 10-14 градусов температура воздуха завтра. Лепая-Венспилс дожди 10-12. Даугавпилс-Резеке до дожди до 10 градусов. В Риге временами дождь 11-12 градусов выше 0. Вот такая у нас с вами золотая осень.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Но если золотая осень ответов на вопрос не даст, возможно, кому-то из вас намеки ответов на вопрос даст астрологический прогноз на завтра. Первая его часть, поехали, Овны. Завтра вам вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано, будет запланировано на день. Однако не расстраивайтесь заранее, то, что вас будет отвлекать, принесет вам немало удовольствия. Неплохо. Тельцы. Завтра вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу. Не сдавайтесь без боя. Обнародованные одновременно они, ваши секреты, не вызовут должного эффекта. Сдерживайте себя. Близнецы. Для того, чтобы повезло в игре, не обязательно быть невезучим в любви. Не стоит считать, что на вашу долю по определению должны доставаться только неприятности. Завтрашний день должен убедить вас в обратном. Очень хорошо. Раки. Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Нормально? Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапанными. Львы. Завтра для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет благородная идея, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное. Пусть все у вас получится. Дева, завтра вы будете преисполнены решимости достичь некоторой, никому, в том числе, возможно, и вам, неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: День, который попробуем спрогнозировать, на завтра вторая часть гороскопа. Весы. День не принесет вам большого удовольствия, ибо возможно проявление неуважения по отношению к вашей персоне. Если вы не хотите мириться с подобной перспективой, не показывайтесь никому на глаза. Сидите в домике. Скорпион. Завтра ваше внимание и сосредоточенность будут все время стремиться разбежаться в разные стороны. Ну что ж, по крайней мере, день получится веселым и немножко бесшабашным. Если немножко бесшабашным, то не так страшно. С разбежавшимся в разные стороны. Вниманием и сосредоточенностью, Скорпиона. А вам, Стрельцы, завтра хорошо бы заняться самоанализом. Самоанализом. Да? Козероги, вы будете выглядеть завтра белой вороной. Оберните свое отличие от других в свою пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться. У нас весы прячутся в домик. Не перепутайте, козероги, вы же не весы. Водолеи, ваши многочисленные таланты пропадают почему-то впустую. Необходимо поискать применение, хоть часть из них. Завтра как раз-таки подходящий день для подобных занятий. Удачи вам в поисках, водолеи. Рыбы, постарайтесь завершить все дела, накопившиеся за последнее время. Завтра сделать это будет намного проще, нежели, скажем, послезавтра. И вам, рыбы, удачи. Да и всем знакам зодиака удачи.
0: Гороскоп.
1: СВХ+.

0: kad zeķis galā caurums augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
3: Помнишь наше обещание? Закончить ремонт кухни и крыши и поменять шины на машине. Для каждого плана свое решение. Потребительский кредит от Латкредит, если нужно дополнительное финансирование. Когда есть план, есть и решение.
4: Латкредит.
3: Предупреждаем, займы стоят денег.
5: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv
8: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.

0: продается и удобно для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Bonnet Sims ABC.
1: Менес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта, от чистки зубов до ухода за деснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Масс-цениз в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
3: Начните путь к идеальному сну с ЮСК. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. ЮСК. Забота о ваших сладких снах.
4: Pirmo reizi savs neierēts. Svetbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svetbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Душа летела над лужами, но не апрельным простужен был. Твоим смертельным оружием.
6: Радио. СВХП.

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: Очень неплохо мы с вами сегодня покатались. Смотрите, 100 евро разыграли, билеты на балет разыграли, очередное место в финале на банном вот разыграли. Завтра мы с вами очередные 100 евро постараемся разыграть. Я

0: На вас очень.
1: Надеюсь. Билеты в кино, кстати, завтра будем разыгрывать. Ну и, соответственно, еще один тур конкурса «Детектор правды». А потом уже будет финал банный. Но все это будет завтра. А за сегодня вам спасибо огромное за компанию, за внимание. Это был Дим Харов. Друзья мои, подруги, всяческих вам успехов и удачи. Прощаюсь с вами. Пока. Честь имею.

0: точное время вместе с MoneyRating.lv. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 19:25.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating.lv.

0: музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилось, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Nebiedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē. Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē. Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Цены падают, как осенние листья. В Мебель у Намс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель у Намс на Зелзова 72 или на MN Mebels LV. Мебель у Намс, цены падают.
2: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Lillerbus 32. Приезжай, попробуй, найди свой автомобиль. Резервируй тест-драйв в Scandi Motors LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24. Komanda 24. Muskuļu pietiks.
2: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
3: Ман патик спортс. Ипаши, я весь снотек атри. Хоккейс. Я трапа ар пирмо рейзи. Vēl labāk. Golfs.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
5: Плюс.

0: Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.

0: Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

СВГ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. Я тебя целую.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: медсестра. Скальпель, ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
1: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
0: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
1: Доктор, а что насчет пациента?
0: А, да, прямо сейчас. Yes, yes, yes. Наверное, самые вкусные
2: семечки. Yes! Uzceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Цены падают, как осенние листья. В Мебель Унамс большая осенняя акция. С 8 по 18 октября скидка 25% на все товары. Ждем вас в Мебель Унамс на Дзелзова 72 или на MN Мебелес LV. Мебель Унамс, цены падают.
4: Жюри садзита гарша. Та ир īsta eksperta izvēle. Konkursā gada vīns 2026. Goda algoti 68 Alkoutlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alkoutlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga. Tīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
5: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый твой. И как после валиков шли играть в футбол.
1: СВХ Плюс. За солнце, за

0: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
3: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
5: 24 ноября на сцене Дворца культуры ВФ. Лирик.

искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры ВФ. Билеты в кассах Билишус Сервис. СВХ+.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: только на этой неделе. Во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 eiro. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Tikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīt darbs.
3: Kurši. Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Музыкальный урожай.

0: СВХ плюс.
1: Ты мой незакрытый гештальт. Я твой ни разу не ангел. Надень обещание как шаль. Слова тяжелее, чем штанги. Меня шарашило.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

Эклипсе. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и нет,

стопроцентные хиты.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Рубрика для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня зовут, ты меня прости, ты меня ночами.

даже много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: 100% хиты.
1: Только ты на плач. Раненое сердце мое.
0: Музыка

Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. Трепещет будильник, как мой старый Сименс.

0: СВХ+.
1: Никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя влюблен.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.

0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял,

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
0: СВХ+.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.